0: 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пэн Пай был еще ребенком.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
1: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность. Встреча с вами. Я этому очень рад.
0: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным Фаридели, с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники Фаридели в Кремле, вызваны соображением безопасности.
3: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды, оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
0: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
4: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
0: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки системы включили обратно. Financial Times обращает внимание. С развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фридейли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
4: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья.
4: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе, давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще, какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
5: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора, но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, к которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треки Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
4: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить. Но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского. Президент Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
5: Ну, они почему себя бросили в медийное поле? Понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, прилично лето вашим летом. А пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как Пересвет с Челубеем вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
4: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
5: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом. Ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну? Понимаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну давайте, ну что уже, давай в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, И вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
4: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
5: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но... Люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяку – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
4: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
5: Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент. Он надеется, что все признают моральную правоту России. Ведь она защищает традиционные ценности, архаику. Она как бы лидер глобального юга. Она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет. Глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
4: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
5: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей причине смертный приговор.
4: Ну, к слову, о том... об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом?
5: Понимаете, какая штука? Устали-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. И вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, да, мне она совсем не присуща, это надежда ложная. Как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла. Революция, заморозок, оттепель, застой. Не будет больше этой опричнины. Не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
4: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
5: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения, если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
4: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, скука это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм.
5: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я, наоборот, думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все, мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикадах, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии и дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое.

0: Странный, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что
1: это правда,
0: крайне
1: это...
0: важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
1: Совершенно верно, да, это правда, Годару было... Да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль. Это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте внимания. Это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно, сделать Россию не репрессивно невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал священную фразу. Везде ото всех слышу, молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард умер. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который рождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала... От отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую. Ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
0: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
1: Я не видел картину. Ну, верю, еще не Кронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на... уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новую построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса, Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты, Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нету.
0: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио «Свобода». Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
1: эфире. Спасибо. Приходите, вы еще можете успеть на вечер.
0: Действительно, о новых событиях завтра в это же время вам расскажет

Мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьян. Сегодня мы попробуем понять, кто на самом деле стоит за кулуарными переговорами о мире, почему Кремль делает ставку на тайных челноков вроде Абрамовича и Шрёдера, и какая интрига скрывается за кастингом кремлевских миротворцев.
1: Михаил Михайлович, добрый день.
2: Да, здравствуйте, Мамин, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
2: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам же сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А зачем Путин на питерском экономическом форуме демонстративно скрыл имя Абрамовича, назвав его просто таинственным бизнесменом?
2: Но он не любит называть всегда имена, поэтому тут ничего в этом особенного нет. Значит, все сразу же догадались, кто это может быть. Поэтому ничего такого особенного в этом я не вижу, никакой там, интриги или какой-то подоплеки. Значит, да.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
2: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это, Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, то есть, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки их посланий, не более чем-то.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать дружбу, вот что их объединяет?
2: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
2: Ну, это отдельный разговор. Это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом.
1: Но, Михаил Михайлович, это деньги, это что-то другое. Может быть, это личные отношения?
2: Вот думаю, что это личные так отношения, да, личные добрые отношения. Думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
2: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения. И с Абрамовичем были хорошие отношения, это так. Поэтому я, так сказать, знаю этих всех людей, всех, 7-10 человек того периода, безусловно, да, поскольку там мы вели с ними переговоры и по налогообложению нефтяной отрасли, эти были сложнейшие переговоры, которые успешно закончились, и система, которая тогда была мною установлена, принята Думой, работает до сих пор, правда, с некоторыми там изъянами, с льготами для путинских друзей, значит, но система эта работает, и вообще вся налоговая система, она функционирует нормально, и тогда олигархи эти играли большую роль, и у них было влияние в Думе. Ну, у Ходорковского было больше, скажем, влияния, чем у Абрамовича. Значит, но я еще раз хочу сказать, что мы со всеми с ними сумели, так сказать, нормально разговаривать и договорились, и все подтвердили без всяких всплесков. Все законы были приняты, и все исполняли эти законы, налоговые законы и другие.
1: Михаил Михайлович, именно при вас он стал губернатором Чукотки. Он поднял Чукотку?
2: Не при мне, не так.
1: Но в 2001 году он стал губернатором. Сначала был депутатом, а потом стал губернатором. Вы в это время были премьер-министром.
2: Вопрос да, развития Чукотки, ну, тема такая, значит, такая немножко улыбку вызывает, значит, там совсем небольшой регион, поэтому я не вижу ничего, никаких таких особых прорывов. Да, там было интересно, так сказать, сам город Анадырь был, так сказать, реконструирован, какие-то что-то было построено, но я сейчас просто даже не помню какие-то детали этого дела. Я не думаю, сейчас это интересно это в связи с переговорами по завершению войны, агрессии против Украины. Я думаю, что это другая тема совсем.
1: Тогда интересно, какие цели преследует Абрамович. Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
2: Ну, я не знаю. Я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась. Я уверен, что все хотят, чтобы война завершилась как можно быстрее. И хотят предпринять усилия. Абрамович в силу своих возможностей и того, что Путин ему доверяет, значит, привести послание, там, сказать, и что-то там рассказать Зеленскому, значит, это очень важная вещь, важную функцию исполняет. Но я еще раз хочу сказать, и Абрамович, и все остальные хотят завершения войны. Безусловно.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
2: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и стать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность. Это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет. У него ошибочное представление. В Европе все понимают, что Путин – это агрессор, которого нужно остановить, осадить. А Украина – это жертва. Поэтому переговоры здесь будут другие. Путин понимает, что Трамп выходит, и ему нужно переговариваться. И поэтому он, опережая события, впервые, если вы вспомните его выступление на параде, а потом его интервью после парада, вот последнее, 9 мая, значит, да, он первый раз сказал, что готов переговариваться с Европой. И сказал, как вы правильно напомнили, Шрёдер – хороший переговорщик. Но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими. Путин понимает, что ему пора разговаривать с Европой. Но он хоть думает, он представляет, что Европа пойдет на уступки, потому что ей нужен газ, нужна нефть и так далее. Но Европа на это не пойдет. Если вы заметили, вот последнее воскресенье в Лондоне было заявление Европейской тройки. Британия, Германия, Франция и Украина. И они заявили, эта тройка с Украины вместе заявили о том, что позиция вот такая, жесткая позиция. А позиция именно, что Путин должен остановить агрессию, немедленно прекращение огня. Правильный подход. Правильный подход. Путин поэтому возмущается, что Европа не собирается уступать. Есть в Европе силы, которые хотят перемирия, ну, перемирия в смысле каких-то уступок и каких-то какого-то согласия с Путиным, но большинство, подавляющее большинство и общий голос Европы сегодня звучит так, что Путин агрессор, никаких ему уступок не положено.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
2: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000 году. Поэтому у них встреч было много разных встреч. Я, ну, действительно тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что, ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими. И он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является, ну, хорошим переговорщиком, который на западном языке, я имею в виду в общем плане западном языке, с пониманием всех нюансов европейской политики, будет объяснять путинскую позицию. Это означает ухудшение ситуации. Для Путина это серьезное, значит, переговорщик.
1: Михаил Михайлович, вот друг другом, но все-таки это было при вас. Шрёдер перезапустил промышленность Германии, запустил Северный поток и снизил безработицу. У него есть определенные заслуги, поэтому как бы друг другом, но этот человек все-таки внес вклад в экономику Германии.
2: Ну, это так. Никаких сомнений нет. Я поэтому и говорю, что для Путина это очень ценный кадр. Очень ценный кадр. Но европейцы, никто с этим не согласится.
1: Почему? Никогда. Вот они не хотят.
2: Потому что он пропутинский. Потому что он еще лучше, чем Путин, будет объяснять путинскую позицию, которая является не позицией, а просто позицией агрессора. Значит, у него нет никаких аргументов. Все же знают это прекрасно.
1: Поэтому. Но это наше предположение или ваше предположение. А вдруг он поведет себя по-другому? Мы же не можем это исключать.
2: Ну, я не думаю, что он поведет себя по-другому, иначе Путин бы не предлагал бы его. Поэтому у меня понимание, убеждение одно, что если он будет переговорщиком, он будет пытаться объяснить Западу справедливость путинских требований.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
2: Она сама не хочет, во-первых, раз. И говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы. Она была бы хорошим переговорщиком. Но она отказывается от этого. И, ну, требует, чтобы, или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Поэтому я думаю, что сейчас переговоров не будет, но Европа готовится. Я очень-очень удовлетворен тем, что эти заявления есть, Европа готовится. Сначала должен быть определен вообще, о чем переговор. Европейцы все должны согласиться. Евросоюз и Великобритания должны просто понять, какие пункты они согласовывают. А кто это будет вести переговоры, это вопрос уже десятый.
1: Кто может быть тогда в данном контексте компромиссной фигурой? Ну, чтобы не раздражал Путина, вот, и был соблюдал интересы Европейского Союза.
2: Вопрос раздражения Путина, я считаю, тут не главный. Институционально, если разговор, значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон, это может быть и Каллас, значит, она, конечно, как министр иностранных дел, значит, не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государства, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция. По крайней мере, и заявление Макрона, который к Лукашенко обращался и спрашивал, можно ли, что Минск будет площадкой для возможных будущих переговоров. Поэтому я думаю, что уже в Европе идет хорошее созревание и подготовка к тому, что такие переговоры рано или поздно будут. Сейчас Путин не хочет и демонстрирует вообще, что он вообще не готов ни на какие уступки, а очень скоро он, я думаю, согласится вести переговор на не украинских, а на европейских условиях. Европейцы впрямую, да, кто-то скажет. Теперь европейцы признали, что они на стороне Украины, а да, они всегда были на стороне Украины. Они не воевали впрямую, но всегда были на стороне Украины. И есть, и будут. Все это совершенно очевидно и нормальная, понятная вещь.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Михаилом Касьяновым о тайной дипломатии, личном опыте общения с европейскими лидерами, запасе прочности российской экономики и о том, как далеко готов зайти Путин в поднятии ставок.
1: Михаил Михайлович, а что вы думаете про Эрдогана? Все-таки это крупный политический игрок. И вы, как вы думаете, он устроил бы Путина?
2: Да, вопрос не в этом, кто устроил бы Путина. Вопрос не нужно ублажать Путина. Нужно определить позицию Европы. Те, кто собирается, кто сейчас поддерживает и собирается в будущем поддерживать Украину. Поэтому вопрос не Путина, а вопрос Евросоюза и Великобритании. И поэтому там идут разговоры. Я еще раз скажу, что я удовлетворен тем, что это понимают там и это делают руководители. Эрдоган хороший тоже как бы там посредник такой, ну, косвенный посредник, но он не участник переговоров. Тут нет вопроса примирения. Нечем примириться. Это как хотел делать Трамп, быть посредником. Украина не должна идти уступки. Она уже пошла на уступки, значит, по вступлению в НАТО, там, да, в разговоры в устной форме, но где еще ничего не подписано, слава богу. Значит, да. Поэтому вопрос, в том числе определение, в какие союзы вступать в Украине, это ее суверенное право. Поэтому это не является предметом переговоров. Значит, да. Поэтому вопрос здесь не в Эрдогане и никто, ни в каком стороннем посреднике. Вопрос в позиции Европейского Союза и кто от них это будет озвучивать, и если Путин готов переговариваться, кто с ним будет встречаться. Сейчас я вижу, найдет напоминание о том, что была тройка, и сейчас примерно в эту сторону ситуация развивается.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
2: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит. У него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. Да и в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем.
1: Ну вот смотрите, вот чтобы мы не говорили, что у него все там не получается, но мы видим, что сама власть исполнительная, это железобетон. Вокруг него все смотрят ему в глаза и в рот, и никто не смеет возразить. И со стороны видно, что он полностью контролирует ситуацию. Разве не так?
2: Это так. Но это не меняет проблем, которые... Не отменяет проблем, которые нарастают. Да, он контролирует ситуацию. Это пока контролирует это так. Как только появится какая-то информация, что у него что-то проблемы со здоровьем, все поплывет сразу.
1: Вы знаете, в таких случаях говорят, что он будет кашлять на наших похоронах, но он крепко выглядит, все у него хорошо внешне, по крайней мере.
2: К примеру, это так, вы правы, он выглядит хорошо, но хорошо, нехорошо, но, по крайней мере, я не вижу каких-то проблем со здоровьем сейчас. Значит, я, к примеру, говорю, если вдруг что-то появится такое, поэтому сейчас он контролирует ситуацию, это так, и поэтому никаких сегодня там заговоров каких-то там, кто рассказывает разные, так сказать, предположения, конечно, если это невозможно, нет никаких предпосылок для этого, и нет возможности, нет для этих людей, которые эти заговоры могут там организовывать против Путина. Путин контролирует ситуацию полностью, но... Ситуации вокруг, которые, факторы, которые я назвал, значит, это и экономическая ситуация, и финансовая в том числе, и, безусловно, растущее социальное напряжение. И Путин наступил теперь уже на больную, скажем, так сказать, точку, а именно закрытие интернета. Он затронул огромное количество людей, которые просто закрывали глаза и терпели эту войну. Это средний класс в крупных городах, я имею в виду интернет. Зажатие интернета, все полностью, даже лояльные Путину люди стали его критиковать. Он наступил туда, куда вообще не следовало ему это делать. Значит, да. Но теперь все, ситуация социальная поплыла просто. Значит, и Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживают, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Можно ли говорить, что министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня вне игры? Путин вывел его за пределы дипломатии.
2: Но нет, он по-прежнему глава дипломатии, но российский МИД не является политическим ведомством, является дипломатическим ведомством. Поэтому дипломатические усилия они делают там, где требуется. Переговоры просто с Трампом велись в это время, а Трамп, он, понятно, для Путина, для всей КГБшной, значит, так сказать, всей этой группы, он понятный человек, это бизнесмен, который хочет сделки и так далее, поэтому с ним нужно разговаривать на языке бизнесмена, поэтому переговорщики, там, так сказать, это этот самый Дмитриев, значит, да, вот, поэтому, а там, с той стороны переговорщик, он назначил, сам же назначил, не Рубио послал, значит, да, переговариваться, а Уитков и Кушнера, друзей, которые, значит, и близких ему людей, которые занимаются бизнесом. Поэтому там вопрос про бизнес, значит, основка войны, это уже как часть, прилагающаяся к этому. Ну вот, но европейцы будут по-другому это делать, это будет не так, поэтому и функция Лаврова, она сейчас вырастет в этой связи.
1: Возвращаясь к теме экономики, вот многие предрекали, что экономика России не выдержит, но вот мы видим, пятый год идет война, и военная машина работает. Насколько крепка сегодня экономика, каков ее ресурс?
2: Ну, никакого, там сказать, коллапса в ближайшее время не будет, но экономика, проблемы не нарастают, уже все с прошлого года все началось. Все гражданские отрасли в стагнации, а некоторые, у некоторых серьезный спад. Например, угольный там минус 10% уже, металлургия там минус 5%, лесная тоже минус 5%. Все, практически все гражданские отрасли сегодня в минусе. Выравнивается только за счет вливания в оборонно-промышленный комплекс, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Поэтому и ситуация такова, что уже нету этого бюджетного импульса, который в предшествующие годы давал возможность экономике развиваться. Поэтому ситуация сжимается. И вы видите, первый квартал – это минус. Там минус 0,6, значит, по там, официальным данным. Если независимые экономисты посчитают по своей методологии, значит, те же самые данные обработают, то будет там минус 1,5% ВВП сжатия уже в первом квартале. Ну, сейчас начнется, видимо, рост экономики, но тем не менее все равно это будет стагнация, значит, то есть это нулевой рост. По итогам года уже правительство уже пересмотрело свои прогнозы, уже будет не 1,5% роста ВВП в этом году, как они хотели это иметь, а это будет 0,4, там, по-моему, 0,6% максимум, значит, да, это уже, ну, считайте, это все стагнация, это нулевые, так, как и в прошлом году, в принципе, было. Поэтому вот уже все, никаких уже импульсов уже нет. Но это не означает, что завтра все рухнет, это не так. Поэтому Путин еще может протянуть год и протянуть два. У него еще есть серьезный задел в инфляции, потому что инфляция не такая высокая. подчеркиваю, не такая высокая. Потому что все россияне в 30 лет живут всегда при большой, при высокой инфляции. Меньше 10% инфляции практически никогда не было.
1: Вот вы говорите о том, что он будет вынужден пойти на контакт с европейцами. Ну, пока не знаем конкретно с кем, но в этом направлении. А что же Трамп? Он будет просто наблюдать? Ведь если европейцы сумеют найти с ним общий язык и остановить войну, то контракты американские уплывут из рук Трампа, а Европа будет опять желанным потребителем газа, нефти, ну и далее по списку.
2: Это так хочет Путин. Так хочет Путин, чтобы Европа стала желанным потребителем и чтобы пошла на уступки. Но Европа это не будет теперь уже делать. Но с переговоров Трамп никуда, или Америка никуда не уйдет. Это безусловно. И поэтому поставки будут продолжаться, закупки в Америке об вооружении будут продолжаться для Европы и для Украины. Безусловно, это так. И американцы в этом будут участвовать. И сейчас будет семерка вот на ближайшее время самое. Значит, и там, безусловно, будут попытки как раз европейской тройки, значит, втянуть американцев, согласиться в такую конструкцию новых переговоров. Безусловно, это так. Поэтому Америку никто не исключает. Поэтому Трамп не будет играть лидирующую роль. И переговорщики не будут не те, которые были. И другие будут посылы. Другие будут, другая постановка вопросов будет. Трамп понял, что Путин не идет ни на какие уступки.
1: Поэтому... Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все, этот проект уже закрыт?
2: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
2: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые требует, будет требовать от него Европа, то тогда это, все это возможно. Безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год буквально, просто за год Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень-очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Свободный разговор. Моим гостем был Михаил Касьянов. Всего доброго. С вами был Мумин Шакиров.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Вам представляется будущее России?
6: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
7: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
8: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
9: Не вижу будущего в нашей стране.
10: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
11: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
12: Да что-то как-то страшновато.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

«Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 22 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ продолжают наносить чувствительные удары по военным и стратегическим целям в российских регионах и на оккупированных украинских территориях. Владимир Зеленский потребовал от Беларуси демонтировать в течение недели ретрансляторы, помогающие российским войскам атаковать Украину. В противном случае, по словам Зеленского, это сделает сама Украина. В Швейцарии состоялся первый раунд переговоров по выработке мирного соглашения между США и Ираном. Также сегодня.
1: Мы, в общем-то, убеждены, что на самом деле это не вопрос оптимизации, а установления политического контроля над общественными медиа.
0: Предупредительная забастовка журналистов на чешском телевидении и чешском радио. ВСУ продолжают наносить чувствительные удары по российским объектам в глубине России, а также на оккупированных украинских территориях, в частности, удары по нефтяной базе в Керчи, порту Кавказ и Керченской переправе привели к тому, что Крым и Севастополь остались без топлива. Это был вынужден публично признать назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов, выступивший с обращением к населению полуострова.
2: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Аналогичное заявление, но уже в социальных сетях, сделал назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сергей Аксенов также сообщил о приостановке с 22 июня и до 1 сентября приема и размещения детей в организациях отдыха детей и их оздоровления на полуострове. Решение принято на фоне резкого дефицита топлива в Крыму, отключения электричества и почти ежедневных ударов украинских беспилотников. Сегодня украинские военные нанесли ракетный удар по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов, где производят интегральные микросхемы, дискретные полупроводниковые приборы и силовые модули. Они используются в российских ракетах, в том числе в комплексах «Искандер». Генеральный штаб ВСУ позднее заявил, что украинские военные ударили по заводу, цитата, «высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования». Как утверждает российский провластный телеканал «База», завод в Воронеже был атакован ракетами «Storm Shadow». Под описание крылатая ракета воздушного базирования попадает, однако, и украинская ракета «Фламинго». Генеральный штаб ВСУ также заявил об ударе сегодня по центру космической связи «Дубна» в Московской области. В государственном предприятии «Космическая связь» агентство ТАСС сегодня подтвердили, что центр «Дубна» подвергся массовой атаке беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Персонал центра космической связи не пострадал. Принимаются меры по ликвидации последствий атаки, сообщает агентство ТАСС. На фоне всех этих событий помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков заявил в интервью ВГТРК, что Россия намерена добиваться победы в войне в Украине, а не ждать выполнения договоренностей или, как любят выражаться в Кремле, понимание якобы достигнутых на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, причем еще в августе прошлого года.
3: Мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали в конце концов в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции. Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, а мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей.
0: Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу ТСН заявил, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко должен предпринять конкретные шаги, показывающие, что Беларусь не помогает России в войне против Украины. Лукашенко неоднократно заявлял в последнее время, что Беларусь не будет втянута в эту войну. Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы в Беларуси были демонтированы ретрансляторы, которые используются для корректировки ударов российских российских беспилотников по Украине. Военные Белоруссии на уровне руководства получили информацию: заканчивайте помогать русским. История с ретрансляторами не история вчерашнего дня. Лукашенко должен, кроме слов, демонстрировать деэскалацию, демонстрировать не просто словами «я извиняюсь». Его «извиняюсь» пусть он оставит для себя. Он ничего не сделал с начала войны. Это говорит о том, что если он не уберет, уберем мы в течение недели. Либо они, либо мы.
4: Або вони, або ми.
0: А в субботу Зеленский прокомментировал решение президента Польши Карла Навроцкого о лишении его ордена Белого Орла, высшей польской награды. Зеленский опубликовал фотографии, из которых следует, что орден был отправлен в Польшу на имя Навроцкого посылкой при помощи компании «Новая почта». Навроцкий ранее заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину, однако Зеленский должен быть лишен высшей польской награды в связи с тем, что он дал согласие на присвоение одному из подразделений вооруженных сил Украины имени героев украинской повстанческой армии. Об отказе от врученных им польских орденов заявили глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов. От ордена Белого Орла отказались также бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Петр Порошенко и Виктор Ющенко. Обострение украинско-польских отношений я обсуждаю с обозревателем Радио Свобода, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, вот эта история, она любопытна тем, что после того, как свой орден Белого Орла вернул Зеленский, этому примеру последовали и все остальные здравствующие ныне президенты Украины, несмотря на имевшиеся разногласия, даже вражду. Как это можно объяснить вообще? В чем коллизия всего этого?
5: Ну, кроме Виктора Януковича, по понятным причинам. Во-первых, он понятен, его статус, он беглец в России, осужденный в Украине. А во-вторых, насколько мне известно, у него как раз единственного этого ордена и не было. Остальные, да, и Леонид Кучма, и Виктор Ющенко, и Петр Порошенко, все дружно вернули свои ордена. Ну, поскольку это такой знак, что называется, гражданской, что ли, или национальной солидарности, поскольку этот конфликт, имеющий такое символическое, конечно, острое значение, как бы воспринимается как конфликт между Украиной и Польшей, а не конкретно Владимиром Зеленским и Карлом Навроцким. Поскольку и орден-то вручался, и эти ордена вручались украинским президентам как бы символически в их лице всей Украине, всему украинскому народу вознаменование дружественного характера отношений и укрепление связей между Украиной и Польшей. Так что в этом контексте, в таком жесте бывших президентов Украины ничего неожиданного нет.
0: Такой конфликт случается, как мне кажется, в самое неподходящее время. И сейчас такого, ну, я не скажу противника, но, в общем, антагониста приобретает Украина, причем осознанно приобретает в результате действий Зеленского. Почему так происходит? Почему память о каких-то событиях перевешивает нынешнюю ситуацию крайне сложную?
5: Это, в общем, такое явление характерное для Центральной и Восточной Европы, где так называемая политика памяти имеет очень большое, на мой взгляд, чрезвычайно раздутое значение. Споры вокруг разных трактовок истории, а они разные, потому что на протяжении веков в этом регионе, ну, у каждого народа, у каждой страны есть свой счет к соседям. И эти счета взаимны, и поэтому, конечно, если начинать считаться, то, ну, мы никогда не остановимся, потому что они действительно, эти войны и эти этнические чистки, они были практически повсеместными в разные времена, по разным причинам и так далее. Я в этом вижу эксплуатацию исторической проблематики и вот такого немножко воспаленного отношения к истории в интересах сиюминутной политики, к сожалению, с обеих сторон. Потому что вот это переименование воинской части, вернее, присвоение ей имени героев УПА, ну, я не думаю, что кто-то в украинском руководстве не понимал, что этот шаг вызовет очень обостренную реакцию Польши. С другой стороны, сама эта реакция Польши, она могла бы, наверное, быть выражена, ну, немножко какими-то иными средствами. Я не знаю, я, конечно, не политик, но представляется возможным, я не знаю, вызов украинского посла, вручение ему какого-то протеста, то есть обозначение своей позиции, но в более мягкой и в более традиционной, что ли, форме, потому что этот жест, вот, отобрать орден Белого Орла у Зеленского, то есть фактически у Украины, как я уже сказал, отвечая на ваш первый вопрос, это очень резкий шаг. Но нужно понимать, что в обоих случаях, вернее, в обеих странах речь идет о политических кампаниях. В Польше будут выборы. У Карла Навроцкого, который представляет правую часть польских политических сил, напряженные отношения с правительством Дональда Туска, которые представляют более либеральные проевропейские силы. И, в общем, это такая одна из попыток консолидации, что ли, своего электората, поскольку отношения в польском обществе, отношения к Украине и Украине, но оно стало сложным. Польша действительно очень много помогала и помогает Украине, украинским беженцам, украинской армии, ну, это уже больше в прошлом, но, тем не менее, тоже была оказана заметная помощь. Но, с другой стороны, есть в польском обществе уже определенная, что ли, усталость от присутствия большого количества украинских беженцев, есть какие-то конфликты на бытовом уровне, но это вещи довольно неизбежные. Война тянется уже очень долго, 5-й год, и, в общем, люди есть люди. Что касается Украины, то здесь, наверное, тоже, это, конечно, мое личное мнение, наверное, тоже этот шаг, это такой одна из мер, которыми украинское руководство пытается тоже консолидировать общество вокруг себя, вокруг определенной идеологии, определенного прочтения национальной истории, ведь не случайно и кампания декоммунизации осуществлена в Украине, я ее не буду никак оценивать в данном случае, но, в общем, это такая определенная идеологическая линия, которая выдерживается и которая тоже направлена на политическую консолидацию украинского общества, в котором тоже, естественно, все непросто, оно устало, оно несет огромные и фактические, и физические, и материальные, и психологические потери. Оно в ужасном состоянии по вполне понятным причинам. Опять же, этой затянувшейся агрессивной войны со стороны России. Но вот такая эксплуатация политики памяти, она, конечно, контрпродуктивна и с польской стороны, и с украинской. Не время и не место, я тут с вами совершенно согласен.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк-политолог Ярослав Шимов. Время свободы, довольно долго отсутствовавшее на публике и пропустившее несколько важных мероприятий, в том числе Петербургский международный экономический форум, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина провела в конце прошлой недели совещание Совета директоров по базовой процентной ставке, на котором ставка была вновь снижена, но совсем не так сильно, как ожидали многие после заявления Владимира Путина тоже на прошлой неделе об обуздании инфляции в России. Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
6: Вместо ставшего уже привычным шага в половину процентного пункта, всего четверть. Таким образом, ключевая ставка стала 14,25 годовых. По сути, это решение мало чем отличается от паузы в серии снижения ставок, которую ждали некоторые аналитики, уверенные, что Банк России будет настаивать на своем независимом статусе и праве принимать решения самостоятельно, оценивая риски и не обращая внимания на мощное давление как со стороны бизнеса, так и со стороны большинства чиновников финансов. Экономического блока. Разница между 14,5 и 14,25% годовых лишь в том, что сохранение ключевой ставки могло быть воспринято как демарш, а сокращение на четверть процентного пункта гораздо менее конфронтационный способ выразить то же самое отношение к тому, что происходит в российской экономике, особенно с федеральным бюджетом. Ключевая фраза из пресс-релиза Совета директоров, практически дословно повторенная Набиуллиной на пресс-конференции, именно об этом.
7: Проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки.
6: Помимо бюджетного кризиса, будем называть вещи своими именами, который выражается в росте государственных расходов, не обеспеченных налоговыми поступлениями, и роста кредитования, с последнего заседания появился еще один существенный фактор, способствующий разгону инфляции – топливный кризис. Мастера формулировок из пресс-службы ЦБ сформулировали это следующим образом, цитирую. «Выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива». Конец цитаты. Если исходить из того, что сдерживание инфляции по-прежнему остается главным приоритетом, нынешнее заседание Совета директоров можно было бы даже назвать излишне мягким. Однако за время болезни Набиуллиной много чего произошло. На питерском форуме фактически сложился консенсус о том, что с играми в низкую инфляцию пора завязывать, пора уже приступать к более решительному разогреву переохлажденной экономики. Присутствовавший на форуме заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин, терпеливо объяснявший позицию ЦБ, был в явном меньшинстве. А недели позже, уже на экономическом совещании Владимира Путина, куда представители Банка России не позвали, глава РСПП Александр Шохин выступил с заявлением, которое было подозрительно похоже на ультиматум. Суть его сводилась к тому, что если будут у бизнеса к концу года однозначные, то есть ниже 10% ключевая ставка и доллар по 85 рублей, то инвестиционная пауза закончится. А не будет всего этого, пауза превратится в заморозку. Путин слова Шохина воспринял благосклонно и, сославшись на замедление инфляции, сказал, цитирую, «думаю, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Воодушевленный Шохин после этого несколько раз призвал ЦБ начать снижать ставку по процентному пункту на каждом заседании. В этом контексте 0,25% выглядит, скажем так, иронично. До конца года у Банка России еще 4 заседания по ставке. И если смягчение продолжится нынешними темпами, то к концу года ставка будет не ниже 10, а 12,25%. И то, если повезет, поскольку в заявлении Совета директоров по-прежнему говорится о том, что он, цитирую, будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Впрочем, не исключено, что за нынешним демонстративно неконфронтационным решением последуют оргвыводы, после которых денежно-кредитную политику будут определять совсем другие люди.
0: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Катар и Пакистан опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда американо-иранских переговоров в швейцарском Бюргенштоке, в которых эти страны выступают посредниками. В заявлении говорится, что встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере и что достигнут обнадеживающий прогресс, включая создание механизма для дальнейших технических переговоров. По итогам встречи стороны создали комитет высокого уровня, который, как утверждается, уже согласовал дорожную карту по достижению финального мирного соглашения между Ираном и США в течение 60 дней. Возглавлявший американскую делегацию вице-президент США Джей Ди Венс заявил перед началом переговоров о том, что Вашингтон предлагает Тегерану начать новую эру в американо-иранских отношениях.
8: Президент призвал начать с чистого листа и трансформировать наши отношения с народом Ирана, протянув ему руку сотрудничества. Этот шаг призван донести до иранского народа простой посыл. Если руководство страны готово отказаться от роли источника региональной нестабильности и на долгосрочной основе отказаться от стремления к обладанию ядерным оружием, то Соединенные Штаты готовы кардинально изменить свои отношения с Ираном. Именно к этому мы стремимся.
0: Это был вице-президент США Джей Ди Венс. Иран на переговорах представляли спикер парламента Мухаммад Багир Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Пресс-секретарь иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи в своем заявлении подчеркнул, что Иран не намерен забывать того, что предшествовало нынешним переговорам.
9: Мы ни при каких обстоятельствах не можем забывать уроки прошлого. Эта встреча и данное заседание посвящены мониторингу выполнения достигнутых договоренностей. Следует помнить, что пункт 13 меморандума о взаимопонимании сформулирован предельно ясно. Начало переговоров по окончательному соглашению обусловлено выполнением 5 конкретных положений, включая пункт 1 меморандума, в котором речь идет о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан.
0: Переговоры в Швейцарии в субботу оказались на грани срыва после того, как Иран вновь перекрыл судоходство в Ормузском проливе, требуя прекращения военной операции израильских войск в Ливане. Президент США Дональд Трамп в ответ в очень резкой форме потребовал от Ирана немедленно вновь открыть пролив и прекратить поддержку подконтрольных ему сил в Ливане. Речь идет о шиитской радикальной группировке «Хизбалла», признанной в США и ЕС террористической организацией. В противном случае Трамп пообещал нанести по Ирану новый сокрушительный удар. «У вас не останется страны», цитирует президента США телеканал Fox News. Трамп также выступил с угрозой, что в случае, если пролив не будет немедленно открыт, иранская делегация не сможет вернуться на родину. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что будет действовать, если понадобится, независимо от позиции Вашингтона. В Соединенных Штатах говорят, что президент Трамп делает все, о чем я его прошу. В Израиле, напротив, утверждают, что я выполняю все, чего он хочет. Но ни то, ни другое не соответствует действительности. Мы лидеры независимых и гордых государств. Каждый из нас отстаивает интересы своей страны. Во многих вопросах наши позиции совпадают, в некоторых расходятся. Однако нас объединяют взаимное уважение к суверенитету, лидерству и приверженность интересам наших народов. Что бы ни произошло на переговорах, будет достигнуто соглашение или нет, я вам обещаю, пока я остаюсь премьер-министром, Иран никогда не получит ядерное оружие. Мы уничтожили более 90% из 150 тысяч ракет и снарядов, которые Хизбалла накопила против нас. Мы создали зоны безопасности в Газе, Сирии и Ливане и будем сохранять их столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности Израиля. Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Как сообщает Sky News, подавляющее большинство израильтян считают невыгодным для Израиля соглашение между США и Ираном. Осенью в Израиле должны пройти всеобщие выборы. Время свободы. В Великобритании сегодня случилось событие, которое, в общем-то, ожидалось. Премьер-министр Кир Стармер заявил, выступая у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит 10 в Лондоне, о намерении уйти в отставку. Как сказал Стармер, либористы дали ответ на вопрос о том, считают ли они его наиболее подходящим человеком на посту лидера партии на следующих выборах. Он услышал этот ответ и принял решение уйти. Возглавлять правительство Стармер будет до избрания нового лидера лейбористской партии. В своем заявлении британский премьер почти не скрывал эмоций. Я уйду в отставку с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с его величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении. Я прошу Национальный исполнительный комитет лейбористской партии составить график, согласно которому выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится к летнему отпуску. После ухода с самой высокой должности в стране я буду уделять больше времени самой важной работе – быть лучшим мужем, каким только могу быть, моей замечательной жене, которая была моей опорой и в радости, и в горе, и лучшим отцом моим прекрасным детям, которые моя гордость и радость. Большое спасибо. Это был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Лейбористы под руководством Стармера 2 года назад одержали убедительную победу на всеобщих выборах. Однако их популярность резко упала на фоне экономических проблем, роста напряженности, связанного с нелегальной миграцией, и скандала с назначением послом в США Питера Мандельсона, оказавшегося другом, осужденного по обвинению в сексуальных преступлениях, теперь уже покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Большинство наблюдателей сходится во мнении, что новым британским премьером станет недавно вновь избранный в Палату общин бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем. Наиболее популярный сейчас

0: Опасения по этому поводу высказывал и президент Чехии Петр Павел. Вещание во время забастовки продолжалось, однако с некоторыми изменениями. Некоторые программы начинались позже, в том числе и выпуски новостей, они шли с минутным опозданием. Мой собеседник, политический обозреватель чешского «Розгласа», так по-чешски называется государственное чешское радио, он же Соукуп. В чем сотрудники чешского радио, чешского телевидения видят угрозу для свободы слова, для свободы их работы вот в этом изменении финансирования, которое сейчас планируется?
1: Конечно, можно вести дискуссию о способах финансирования общественных медиа, но мы, в общем-то, убеждены и небезосновательно, что на самом деле это не вопрос оптимизации, улучшения и так далее, а установления политического контроля над общественными медиа, что, собственно, и некоторые политики правящей коалиции самые открыто признают, да. И у нас есть печальный опыт наших соседей, например, Словакии, Польши, Венгрии, когда правительства стран постепенно подчинили себе общественные медиа, и как результат эти медиа не являются сейчас релевантными. Да, в отличие от как раз чешских общественных медиа, которые долговременно по всех опросах получаются как одни из самых достоверных. То есть 59% чехов считают как бы информацию, получаемую из общественных медиа, достоверной. И, соответственно, в тот момент, когда политики смогут влиять на то, о чем мы говорим, то этот процент будет снижаться, как случилось, например, в Польше, где их достоверными считают там, ну, максимум 25%.
0: А какова цель забастовки? Отменить вообще изменение финансирования или, может быть, какие-то условия по новому закону, который сейчас планируется?
1: Цель забастовки, прежде всего, привлечь внимание, потому что мы понимаем, что толку, если общественное мнение будет в нашу пользу, то тогда правительство, особенно вот премьер Андрей Бабиш, который очень пристально изучает все социологические опросы, то он может поменять свое мнение. Да? То есть там нету такого, что мы бы хотели достучаться до политиков самих, потому что они, вероятно, просто уже этот вопрос для себя решили. Мы хотим достучаться до наших зрителей и слушателей, да, и поэтому лозунг, собственно, забастовки для вас, не для политиков.
0: А вы чувствуете общественную поддержку?
1: Безусловно, мы чувствуем большую поддержку. Собственно, вот в субботу было большое шествие к зданию чешского телевидения, уже не первое. Мы чувствуем поддержку и людей, студентов, например, чувствуем поддержку всяких деятелей культуры и так далее. Собственно, и сегодня, например, около здания чешского радио, где я работаю, то там будет, собственно, до вечера такой хэппенинг, где будут выступать разные артисты и так далее. Но другое дело, что мы понимаем, что нам прежде всего нужно дотянуться до той части общественности, которая голосовала за нынешнее правительство. Да? Другое дело, что правительство само эти предвыборные программы не обещали таким способом обращаться с общественными медиа, но нам нужно дотянуться до этих людей.
0: Моим собеседником был политический обозреватель чешского государственного радио Ондřej Soukup. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов.

0: Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Галича убила музыка, то, чему он поклонялся.
4: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен о главном. Спасибо тебе, Лёня Парфёнов. А вот Галич – это новые песни о главном.
5: Мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарвы. Я говорю, ну как же, ну мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую, я до сих пор помню это выражение его лица. И он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают.
6: Привет, это Полина Галуева
7: и Виктор Кульганик в подкасте «Наш сосед Галич». Так как этот эпизод у нас дополнительный, бонусный, пользуясь языком киноиндустрии, это своего рода фильм о фильме, мы договорились приоткрыть вам некоторые наши тайны. Ну, например, перед записью первого эпизода Полина сделала мне подарок. А какой именно, она сейчас сама расскажет.
6: Сначала я расскажу небольшую историю. Когда Галича исключали из Союза писателей, сочувствующие люди начали носить на одежде значки города Галич в знак поддержки. Такой тихий протест против творящейся несправедливости. Были даже смельчаки, которые оставляли цветы под барельефом города Галич на станции метро Свиблова. Я через друзей заказала два значка с гербом Галича. И в день нашей первой записи выдала один из значков моему другу по подкасту Вите.
7: Да, и это был очень хороший подарок. Спасибо тебе огромное. Правда, это было очень приятно и как-то символично. И мы с этими значками записывали первые эпизоды. Потом мы их оставляли дома и забывали их надевать. Но все равно они в душе были с нами.
6: На смерть поэта отреагировали, естественно, не только в СССР. По всему миру выходили новости и передачи. О том, как реагировали коллеги Галича, рассказывает историк и журналист «Радио Свобода» Иван Толстой.
8: Радио, конечно, с великой скорбью восприняло, и были радиопередачи, но самую лучшую фразу сказала Марья Васильевна Розанова. Она сказала: «Не от электрического тока погиб Галич, не от смерти даже он умер, как сказал Ходасевич у Блоки. Галича убила музыка, то, чему он поклонялся. И это высший вид смерти».
7: Про музыку Галича хочется поговорить отдельно. Как мы уже рассказывали вам в предыдущих эпизодах, Галич прекрасно играл на гитаре, на фортепиано, он мог исполнить и классический репертуар, и джазовые стандарты. И вот как раз об этом, о музыкальной составляющей его творчества, нам рассказал журналист и музыкальный обозреватель Максим Семеляк.
9: В нем мерещилось что-то там от того же Сержа Гинзбура, от других французов, там, от Ферре, от Сержа Раджани. Вот если вспомнить там песню Сержа Раджани «Волки вошли в Париж», это, конечно, типично галичевская песня. Еще одна такая странная ассоциация, которая тоже, ну, опять-таки, это задним числом, она не имеет под собой никакой почвы, это Леонард Коэн. Их роднит вот это, ну, то есть, конечно, что называется, в других как обстоятельствах и в идеальном мире. Галич, по большому счету, ну, недалеко ушел от песни «Dance Me to the End of Love» и вообще вот от таких поп-еврейских распевов Коэна. Вот это как раз очень интересно, потому что галическим песням на самом деле им бы подошли очень тонкие аранжировки, опять-таки французские, в духе там Жана-Клода Ванье. И в этом смысле вот один из таких неопопуляризаторов Галича, Гарри Косипов, он в нулевых годах записал его вещь «Еще раз о черте», положив его как бы на музыку с этого «Takes a Holiday». Вот это он очень, очень тонко прочувствовал.
10: И что потом? Прошлогодний снег.

0: И для меня вот это как раз вот в этом глуховатом голосе, как сам Галич пел, и в этих странных таких отголосках гитары, я слышу в нем вот какие-то такие вещи. 90-е, они начались с Галича, когда появились эти пластинки и эта синяя книжка стихов?
1: Да. Про эту синюю книжечку вспоминали многие гости нашего подкаста. У меня она тоже, естественно, есть. Я очень хорошо помню, что покупал ее в Москве, в киноцентре, вместе с моим другом Борей Усовым. Именно в те годы мы с Борей основали группу «Соломенные еноты». Эта группа оставила свой след в московском андеграунде 90-х, и вот на первом альбоме «Соломенных енотов» есть песня, посвященная Галичу.
2: «А твоя остановка дальше».

0: поверишь, но сейчас одна из этих синих книжечек на пути в Прагу. Это моя мама, послушав подкаст, передала свою книжечку мне. Я считаю, что это успех. Сейчас самое время опять, как в кинематографе, сделать монтаж и перепрыгнуть на 10 лет в будущее от смерти Александра Аркадьевича в конец 80-х, начало перестройки. Галича начинают немного печатать, появляются пока еще подпольные записи его песен, и наши гости вспоминают про свой опыт удачного или не очень удачного знакомства с творчеством Галича. Писатель Максим Кабир.
1: Было несколько точек, где можно было записывать кассеты. На этих точках не было в каталогах Галича. Но один дяденька иногда проходил мимо моего подъезда, и он мог, я знал, у него можно было попросить, он тебе записывал кассеты. Я ему говорю, есть у вас Галич? Он говорит, ну, конечно, есть. Давай залог, я сейчас принесу. Я ему дал какой-то там залог. Всего Галич мне обошелся в 5 гривен. И мне принесли кассету без всякой обложки, без ничего. Я послушал, и я был страшно разочарован. Я подумал, какая же это ерунда, ужасный голос. Какие-то тексты фиговые попались на этой кассете, совершенно не те, которые были у меня в книжке. В общем, это было страшно, нудно. И примерно полгода я так и считал, пока вдруг по ОРТ не показали концерт Галича. Я понял, что не Галич, я совсем послушал на аудиокассете, потом я узнал, что это был Олег Митяев. То есть вместо Галича этот ушлый товарищ мне, так сказать, подогнал, что было под рукой.
2: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
1: Ну, хотя бы, видите, он мне не подогнал там вместо Галича какой-то джазовый ансамбль или какой-то рок. Он понимал, кто такой Галич приблизительно, поэтому он мне дал что-то, что для меня, значит, молокососа могло за Галич сойти.
3: Для многих молодых людей в 90-е годы песни Галича стали своего рода учебником истории, вспоминает наш коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов.
4: Галич для меня — это то, почему я учил какие-то вещи. Или точнее, то, почему какие-то вещи мне не нужно было объяснять никогда. Я через эти песни понимал, как эта жизнь выглядела, как она была структурирована. И самое главное, что я, конечно, через них понимал какие-то вещи об очень серьезных каких-то там, не знаю, репрессиях, ГУЛАГе. Спроси меня какое-нибудь главное литературное произведение о сталинских лагерях, или там постсталинских лагерях. Я, наверное, понятно, что начну с Солженицына, там, Шаламова и всего прочего, но я обязательно приду к песне «Ави Мария».
5: «Упекали пророка в республику Коми, а он и перекинься башкою в лебеду, но следователь Хмурик получил вместо Коми льготную путевку на месяц в Тиберду».
4: И то, что я знаю об этом времени, опять же, которое я не застал, оно, это знание, сформированное этими песнями в значительной степени. У меня была довольно забавная история из юности. У нас был такой довольно строгий и снобский репетитор по литературе, который готовил нас к поступлению. И что-то вот мы рассуждали. Он был очень такой педантичный, очень любил русскую литературу, классическую поэзию русскую. Вот мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарвы. Я говорю, ну как же, ну мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую, я до сих пор помню это выражение его лица, вот такой смесь, с одной стороны, одобрения, но с другой стороны, какого-то чуть ли не презрения. То есть это была очень негативная эмоция. Он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают. И это, конечно, в общем, характеризует, да, и место этого поэта в моей жизни, и то, как я взаимодействую с его текстами. То есть я не готов, я не хочу говорить, что это как бы хорошо, да, не знать Вяземского, а знать Галича, но для моего поколения, или как минимум для меня, это вот такой важный вход в любое знание о советской жизни, то, благодаря чему я, в общем, о многом какое-то первое представление в свое время составил.
0: А вот еще одно воспоминание о первом знакомстве с творчеством Галича. Наш коллега Иван Толстой впервые услышал эти песни в юности.
6: Тогда он не зашел. Он был взрослый, а я был инфантильный. Понимаете, когда он поет про взаимоотношения взрослых людей, да еще с использованием какой-то такой вот отдел кадровской лексики, ну что понимает мальчик в этом. Понимаете, я бы взял кило, да плохо с деньгами. Что это? Что это за поэзия? О чем это? Между прочим, Высоцкий заходил прямо насквозь, как клинок. С ним все было понятно. У него была четкая совершенно позиция. А у Галича она была какая-то амбивалентная. Вот непонятно, что он хочет сказать до своей как бы морали. Или вот та мораль, которая растворена в его строчках, она не очень доходит. Нет, я совершенно не интересовался Галичем. Пока сам не стал взрослым человеком. Ну, я не знаю, ну, сильно после 20-25, может быть. Я вслушался в какой-то ситуации у кого-то в гостях, я вслушался в Галича. И мне понравился он. В нем было много мудрости, человечности, юмора. Но это произошло довольно поздно. Понимаете, он был амальгамой необыкновенно важной. Нельзя сказать, что стихи Галича – это великие стихи. Нельзя сказать, что его исполнение – это великое исполнение. Нельзя сказать, что его диссидентская деятельность, она какая-то необычайно яркая и вообще вершина чего-то. Ничего этого нельзя сказать. А вот все вместе, вот это и есть гениальность человека. Вот это сплавленное все дает вам совершенно ни на кого не похожий человеческий, божественный экземпляр. Так что Галич, безусловно, фигура абсолютно выдающаяся, но он не терпит разъятия, он не терпит анализа, что называется. Он заслуживает синтеза. Его нужно синтетически понимать. И тогда Галич лучший друг.
0: А еще в перестройку Галича восстанавливают в союзе кинематографистов. Да-да, именно в том союзе, откуда его с позором исключили. Но настали новые времена, и в союз пришли другие люди. Причем они даже какие-то слова покаяния произнесли. И захотели спонсировать фильм про Галича. Про эту совершенно прекрасную историю рассказывает Нина Крейтер в предисловии к книге воспоминаний друзей Галича «Заклинание добра и зла». Утро 19 октября 1988 года съемочная группа картины «Александр Галич. Изгнание», то есть три человека, режиссер, оператор и переводчик, ждут машины в «Шереметьево-2». У них в руках авиабилеты «Москва-Париж-Москва». Летят они в командировку на 3 дня. А еще у них в руках большущий, упакованный в мокрую простыню, букет из 100 роз. Потому что Союз кинематографистов хочет в день рождения поэта, тогда ему исполнялось 70 лет, положить цветы на могилу на кладбище Сен-Женевьев. И чтобы эти цветы прилетели из дома. Но во Франции с 18 октября всеобщая забастовка. И даже посольства не работают. И 3 паспорта наших героев уже с визами остаются в закрытом посольстве. Поездка не состоялась. А эти розы начинают раздавать друзьям. Причем часть из них вручили отцу Александру Меню, потому что у него в этот день было выступление в Москве. А одну розу все-таки припрятали. И она все-таки добралась до Парижа, и ее положили на надгробный камень с надписью «Блаженно изгнаны, правды ради».
3: Ну да, здесь хочется только заметить, что отец Александр Меню, о котором ты говоришь, это не просто там был друг Галича, это был еще его крестный отец.
7: К сожалению, я вот о внутреннем вот этом его пути говорить не люблю и вообще не хочу, потому что, ну, священник не должен выносить на свет Божий то, что происходит при его присутствии. То, что нам говорится, должно с нами и умирать. Но если говорить в общих чертах, он был большой человек, мощный. Его духовный, внутренний, сокровенный путь – это завершение этого поиска. И этот поиск привел его и к внутреннему пути, и к внешнему изгнанию. Быть изгнанным правды ради – это не несчастье, а величайшая честь.
8: Все-таки я, рискуя прослыть шутом, дураком, паяцем, и ночью, и днем твержу об одном: не надо, люди, бояться.
3: А мне еще хочется поговорить о том, как песни Галича повлияли на тех, кто пришел после, и о тех, кто пел Галича и стал его литературным последователем, рассказывает журналист Максим Семеляк.
9: В мае 99 года был квартирник Псоя Короленко, где он целиком пел вещи Галича. Он получил негласное название, чтобы не вышло как с Галичем. Я был на этом концерте. И Псой, конечно, тончайшим образом препарировал все эти песни. То есть я, ну, с тех пор, как бы, ну, мне доводилось слышать какие-то, ну, Галич, в принципе, достаточно популярный исполнитель, мне доводилось слышать какие-то обработки там и прочие кавера. Но только Псой, на мой вкус, уловил вот самый нерв, интонационный, поэтический, и вообще все, что как было связано с Галичем, вот он в 99-м году подвел такую своеобразную черту. То есть, на мой вкус, как бы лучше сделать было нельзя. И Псой, и, во-первых, ну, Псой, который тогда был главным представителем такого, ну, назовем его так, шансон-андеграунда, то, что он выбрал, во-первых, именно Галича, то, что он таким изящным образом его препарировал, это, ну, послужило некоторым знаком, да, и одновременно каким-то прощанием.

0: тачку колеса вжик да вжик. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
10: Я еще раз повторю, что не очень была хорошо знакома с творчеством Галича до нашего с тобой, Вить, подкаста. Но чем больше я читала его стихи и слушала песни, тем больше мне казалось, что они очень перекликаются с поэзией Александра Башлачева. Вот на нем я буквально выросла. И я честно приставала ко всем нашим гостям с вопросом про преемственность поэзии Галича. И вот Юрий Сапрыкин оказался молодцом.
11: Именно его внимание, именно его чуткость к такому языку простых людей и к судьбам простых людей. Я вот думал, а что могло бы наследовать облакам, например. И я вспомнил одну такую песню, это «Грибоедовский вальс» Башлачева.
12: И поплыли,

0: Наполеон.
1: Которая, очевидно, просто наследница по прямой Галича. Причем у Галича даже есть текст, ну вот совсем, что называется, предшествующий. Это вальс его величества про размышления о том, как пить на троих. Вот где один из выпивающих людей засыпает, и ему снится, что он вот буквально-таки Наполеон и повелевает народами.
2: Он спит, а его полпреды варганят войну и мир. По всем уголкам планеты, по миру, что сном объят, развозят его газеты, где славу ему трубят.
1: И мне кажется, что эта ниша в русской словесности, она сейчас не то чтобы занята. Это место осталось вакантным вот буквально с тех времен.
3: Слово еще одной участницы нашего подкаста Ольги Романовой.
4: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен на главном. Спасибо тебе, Леонид Парфенов. А вот «Галич» — это новые песни о главном. Каждый раз его открываешь по-другому. Ведь эти «Облака», например, они же просто вот сейчас про мобилизацию заключенных. Ты слушаешь это, думаешь, господи, ну как это возможно?
3: Да, и, возможно, именно из-за того, о чем говорит сейчас Ольга Романова, из-за того, что «Галича» каждый раз открываешь по-разному, по-другому, 5 лет назад на независимом лейбле «Отделение Выход» вышел двойной альбом, на котором музыканты поют песни «Галича». Вот что говорили некоторые участники этого проекта.
5: Дмитрий Шумилов, группа «Вежливый отказ». «Галич» продолжил бардовскую традицию в изначальном, древнем ее смысле, когда музыкальный инструмент лишь задавал канву рассказываемым историям. К этому он подошел со всем умением профессионального драматурга и сценариста.
6: Светлана Бень, группа «Серебряная свадьба». Творчество Галича для меня – литература высокой пробы. В ней столько интеллигентности, но мне, как театральному человеку, особенно близки те произведения, в которых есть очень яркая, совершенно театральная, драматургическая история.
7: Дмитрий Шагин, художник, лидер творческого объединения «Митьки». Галич для меня был более значимым исполнителем, чем даже Высоцкий. Галич – это выразитель мысли интеллигенции. Наверное, поэтому и менее знаменит сейчас. И я думаю, в наше время Галича снова начали бы запрещать. Таким он и остался – непризнанным и запрещенным.
3: Мы с Полиной думали, что этот эпизод будет таким легким, светлым. Там будет много воспоминаний, историй, музыки. Но, к сожалению, как только речь заходила об актуальности песен Галича, то сразу становилось как-то грустно. Слово подруги и соседки Галича Ирине Роскиной.
8: Песни, мне кажется, безумно сейчас актуальны. Именно просто вышли на передовую по актуальности. Мы похоронены где-то под Нарвой, наши танки на чужой земле. Буквально то же самое. Я не знаю сейчас такого человека, как Александр Аркадьевич. У меня есть даже в Израиле такие русскоязычные поэты, которые очень откликнулись антифашистскими стихами на войну с Украиной. И мне очень нравятся их стихи. Просто от того, что они живут в Израиле, как бы им легче, тут нечего так бояться. Меня огорчает, я понимаю, что я не права, но меня все равно огорчает недостаточное сопротивление в Москве. Как бы невозможно сопротивляться, потому что сразу арестуют. Но мне это все время вспоминается Горбаневская, Литвинов и все остальные, которые, они же прекрасно понимали, что их арестуют. Стоило ли это делать? Для чего это делать? Это уже как-то другой вопрос, не знаю. Вот когда было 50-летие вторжения в Чехословакию, тоже размышляла тогда на эту тему, что вот как тогда... Я была восхищена Яном Палахом, который сжег сам себя. Хочу ли я, чтобы сейчас так поступали молодые люди? Нет. Но в то же время, когда я читала, как тяжело им было переходить через перевал какой-то на границе, даже вот помыться было негде, там что-то постирать, 4 дня шли. Но все-таки мне было как-то неприятно, знаете, что вот это наше, ну не наше уже, я в другой стране, но неважно. Но вообще, что вот это молодые люди считают трудностями. Но это нехорошо с моей стороны, потому что сама-то я не иду на Красную площадь, опять же, Но ужасно, ужасно глубоко сочувствую всем, кто сидит. Ужасно переживаем судьбу Жени Берковича, ее подруги, автора этой пьесы, в которой ну, ничего нету, за что, с моей точки зрения. Не то, что посадить можно было бы, а вообще ничего. Так что все полный кошмар.
0: Ирине Роскиной вторит еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
9: И тогда казалось, что вот то, что его запрещало, исчезло. И теперь просто все это позади. А оказалось, что, как в фильме «De la morte, de la mort» Микеля Суави, где автобус с бойскаутами рушится в пропасть, и, значит, в момент, когда он слетает в пропасть, мрачный голос за кадром говорит, они думали, что у них все впереди, автобус падает в пропасть, а у них все оказалось позади. Вот. И так же и здесь. Мы думали, что все позади, а все оказалось впереди. И все вернулось. Причем вернулось не... Ну, вот сегодняшний режим российский, он в формате зомби, да, из могилы поднимает не, даже не Советский Союз 80-х годов, он поднимает сталинизм какой-то. То есть Советский Союз вот 30-х годов, когда вот эти вот как бы... Вот как на записях фирмы «Мелодия» как, подрезаны частоты, и мы слышим странный какой-то вот саунд. Так и здесь они подрезают частоты реальности и вынимают какие-то призраки 30-х годов, и у нас идут арест, обыски, значит, пытки, люди умирают, там, ну, нет расстрелов, но все равно мы знаем, что там в Беларуси тоже люди как бы страдают и умирают там в лагерях, кто-то умер, да, то есть это все равно можно сказать, что его убил, он убит, он умер в результате преследований, потому что мы знаем прекрасно, что человеческая жизнь там не ценится, и даже наоборот, и вот то, что делают с Навальным, например, как это можно охарактеризовать с точки зрения прав заключенных и того, как содержатся заключенные, это совершенно издевательство и насилие, да, вот. И поэтому то, что, о чем пел Галич, вернулось. Оказалось, что Галич, он актуален сейчас, и последние годы, чем сильнее закручивались гайки, тем его актуальность становилась больше, потому что то, о чем он пел, и то, что казалось ушло, оно пришло снова. И вот сейчас ты берешь песню «А молчальники вышли в начальники», и вот, пожалуйста, это вот у нас прям происходит сейчас.
3: Мы с Полиной, когда готовили этот подкаст и брали интервью у наших гостей, всегда спрашивали, какая песня Галича у вас самая любимая. Многие называли песни, которые уже звучали в предыдущих эпизодах. Многие затруднялись ответить, так как любимых песен было слишком много. А вот что ответил нам на этот вопрос журналист Максим Семеляк.
10: Галич важен вот этой своей мудрой безысходностью и пониманием того, что народ, собственно говоря, ну вот он все равно один, да. Сейчас бесконечно важен вот этот вот грандиозный финал его песни «Желание славы», когда сын лагерника по тому по снежочку провожает Вертухаеву дочку. И вот с этим уже ничего не поделаешь. Хоть ты промолчи, хоть не промолчи. И в этом как раз величайшая мудрость Галича. И это никакое не примирение, а просто, ну, вот это так оно и есть.
2: Спит больница, тишина, все в порядке. И сказал он, приподнявшись на локте, жаль я, сука, не добил тебя вятки. Больно ловки вы, жиды, больно ловки.
10: Потому что, опять-таки, у Галича есть песня о том, что слово «истина», она ни с чем не рифмуется. И вот с этим как бы нам предстоит жить. А что касается любимой песни, ну, она более-менее, на самом деле, как всегда у меня была одна. Вот эта короткая такая зарисовка, это, конечно, не сбывшаяся.
2: Под старость или в расцвете лет, ночью или средь бела дня, твой голос придет, как внезапный свет, и ты позовешь меня. Не сбывшаяся, не сбывшаяся, ты позовешь, позовешь, позовешь за собою меня. Ты позовешь меня, и пусть сулит мне твой тихий зов страданий и беду, но я спокойный, я готов, и я за тобой иду. Не сбывшаяся, не сбывшаяся,

0: в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Блокировкам дан задний ход. Правда, частично.
2: Борьба с интернетом – это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина.
1: На российских сайтах запретили авторизовываться через иностранные сервисы, в том числе Gmail и Apple ID. А Роскомнадзор предложил российским айтишникам создать гос-VPN. Те назвали идею стрёмной.
3: Ну, нахрена за тобой следить, понимаешь? Чтобы что? Чтобы твои реально нюцы, которые тебе глаши ты отправляешь смотреть или что?
1: Как отомстить за Макс? После удаления национального мессенджера из App Store в России начались проблемы с доступом в App Store.
4: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Несоблюдение требований российского законодательства. Обычно так российские чиновники объясняют блокировку, ну, чего угодно. Но иногда они, заблокированные сервисы, возвращаются. Причем лишь за обещание вот-вот начать соблюдать это самое российское законодательство. Означает ли это гипотетическую возможность разблокировки еще чего-нибудь? Ну, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что да. Но вот проблема. Блокировки иногда работают и в обратную сторону. Так, пользователи продукции компании Apple в России, еще не успевшие скачать национальный мессенджер Max, рискуют остаться без новинки отечественной IT-индустрии. Они, правда, в основном злорадствовали по этому поводу в соцсетях. А чиновники обиделись, и сегодня уже были жалобы от российских пользователей на работу App Store. И сегодня вообще мы будем много говорить о блокировках и разблокировках. Начнем вот с Roblox. Мой коллега Андрей Шилов продолжит.
5: Разблокировать заблокированное. Хорошую новость об игровой онлайн-платформе Roblox Министерство цифрового развития России объявило 9 июня в жанре официальной позиции. По заявлению Минцифры, Roblox признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны и гарантировала реализацию комплекса мер. Получается, Роблоксу разрешили вернуться под честное слово. Не сообщается, что Roblox уже что-то сделал. Он только в июне запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Случаев блокировок и разблокировок в современной России было несколько. Кроме недозаблокированной телеги в 2018-м, когда власти фактически махнули рукой на попытки запретить один из самых популярных мессенджеров, годом ранее запрещали, а потом разрешали менее известные мессенджеры WeChat и Imo. Roblox, казалось бы, вообще не про взрослые дела, а про детские игры. Но в 2025-м, когда попытки властей договориться с разными платформами не принесли успеха, были заблокированы скопом и Telegram, 100 миллионов пользователей в России, и WhatsApp, более 100 миллионов, и Snapchat, до 8 миллионов, и тот самый Roblox с 18 миллионами активных пользователей. Кейс с Roblox объясняли тем, что там, цитата, «создаются условия для совершения противоправных действий».
6: Заблокировали Инстаграм.
7: Да, в России, да.
6: И мои игрушки, и твои игрушки. У тебя Инстаграм, а у меня Roblox.
7: У тебя тоже заблокировали, что
6: ли? А как еще?
5: Декабрьское видео в аккаунтах блогера Ксении Собчак. Разговор с 9-летним сыном. Но видео заканчивается совсем не грустно для тех, кто знает про сервис из трех букв.
6: Что ты выкладываешь в Инстаграм? Я не назову получать деньги.
7: Ну, я за них получаю деньги-то.
6: Магическим образом, как я играю в Roblox.
5: Сразу же после попытки властей лишить российских детей популярной игры, русскоязычный телеграм-канал Roblox похвастался. Несмотря на блокировку, российские игроки массово обходят ограничения. Но часть россиян доступа к игре все же лишилась. В апреле 2026-го Roblox оценивал их число в 4 миллиона ежедневных пользователей. Что бывает, если цифровое поколение грубо лишить доступа к цифровым сервисам, весь мир увидел осенью 25-го в Непале. Там, после блокировок Фейсбука, Инстаграма, Ютуба, Ватсапа, Икс, Вичата и российского ВК, протесты переросли в беспорядки. Погибли 74 человека. И хотя все спешно разблокировали, в стране смели правительство.
8: Екатерина Михайловна, здравствуйте. Очень чудесные новости. Просто лучше некуда. Спасибо вам за содействие в разблокировке Roblox.
5: Потому разговоры о возможном возвращении части запрещенки теперь ежедневно ежедневная рутина российских чиновников, тем более в преддверии осенних выборов в парламент. Прежнее лицо интернет-запретов, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после разблокировки Роблокса постит десятки видеосообщений от ликующих детей, получается, благодарных только за то, что им вернули возможность нормально пользоваться тем, чем и так пользуются более 130 миллионов человек во всем мире. История с Роблокс четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов. Отдельно обнадежил избирателей пресс-секретарь президента Песков. В эти же дни неожиданной новостью для властей, привыкших запрещать без объяснений, стало то, что им самим запретили без объяснений мессенджер Max на устройствах Apple.
9: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компании Apple ограничивал сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
5: Но, как было сказано в том же заявлении Минцифры, власти ведут прямой диалог с разными операторами зарубежных цифровых сервисов. А потому многие полагают, что Макс вернется. Оптимистичный прогноз озвучивает Валентин Петухов, он же Вилсаком, блогер с более чем 11-миллионной аудиторией, обозревающий техно-новинки и новости из мира девайсов.
10: Я думаю, что это с точки зрения политических и достаточно глубинных процессов очень острый вопрос, поэтому Макс вернется в App Store, скорее всего, сделает все, чтобы подобных потом ситуаций не было.
5: А когда Макс вернется, можно будет без опаски им пользоваться, ведь это безопасный мессенджер. Зачем за вами следить? Недоумевает главный технообзорщик всея Руси.
3: Я не очень понимаю, люди говорят, вот за мной будут следить. Вот следит какой-нибудь товарищ, не знаю, там, водитель автобуса в Рязани. Ну, нахрена за тобой следить?
4: Перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Он видит в этой отрицательной блокировке Роблокса тактическое отступление властей, но сомневается в том, что обещание выполнить требования российского законодательства приведут к разблокировке и других сервисов, будь то Telegram, Instagram и другие.
2: Это временное отступление, сделанное на несколько месяцев. Потому что впереди так называемые выборы. Почему-то власти придают им значение, хотя они заранее все сделали, чтобы их фальсифицировать. И они, в общем-то, как бы идут навстречу народу вот, на короткое время, чтобы его не раздражать. Настолько, насколько вообще Путин принимает какие-то окончательные решения, решение о блокировке Telegram принято. Вопрос только, насколько быстро будут приняты какие-то там решительные шаги, чтобы люди совсем перестали им пользоваться. По-моему, эти шаги сейчас скорее приостановлены, опять-таки, на несколько месяцев. С одной стороны, ради вот пресловутых выборов, а что касается военных целесообразностей, то я не думаю, что это привязывается к выборам. Но, видимо, идут какие-то дискуссии о том, значит, вот насколько большой жертвой будет отказ от Телеграма с военной точки зрения. Возможно, будут какие-то смягчения, возможно, нет, но по состоянию на сейчас от Телеграма решено, я думаю, отказаться.
4: А с нами в прямом эфире IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
4: Вот были сегодня жалобы на работу App Store в России, по крайней мере, сервис сбой.рф именно сбой и зафиксировал. Правда, другие мониторинговые сервисы такого не заметили. Вот про это писало издание агентства. А вот такой технический вопрос. Можно ли, в принципе, нарушить работу App Store в России подручными Роскомнадзору средствами?
11: У Роскомнадзора есть настолько большие возможности делать с так называемым суверенным интернетом что угодно, что они могут сделать что угодно. Заблокировать какой-то сервис, например, всю инфраструктуру Apple, не представляется какой-то там очень серьезной задачей для нормальных сетевых инженеров. Могут, конечно, да.
4: Значит, за этим внимательнее еще будем следить, разумеется, поскольку пока это, конечно, выглядит как такая история некой такой мелкой мести за то, что произошло с мессенджером Max в том самом App Store.
11: Скорее всего, так и есть, да, потому что они пытаются как-то вот эти переговоры, по-видимому, проводить с Максом по поводу возвращения в Store Макса и сказали, наверное, мы сейчас возьмем вас, заблокируем. На что Apple сказал, блокируйте. Потому что ну, кому лучше-то будет, да, от любых блокировок, которые осуществляет Роскомнадзор, хуже становится только гражданам России. Вот, ни один солдат НАТО от блокировок в России не пострадал до сих пор.
12: Но империя нанесла свои ответные удары. Ну и так продолжают эти вот военные метафоры и сравнения. А вот вслед за поражением в первой войне против Телеграма Роскомнадзор отступает в битве с Roblox. Какие вы видите вот этому причины? Здесь различные и политические такие подоплеки, и история о том, что все-таки довольно-таки молодая аудитория там сидит, но с другой стороны в это время отдыхают их родители и так далее. Но как вы думаете, почему именно вот в этой плоскости вот такое решение было принято?
11: Если бы в Роскомнадзоре и вообще в правительстве Российской Федерации были люди, которые бы рассуждали рационально, то вообще никаких бы, конечно, блокировок бы не было вообще. Ну, то есть рационально они бессмысленны. Вот. А комментировать иррациональное решение, ну, как-то, наверное, тоже не очень, наверное, удобно. Очевидно совершенно, что с блокировкой Roblox, что и с разблокировкой Roblox, это были какие-то абсолютно иррациональные решения, которые были приняты, как это принято говорить, в одну каску, да, кто-то там просто вот отмахнулся, вот нам не нравится Roblox, поэтому мы возьмем его, заблокируем. Внезапно выяснилось, что это носит какой-то политический характер, что это пострадали, это, собственно, дети, причем дети, очевидно, есть и у всех этих чиновников, которые занимаются блокировками, вот, ну, они решили, видимо, шаг доброй воли проявить. Я не знаю, опять же, что там у них происходило. Я понятия не имею о каких-то мотивах, почему они так поступают. Вот. Ну, возможно, например, это какой-то, опять же, там, переговор, что вот, ну, не настолько мы плохие. Помните тоже вот на встрече с Ашмановым, на встрече с бизнесом, да, какой-то представитель Роскомнадзора сказал жене Ашманова, что не такие уж они и плохие. Ну, вот они, видимо, показывают, что не такие уж они и плохие.
12: И, видимо, с историей с удалением мессенджера Макс, это, наверняка, что-то было в стиле «Анаста за что?». Как бы это же вроде бы наше заклинание.
11: Как вы видите, все наверное.
12: Ну и у нас сегодня, на самом деле, еще очень много новостей о блокировках, об ограничениях, запретах. Каким-то удивительным образом именно сегодня, на этой неделе, их очень много так собралось. В том числе в рамках некоторых законотворческих инициатив российских властей. И вот если с App Store все не так однозначно, ну то есть есть, но все-таки вот есть еще одна плохая новость для юзеров яблочных продуктов. Владельцам российских сайтов запретили авторизовывать посетителей через иностранные сервисы и использовать зарубежные сертификаты. И довольно стремительно этот законопроект приняла Госдума во втором-третьем чтениях буквально за один день. Ну, заканчивается сессия, заканчивается срок полномочий, в конце концов грядут парламентские выборы, и вот бешеный принтер включается на максимум. Довольно-таки традиционная сама по себе история, это я метафорически, разумеется, все это рассказываю. И что означает этот законопроект? Что площадка любая, любой совершенно российский сервис, должна убрать вообще авторизацию, к примеру, через Apple ID. Она довольно простая в применении, и там даже пароли помнить совершенно не обязательно, и это явно ударит по тем, кто в последнее время был не склонен доверять российским сервисам с российскими доменами, к примеру, все, кто держал аккаунты на Gmail, на каком-то другом сервисе зарубежном. И подробнее обо всем об этом расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
13: Обсуждение государственного VPN началось на фоне растущих проблем с доступом к зарубежным ресурсам и сервисам у российских разработчиков. Они все чаще теряют доступ к GitHub, Figma и другим сервисам из-за борьбы российских властей с обходом блокировок. По данным The Bell, Роскомнадзор на закрытой встрече с крупнейшими IT-компаниями предложил создать единый государственный VPN для пострадавших айтишников. Предполагается ограниченный доступ к одобренным государством сайтам, но с сохранением контроля и фильтрации трафика. Билайн уже открыл абонентам прямой доступ к зарубежным сервисам, которые ушли из России, но не заблокированы Роскомнадзором. Это первая практическая реализация белого VPN.
14: Было много обсуждений с регуляторами. Техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку.
15: И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко. И сама идея выглядит стрёмно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?
13: Одновременно с этим власти обсуждают ограничения на использование зарубежных почтовых сервисов. Госдума на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях узаконила штрафы для владельцев российских сайтов и приложений за авторизацию регистрацию через иностранные программы. Штрафы составляют до 20 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для компаний. Под ударом могут оказаться Gmail, Outlook и другие популярные платформы. Власти объясняют это вопросом безопасности и цифрового суверенитета. Однако, по мнению журналиста-расследователя Марии Коломыченко, делается это с другой целью.
16: Российские власти очень хотят, чтобы все-таки в Рунете все могли быть деанонимизированы. То есть в случае, если вы что-то не так написали, что-то под своим аккаунтом сделали, то, что не понравится там российским спецслужбам, они должны иметь возможность установить, кто скрывается за этим аккаунтом. И, естественно, когда это почта на российском сервере, то есть условного там Mail.ru или Яндекса, им довольно просто установить, кто за этой почтой скрывается.
13: Для миллионов россиян это означает новые сложности. От регистрации на иностранных сайтах до работы с банковскими сервисами и международными платформами. Роскомнадзор стал действовать жестче. Вместо блокировки отдельных IP-VPN-сервисов, он теперь пытается фильтровать зашифрованный интернет-трафик на более глубоком уровне. Для этого используются ТСПУ – специальные технические системы, которые анализируют соединения и пытаются выявлять VPN-туннели по их поведению. Из-за этого под ограничения попадают не только VPN, но и обычные легальные сервисы. Соединения с крупными хостингами и облачными платформами иногда обрываются, из-за чего у сайтов и приложений возникают сбои. Некоторые VPN-сервисы маскируют свой трафик под обычные российские ресурсы, из-за чего обновление систем фильтрации Роскомнадзора приводит к сбоям и у отечественных облачных провайдеров. О проблемах уже сообщили Selectel, Beget и TimeWeb.
14: Данная проблема носит плавающий характер и связано с обновлением настроек ТСПУ со стороны РКН. Проблема затрагивает не всех наших пользователей и зависит от сочетания оператора связи, региона и используемого браузера. Также в настоящий момент схожие проблемы наблюдаются у пользователей и других крупных провайдеров инфраструктуры.
13: Под ограничения нередко попадают и обычные мобильные приложения, API-платформы, мобильные видеосервисы и даже банковские приложения. Борьба с обходом блокировок давно превратилась в отдельную индустрию. По данным Верстки, на эти цели государство тратит миллиарды рублей. Не только на техобслуживание, но и на зарплаты чиновников.
12: Политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, уверен, курс на блокировки никуда не делся. Более того, он считает, что дело далеко и не только в усиливающейся роли Федеральной службы безопасности.
2: Мое мнение, которое я уверен, не все, с которым я уверен, не все согласятся, заключается в том, что это не про, что вот борьба с интернетом это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина. А для Путина это не есть какой-то личный опыт, он абсолютно чужд всему онлайновому. Он это подтвердил вот буквально там на прошлой неделе, когда поведал, что вот открытое письмо Зеленского ему дважды подсовывал там его пресс-секретарь в виде какой-то бумажки. То есть он даже, ему даже в голову не пришло, что он может посмотреть его в онлайне. Он живет среди в мире бумажек. Так что я думаю, что такое решение он, насколько возможно, принял. И он крайне редко в таких случаях отменяет свои запреты.
12: Тему продолжим с IT-экспертом Михаилом Климаревым. Михаил, вот как вам перспективы такого Росгос-VPN?
11: Немножко запутано у вас в этом вашей подводочке все было в сюжете. Вот, там все в кучу смешано. Но окей, по поводу именно Гос-VPN. Ну, во-первых, это действительно проблема. Любая блокировка в интернете, в российском интернете, приводит к тому, что хуже живется именно россиянам и бизнесу в частности. Вот. А те блокировки, которые сейчас устроил Роскомнадзор с этим оборудованием, с этими machine learning, они используют машинное обучение, в том числе для того, чтобы блокировать VPN, с серыми списками, совсем непрозрачно, как это все делается. Вот. А получается, что проблемы возникают у всех. И чем больше они будут блокировать, тем больше будет проблем. И счет уже, мне кажется, пойдет уже не просто там на какие-то, вот у вас не работает сервис какой-то. Нет, счет идет уже на проценты ВВП. Там не растущего ВВП или наоборот потери от ВВП. Вот, и пока просто не понимают эти все чиновники, да, которые там пытаются регулировать интернет. Но вот у них возникла соответствующая проблема, потому что разработкой сейчас заниматься в России действительно невозможно. Потому что в России, хотя есть, безусловно, какие-то свои там школы программистов, известные, там, не знаю, школы математиков. Вот. Но, тем не менее, это даже ну, в численном выражении это всего там процент от мировой экономики. 2%, может быть. И, тем не менее, это, ну, это в 100 раз, в 50 раз меньше, чем все остальное. Соответственно, если вы не будете использовать то, что делается в остальном мире, вы будете просто отставать. Вот эта вот вся идея с импортозамещением, она вот прямо как бы выпукло показывает, что эта идея не работает. И, соответственно, для того, чтобы хоть как-то увеличить производительность, собственно, вот этих людей, которые занимаются разработкой каких-то систем, в том числе и военных, к слову говоря, им просто необходимо для того, чтобы у них был интернет. И они будут эту дырочку себе как-то ковырять. Как они это будут делать, я не знаю. Вот. Плюсом ко всему, Россия, безусловно, отстает вот в этой AI-гонке, гонке за искусственным интеллектом. Просто несопоставимо развитие искусственного интеллекта во всем мире, и с Россией просто ну, даже сравнивать нечего. Вот. И все это вместе как бы накладывается на то, что им надо на самом деле вот какой-то гос-VPN делать. И это примерно такая же ситуация, какая была с так называемыми белыми списками. Помните, да, в прошлом году, это где-то в сентябре они начали эти белые списки, но они ведь появились не от того, что они хотят, там, чтобы вот люди пользовались только Яндексом. Нет, безусловно. Они хотели для того, чтобы как бы, эти белые списки появились как реакция на то, что когда нет вообще никакого интернета. И вот тогда они придумали вот эти белые списки. Сейчас ровно та же ситуация, это ровно та же самая идея. Давайте вот мы для своих это сделаем. А все остальные пусть вот вроде как бы в заблокированном интернете сидят. Вот. Идея не новая, это сейчас используется в Иране, это называется у них профессиональный интернет. И надо сказать, что это все выглядит на самом деле очень некрасиво, потому что для того, чтобы зайти и использовать базовые какие-то сервисы, вам надо, ну в Иране, по крайней мере, это сделано, надо получить справку от Муллы, я не шучу. Вот, и с этой справкой прийти в КСИР, где в справке написано, что вы там 5 раз совершаете этот намаз, или не знаю, как это называется у мусульман. И только после этого вам могут и не дать, за довольно большие деньги, но относительно доступ к свободному интернету. И то за вами будут сейчас следить, наблюдать, и при первом же попытке, там, не знаю, поставить себе VPN или там, не знаю, зайти на какой-то запрещенный сайт, вас этой возможности лишат. Вот так это выглядит, гос-VPN. Но очевидно, в эту же сторону двигается Россия, учиться-то больше ведь не у кого.
12: Михаил, простите, дилетантский вопрос в этой ситуации. Ну, то есть вот вы упомянули, что разработкой сейчас заниматься невозможно практически в России уже получается. Но почему? То есть, казалось бы, люди максимально технически подкованные, опять же, дилетантский такой взгляд на эту ситуацию, вполне себе могут обзавестись средствами обхода блокировок куда поинтереснее и поэкзотичнее, что ли, чем обычные пользователи, и, собственно, воспользоваться ими. Тавтология получилась такая вынужденная. Но, тем не менее, и прийти в те сервисы, которые им крайне нужны для их разработки. Или как это устроено? Почему здесь не получается вот одно с другим состыковать?
11: Понимаете, когда есть промышленная система разработки, когда сидит много-много людей, у них есть определенные правила, регламенты и так далее. Да? То есть одни делают одно, другие делают другое, и они должны обмениваться между собой информацией. Это же не один человек какую-то разработку ведет, да? Их там масса, коллектив. Вот. И плюсом ко всему они ведут эту разработку там, над какими-то вещами, которые должны быть обеспечены безопасность. Ну, там, банковские особенно какие-то приложения с финансами связанные, с медициной, с военкой. Вот. И, соответственно, они не могут, у них регламенты не позволяют устанавливать себе какие-то дополнительные средства обхода блокировок. VPN на рабочем месте поставить нельзя, потому что придет служба безопасности и накажет. Поэтому никто, разумеется, никаких VPN-ов на рабочем месте не ставит. Потом, в конце концов, зачем на рабочем месте я буду ставить VPN и каким образом, да, нарушая эти все регламенты внутренние. Вот. Когда, я просто могу развести руками и ничего сделать не могу. Вот. И мотивация-то как бы у людей тоже не самая серьезная. То есть это становится действительно проблемой.
12: И вот хочется перейти к этому законопроекту о запрете авторизации через иностранные сервисы. Пока мы называем его законопроектом, потому что он прошел Госдуму, мало сомнений в том, что он также легко проскочит и Совет Федерации, и подписание от Владимира Путина. Вот мы в сюжете упомянули ключевые и очевидные последствия, ну, по крайней мере, которые напрашиваются. Это просто вынужденный переход российских пользователей на российские же софты, будь то Яндекс.ру, еще какие-то другие, почти Mail.ru, в конце концов, можно такое еще тоже припомнить, такого динозавра. Ну, а на ваш взгляд, что мы здесь упустили? Как это бьет по вот обычным юзерам?
11: вы упустили то, что это не первый такой закон. Вообще закон о запрете регистрации на этих всех сайтах, он был еще принят в 23-м году. И в 24-м году, 1 марта, он должен был вступить в силу 1 января 24-го года, там что-то пошло не так, и они, он вступил в силу 1 марта 24-го года. И тогда трафик, допустим, на Gmail, ну то, что мы видим в открытых данных, можем посмотреть, трафик на Gmail из России упал в 2 раза тогда уже. То есть это не первый такой закон. Этот закон всего-навсего ужесточает вот эти штрафы для сайтов, которые еще не убрали со своих ресурсов. Вот эта кнопка Single Sign-On, да, когда, помните, кнопку нажимаете на «Я подключусь через Google», и вот эта вся инфраструктура Google, она вам позволяет подключаться. Вот. Сделано это там, опять же, не для того, чтобы не для какой-то слежки, эта слежка в другом немножко месте делается и по-другому. Вот. Это сделано для того, чтобы как бы защитить себя от... ну, сами себя напугали, сами проблему начали решать. Таким, как обычно, таким вот армейским способом. Что якобы, если там все пользователи будут использовать для подключения к каким-то ресурсам, не знаю, инфраструктуру Google или Apple, вот, а в один прекрасный момент Google и Apple отключат им доступ, то вот там миллионы пользователей потеряют возможность подключиться к этому ресурсу какому-то. И вроде вот как бы они таким образом заботятся о пользователях. С другой стороны, опять мы это тоже видели на примере Ирана, в случае вот таких вот запретов на самом деле вырастает только, ну, большинство, очень сильно вырастает мошенничество и всевозможный скам и распространение вредоносного программного обеспечения. Вот это, ну, как бы практика Ирана прям показывается. Что вы еще забыли? Еще в этом законе тоже, как бы, почему-то журналисты это показали, им показалось как-то не очень, видимо, важным, вот, но в том же законопроекте первым пунктом идет увеличение штрафов за неустановку SORM-а. Вот где идет, как бы, слежка. SORM — это система оперативно-розыскных мероприятий, которую разрабатывает ФСБ, но операторы должны покупать, операторы связи, должны покупать это оборудование за свой счет, опять же, у того же самого ФСБ. И, естественно, там эта стоимость этого оборудования завышена в разы. Естественно, что это все на самом деле не работает. Ну, в качестве такого теста по поводу того, что SORM не работает, ну, не знаю, вспомните хотя бы один громкий какой-то случай, чтобы с помощью SORM-а, именно вот прям SORM фигурировал, нашли какого-то, не знаю, злодея, шпиона и так далее. Такого нет. Вот. Это все просто вот обременение оператора связи с тем, чтобы выкачать, во-первых, из них деньги вот, за счет покупки бессмысленного оборудования. Во-вторых, чтобы уменьшить число этих операторов. Так вот, штрафы за неустановку SORM-а, они увеличились кратно. И сейчас, по-моему, там минимум, я сейчас могу ошибиться в цифрах, по-моему, минимум 5 миллионов рублей. Вот для там, какого-то, не знаю, Ростелекома эта сумма такая не сильно опасная, а вот для мелких операторов, которые работают в сельской местности, в небольших городах, 5 миллионов рублей – это довольно большая сумма. Ну и сам, опять же, SORM тоже примерно таких же денег стоит. То есть это, по сути дела, идет такая тенденция буквально по уничтожению мелких операторов связи, мелкого, опять же, бизнеса, буквально уничтожение их вот в пользу монополистов. Напомню, опять же, да, нашим зрителям, которые, может быть, не помнят такого слова, как монополия, и почему монополия плохо. Монополия плохо – это то, что как раз создается именно суверенная ситуация, суверенным в этом будет, в смысле, монополист, и он сможет выставлять любые цены, любые условия, договоры и так далее. Это мы, в принципе, уже начинаем наблюдать.
12: А вот не связано, у нас с вами заканчивается время эфира, но я хочу успеть вам задать этот вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это постепенное, по сути, возможно, физическое снижение количества операторов, оно как будто бы указывает на желание Роскомнадзора, ну, просто меньше приходится контролировать, получается. То есть операторов большая пятерка, всего лишь 5 компаний, которые стоит контролировать, но ведь операторов, которые вот домашним интернетом занимаются, и гораздо больше. Может быть, дело в этом?
11: Именно так. Они хотят уменьшить число операторов связи, число субъектов, которым нужно управлять. Вот. И там же у них еще работают так называемые прикрепленные сотрудники ФСБ, вот, которые как бы ходят. Их в каждый офис не посадишь. Всего операторов связи, ну, там было до начала войны было 3500. Вот, ну, по всей России. А сейчас их там, по-моему, сократилось число. Последний отзыв лицензии, по-моему, около 1500 лицензий было.
12: И это очень много. Михаил, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас и за ликбез, и за факт-чекинг. Это действительно очень сильно расширяет нашу картину вот с этими блокировками. На этом на сегодня все. В следующий раз увидимся с вами в понедельник. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов – уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителям автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
5: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
6: А про Горбачева?
5: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. И конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
6: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
5: Это да.
6: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
5: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушке. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальства виднее перешли на позицию начальства ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это, да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в

0: вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
1: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
0: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
1: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
0: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным. Потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое

0: «Единая Россия». Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реально властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
1: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но... Можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
0: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, по крайней случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
1: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
2: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
1: Почему он изменился?
0: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
1: Я уверен, что такие есть.
0: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
1: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
0: Конец режима.
1: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
0: Ну, типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
1: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть по факту они никак не могут повлиять сейчас.
0: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Ну, здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит: сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем, а если вы идете сюда, то мы вас не бьем, и вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили: да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений? И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
0: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократ. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выборов, эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает? С чем он имеет дело? Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми. Примерно такая была конструкция.
4: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
1: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, Сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Тут режим, знаете, он как атом. Конечно, режим всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Mm-hmm. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
1: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте, на какой режим и на какую страну похожа сейчас наибольшим образом вот из истории?
0: Российская автократия родилась, в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц, потому что частные лица где-то между 96-м и 2000 годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие, оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры, распространенные, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру. Потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера. И часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев». С лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидует чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что Брежневский и даже Горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий. Я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
3: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 23 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украина может пересмотреть свое согласие на прекращение огня по нынешней линии боевого соприкосновения в качестве условия для начала мирных переговоров с Россией. Облавы по отлову призывников и военнообязанных в Пензе, как возможная подготовка к новой мобилизации в России. Черный понедельник. Резкое падение индексов на Московской фондовой бирже. Также сегодня.
1: Все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было.
0: Маша Слоним о репрессиях во времена Леонида Брежнева и Владимира Путина.
2: Отдельного внимания заслуживает активно раскручиваемая украинской пропагандой кампания ударов по объектам российского топливно-энергетического комплекса. В Киеве и ряде западных столиц, судя по всему, рассчитывали, что такие атаки приведут к масштабным сбоям в работе ТЭК России, нанесут ущерб экономике, спровоцируют социальное недовольство и окажут влияние на ход боевых действий. Однако эти надежды оказались тщетными. Несмотря на отдельные повреждения, российская топливно-энергетическая система продолжает сохранять устойчивость и функционирует в штатном режиме. Киеву не удалось добиться ни стратегического эффекта, ни изменения ситуации на фронте, ни подрыва общественной стабильности. На этом фоне Зеленский уже опустился до откровенно примитивных рассуждений о внутриполитической ситуации в России, пытаясь утешить себя фантазиями о якобы снижении доверия к российскому руководству.
0: Вот как заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева прокомментировала удары украинских беспилотников и ракет по объектам топливно-энергетической промышленности России в последние недели на Совете Безопасности ООН. Между тем, только за последние сутки ограничения на продажу топлива были введены еще в 7 российских регионах. Власти призывают воздерживаться от поездок на частных автомобилях. Запрет на продажу топлива частным лицам введен в аннексированном Крыму. В ночь на вторник украинские беспилотники во второй раз за трое суток атаковали нефтебазу в порту Керчи, комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов ТЭС-терминал и порт «Кавказ» на российской стороне Керченского пролива. В Воронеже в результате ракетного удара в понедельник по заводу, производящему электронику, используемую в ракетах «Искандер», Х-101 и системах ПВО «Панцирь», погибли не менее 5 человек. Там объявлен траур. Журналисты «Медиазоны» и русской службы BBC совместно с командой волонтеров подтвердили гибель уже не менее 227 680 российских военнослужащих начала полномасштабного вторжения в Украину. Это 1577 дней назад. Заместитель посла США в ООН Дэн Негреа, выступая на вчерашнем заседании Совбеза, призвал Россию немедленно согласиться на прекращение огня и начать переговоры.
3: Как ясно дал понять президент Трамп на саммите группы 7 на прошлой неделе, России следует пойти на соглашение. Время не на стороне Москвы. Россия ежемесячно несет потери до 40 тысяч человек. Ее экономика испытывает серьезные трудности. В то же время Украина продолжает укреплять свои позиции. Дипломатия и переговоры, а не дальнейшее кровопролитие, остаются единственным путем к урегулированию конфликта. В противном случае бессмысленные человеческие жертвы будут продолжаться. Эта война длится слишком долго, и ей необходимо положить конец. Соединенные Штаты полны решимости содействовать достижению прекращения огня и урегулированию конфликта путем переговоров, чтобы как можно скорее завершить российско-украинскую войну. Хватит. Настало время для немедленного прекращения огня. России и Украине пришло время вернуться за стол переговоров и заключить мирное соглашение.
0: Это был заместитель посла США в ООН Дэн Негреа. Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности 22 июня заявил, что Киев может пересмотреть подход к мирным переговорам с Россией и отказаться от заморозки конфликта на нынешней линии фронта. Россияне все острее ощущают последствия этой войны. Почти 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей были повреждены и уже не могут в полной мере обеспечивать потребности военной кампании. Последние дни также показали, что даже мощный зенитный щит вокруг Москвы, усиленные системы ПВО, переброшенными из других регионов России, не способен надежно защитить военные объекты. И это только начало. В последние 15 месяцев Украина неоднократно призывала Совет Безопасности ООН принять резолюции о полном и безоговорочном прекращении огня. К сожалению, протянутая Украиной рука мира остается повисшей в воздухе. Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и устойчивого мира в соответствии с уставом ООН. Однако наше терпение не безгранично. Если Совет Безопасности будет продолжать придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина будет вынуждена пересмотреть и скорректировать свои предложения. Согласие на прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является значительным компромиссом с ее стороны. Это был представитель Украины в Организации Объединенных Наций Андрей Мельник, фрагмент его выступления на Совете Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин сегодня впервые прокомментировал удары украинских беспилотников по топливно-энергетическим объектам как в России, так и в аннексированном Крыму, нанесенные за последнюю неделю. Путин назвал их ударами по гражданской инфраструктуре. Напомню, что эти удары привели к сбоям в поставках топлива в большинстве российских регионов, ажиотажному спросу на бензин, значительному росту цен на него. Правда, все эти последствия Путин предпочел не упоминать, выразив мнение на встрече с выпускниками российских военных учебных заведений, что цель этих ударов – раскачать российское общество. Это был президент России Владимир Путин. Россия тоже продолжает полномасштабные удары по территории Украины. Российские военные утром 23 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. По последним данным, погибли не менее 3 человек, пострадали более 20, 5 из них в тяжелом состоянии. Повреждена промышленная инфраструктура города. Кривой Рог – важный промышленный центр. За время войны он многократно подвергался ракетным ударам. Самым смертоносным был удар 4 апреля 2025 года, тогда погибли не менее 20 человек. А в Донбассе российские войска продолжают ожесточенный штурм города Константиновка. Как считает израильский военный эксперт Давид Шарп, возможным захватом Константиновки Владимир Путин попытается компенсировать имиджевые потери от эффективных ударов ВСУ по аннексированному Крыму. Вот что Давид Шарп говорит о возможных последствиях захвата Константиновки российскими войсками.
4: Если мы говорим о таких вот гипотетических плохих сценариях, то захват Авдеевки, или можно сказать Угледара, в свое время за ними последовало достаточно существенное продвижение и серьезные проблемы вооруженных сил Украины. По поводу Константиновки и других направлений, в частности Лимана, очевидно, что после тяжелых потерь и неудач российская армия накапливала какие-то резервы, может, активность, и, скажем так, понимая, что потери не позволяют наступать непрерывно, в тех же темпах снизили эти темпы, но набрав резервов, пытаются решить те задачи, которые они перед собой ставили. И ситуация впоследствии, мы сравниваем особенно с первыми месяцами этого года, и ситуация ухудшилась в том плане, что еще и, я знаю, стратегический момент, что если Путин видит ту самую перспективу, что если ухватывать и что-то существенное, естественно, нет причины близко надеяться на то, что он чего-то там до ноября, до осени или чего-то в этом роде, значит, пойдет на попятный и завершит войну. В этом контексте тоже стоит рассматривать ситуацию под Константиновкой, вернее, в самой Константиновке. Если им удастся захватить город, они, безусловно, на это рассчитывают в ближайшие недели и месяцы, как минимум максимум месяцы, минимум недели, то это даст им, что называется, психологический стимул по поводу возможного локального коллапса обороны. Здесь я ничего не могу говорить, но украинское командование должно сегодня все усилия, как мне видится, приложить на то, во-первых, чтобы оптимизировать оборону в Константиновке, и где, если где-то надо, то вывести силы из тех или иных ситуаций, в которых они уже находятся под угрозой уничтожения, и где держать те или иные точки не имеет уже большого смысла, а зато чревато большими потерями, это первое. И второе, естественно, задуматься либо о стабилизации ситуации в целом, либо, вернее, не либо, и о том, и о другом, о подготовке тех оборонительных рубежей, которые в случае негативного развития, а если не будет изменения к лучшему, и украинские источники, в том числе участники боев, говорят о реальной потере Константиновки до конца лета, так вот, если это и произойдет, то произошло, скажем так, в контролируемом режиме. Потом очевидно, что битва за Донецкую область продолжается. Противник не оставил этой идеи, естественно, захватить ее. И в рамках вот этой летней кампании, нарастив силы и как-то оправившись от потерь, пытается наверстать упущенное.
0: Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Тем временем в Пензе и в Пензенской области полицейские совместно с сотрудниками военкоматов организуют массовые облавы на мужчин. Как сообщают издания «Говорит не Москва», «Медиазона», движение сознательных отказчиков и правозащитные проекты «Идите лесом», задержанных мужчин часто принуждают подписывать контракт с Министерством обороны России для отправки на войну против Украины. Вот аудиодорожка с одного из размещенных в социальных сетях видео, на которых задержанных мужчин насильно затаскивают в автобус.
5: На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Ну давайте мы сейчас посмотрим. Разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе.
0: Позже военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков во время брифинга подтвердил, что сотрудники силовых структур действительно проводят рейды, проще говоря, облавы в регионе. Он утверждал, что эти облавы регулярны и проводятся для поимки уклоняющихся от призыва.
6: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
0: Это был военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков. Можно ли считать, что облавы в Пензе – это отработка мероприятий будущей мобилизации в России? Вот что об этом и о том, как избежать насильной отправки на фронт, говорит Георгий Чижов, глава Центра содействия реформам, российский правозащитник, живущий сейчас в Киеве.
7: В российской армии, очевидно, не хватает пушечного мяса, живой силы на фронте, и, по всей видимости, отрабатываются технологии будущей мобилизации мужчин в российскую армию. Почему именно в Пензе? Ну вот, видимо, вы выбрали ее полигоном. На самом деле ничего подобного, как говорят юристы, правозащитники, еще не было. То есть были отдельные задержания там конкретных людей, например, в Москве, но в Пензе просто действительно останавливали всех, и до кого имели хоть малейшую возможность, что называется, докопаться. Либо человек был не трезв, там, либо совершил какое-то нарушение правил дорожного движения, либо действительно как-то неправильно себя вел в отношении воинского учета. Всех забирали, везли в военкоматы, и там, ну, не совсем понятно, многих ли заставили подписать контракт на СВО, но совершенно очевидно, что так отрабатывается возможность практически в любом населенном пункте крупном собирать мужчин и вам массово отвозить на мобилизацию. Поэтому, конечно, говорить об этом надо. Возможно, с этой проблемой столкнутся многие россияне мужского пола уже в ближайшие месяцы, особенно после так называемых выборов в Государственную Думу. И лучше бы людям понимать заранее, как этому противостоять, если они не хотят идти убивать и умирать в Украине. Хорошо бы послушать тех, кто там действительно был. Я думаю, кто-то сумеет отказаться, кому-то это будет сделать очень трудно. Мне, например, звонили в свое время в том числе в этом году уже знакомые из России, у меня там много знакомых, и рассказывали, как их близких родственников забирали и очень серьезно давили психологически, угрожали насилием, одного даже били и требовали подписать контракт. Ну, у кого-то получается выдержать все это и выйти фактически на свободу из военкомата, а кого-то все-таки вынуждают. Надо людям быть готовыми, во-первых, использовать те средства правовой защиты, которые еще есть в Российской Федерации. Там все-таки работают адвокаты, пока есть какие-никакие контролирующие органы. Вот юристы-правозащитники советуют всем написать доверенность на юридическую защиту на своих родных и близких. Чтобы если человека забирают, кто-то из его родных сразу же мог бежать обращаться как минимум к адвокату. Иногда это помогает. По каким-то таким вопросам, вот, которые, может быть, не связаны с политикой, а связаны конкретно с защитой прав, еще обращаться можно. Иногда даже жалобы в Следственный комитет и в прокуратуру помогают. То есть пока нельзя говорить, что совсем нет возможности защищать себя на национальном уровне, в легальном пространстве. Это нужно делать, и хорошо бы всем быть готовыми к тому, что может начаться, если их заберут. Вот хуже всего оказывается тем мужчинам, которые, допустим, не отслужили свое время в армии, их забирают на срочную службу. То есть у них уже нет шанса свободно вернуться домой, и вот там, на срочной службе, едва практически с первых дней начинают прессовать и требовать подписывать контракт. Но им, конечно, намного сложнее, но те мужчины, которые находятся в запасе и, в принципе, не обязаны служить, вот они могут достаточно эффективно защищаться. Но всегда надо иметь какие-то экстренные номера в своем телефонном аппарате. Может быть, иметь второй телефон на случай, если отберут основной, а второй удастся скрыть от тех, кто задерживает и увозит. Интенсивность всего этого и степень нарушения прав будет зависеть от того, насколько хорошо будут мобилизационные планы у Министерства обороны выполняться. Если будут плохо выполняться, конечно, давление усилится.
0: Это был глава Киевского центра содействия реформам, правозащитник Георгий Чижов. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 23 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как я рассказывал вчера, в Швейцарии завершился первый раунд переговоров по заключению мирного соглашения между США и Ираном, организованных при посредничестве Катара и Пакистана. Несмотря на то, что переговоры в какой-то момент были на грани срыва, удалось договориться о создании сразу нескольких рабочих групп по выработке мирного соглашения и предотвращению возобновления боевых действий. При этом глава иранской делегации, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф публично подтвердил, общаясь с журналистами на борту своего самолета, что между США и Ираном установлен теперь прямой канал связи для урегулирования срочных проблем. Возможно, я был одним из первых, кто заявил об этом публично в самом начале войны, еще до прекращения огня. Я ясно написал в социальной сети X, что управление проливом никогда не вернется к тому состоянию, в котором оно находилось до войны. Разумеется, мы будем строго соблюдать нормы международного права. В соответствии с международным правом, а также и с договоренностями, изложенными в пятом пункте данного документа, в Ормузском проливе, как и в Ливане и в других местах, могут возникать определенные инциденты. Вы сами видели, что в отдельные дни там происходили столкновения. Именно поэтому мы договорились о механизмах координации. Будут действовать специальная телефонная линия и координационный центр, через который будут оперативно разрешаться любые спорные и неясные ситуации. В течение 30-дневного перехода периода, предусмотренного статьей 5, всем судам, намеренным пройти через пролив, следует связываться с этим центром. Это позволит обеспечить их безопасный и оперативный проход. С Божьей помощью мы сможем улучшить ситуацию в проливе с точки зрения судоходства и объемов перевозок. Это будет способствовать развитию региональной экономики, окажет положительное влияние на мировую экономику и позволит нам двигаться вперед. Это был спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Мировые рынки отреагировали положительно на известие по переговорам в Швейцарии, зато на московской бирже по итогам торгов вчера было зафиксировано падение индекса почти на 4,25%. В какой-то момент падение доходило почти до 5%. Рынок снижается четвертый месяц подряд, с марта и шестую неделю подряд. Это если отсчитывать от понедельника 18 мая. Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. В последнем выпуске «Денег на свободе» вы рассказывали о том, как Эльвира Набиуллина, ну, я бы так выразился, выкрутилась с понижением ставки. Понедельник, точнее, утром во вторник, я включаю РБК, там говорят о черном понедельнике, то есть или внушительном падении индексов Московской биржи. Что произошло? Связаны ли эти события?
8: Безусловно, рынок ждал совсем другого решения ЦБ. И настраивались на более решительные, особенно после того, как фактически Путин поддержал Шохина, который в качестве условия восстановления инвестиционной активности назвал снижение ключевой ставки ниже 10% годовых к концу года. Решение ЦБ, понятное дело, в эту концепцию не укладывается никоим образом. Более того, Набиуллину на пресс-конференции спросили, будет ли Центральный банк каким-то образом поддерживать фондовый рынок. И она сказала, что нет, таких действий не будет. И, собственно, вот эти два удара, они пришлись по российскому рынку акций, на котором, помимо решения ЦБ, ну, решение ЦБ, это, видимо, стало последней каплей. Помимо этого, есть еще там два рыжих лебедя, например, да, которые прилетели на прошлой неделе, как пишут российские аналитики, в виде окончания войны в Персидском заливе, после которого цены на нефть фактически вернулись к тем уровням, которые были до войны в Персидском заливе. Да? А для российских нефтяных компаний, для российского бюджета это уровни крайне низкие, и мы видели, к чему это привело в начале года. К той дыре в бюджете и тем проблемам с долгами у российских компаний. Ну и, соответственно, то есть здесь много факторов сложилось, да, и потом Дональд Трамп сказал, что после войны в Персидском заливе возможно будет ужесточение в отношении российского нефтяного сектора. Это второй рыжий лебедь, да, как его называют. Вот, поэтому здесь удивляться нечему. Это довольно закономерное движение на рынке. Тем не менее, ну, тех минимумов, которые были отмечены там сразу после начала войны, все-таки рынок не достиг. Но ключевая поддержка была пробита вниз, и это движение может продолжиться. И для российского рынка это будет серьезным ударом, тем более, что для компаний, которые перегружены долгами, крупные компании, нету никакого решения. Вроде РЖД или в значительной степени от высокой долговой нагрузки страдает там Русгидро и так далее. Они это крупные эмитенты облигаций. И вот рынок облигаций тоже, он чувствует себя совсем нехорошо. При том, что Центральный банк вот отказывается принимать какие-то системные меры для поддержки рынка.
0: Ну вот такое резкое падение, насколько я понимаю, может все-таки заставить теперь Набиуллину как-то пересмотреть свою позицию по ставке?
8: По ставке вряд ли. Я не думаю, что для нее это является каким-то серьезным аргументом. У нее есть своя поляна, своя зона ответственности. Основная – это инфляция, и, собственно, вот она за нее и старательно отвечает. Все остальное – это уже дела второстепенные. С одной стороны, ну, то есть, конечно, Центральный банк является регулятором рынка ценных бумаг и тоже несет некоторую ответственность за него, но я думаю, что при помощи ставки поддерживать фондовый рынок вряд ли они будут. К тому же уже, собственно, только что состоялось заседание, и забирать новое экстренное внеочередное заседание, чтобы снизить ставку, это точно вряд ли, да. А следующее заседание только через 6 недель. Поэтому 6 недель придется рынку как-то самому выкарабкиваться.
0: Как все это сказывается на курсе рубля и важно ли это для состояния российской экономики?
8: Для рубля это создает дополнительные риски, и это еще один аргумент к тому, чтобы не снижать экстренно ставку. Да? Все-таки высокая ставка является поддержкой для крепкого рубля. А что касается экономики, то и это решение ЦБ, и события на фондовом рынке действительно ставят вопрос о том, каким образом решать проблему долгов у крупных компаний. И здесь я боюсь, что при всех стараниях Набиуллиной все равно это будет решаться за счет печатного станка. Через банки, крупные госбанки получат, видимо, какие-то субординированные кредиты, и уже на эти деньги будут там целевым образом выкупать и госдолг, и долги «Газпрома», и долги РЖД, и других крупных компаний, которые не могут рухнуть.
0: Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. И последняя тема. В Праге побывала советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница Маша Слоним. Она представляла свою новую книгу «Возвращение. Несерьезные мемуары», о которой мой коллега Иван Толстой уже рассказывал в рубрике «Книга недели». Так что завершу сегодняшний выпуск ответом Маши Слоним на вопрос телеканала «Настоящее время» о том, как отличаются политические репрессии брежневских времен, когда она занималась правозащитной и диссидентской деятельностью, и нынешнего российского режима Владимира Путина.
9: Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. Я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот... Вот, нате, выкусите. Я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. А и на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно. Я не села, и, в общем, меня мама вышвырнула. Тогда она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, моя молодость, скажем. Да, люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что крыто и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще... Не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос, жёлто-блакитного цвета, сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным, и, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки. У нас тоже, наверное, они пытались нам, ну, этот страх навязать, что ли. Конечно, 60-х, 70-е арестами и прочими какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да? И это уже система, в общем-то, была на излете. А сейчас система, я надеюсь, но не, пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят, которые вот... Вот, мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили. Да, и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
0: Это была британская журналистка, радиоведущая, правозащитница Маша Слоним. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода».
11: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
12: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
13: Мне все нравится, у меня все есть.
14: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
15: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
16: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
17: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
11: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
18: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот, женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
19: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
20: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
19: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
20: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
19: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
20: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
19: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанном в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
20: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
19: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гостьей подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
18: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации. Потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
19: Чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
18: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
20: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
18: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой

0: да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей, и это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но тем не менее столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке, и в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила. Я абсолютно на них не в обиде. Это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что как бы они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку. Я была в таком отчаянии. Мне было безумно стыдно просить об этой помощи. Но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельной комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да. Смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
1: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
0: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
1: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
0: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких, и еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
1: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
0: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
2: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
0: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну, мне так далеко ездить с детьми видеться. Переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да. То есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война. Конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно. Я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира. То есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое. По сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте, а давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основательницу этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому этот момент тут исключается.
1: Вот у вас родилась эта идея чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
0: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
1: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
0: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. Под другой внешностью никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно срываться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
1: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
2: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале. И вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
1: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
1: Как они относятся ко всей этой идее? Ну, вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже, на самом деле, повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин, но они готовы помогать.
2: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он мне прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня было приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. И то есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
1: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Блокировкам дан задний ход. Правда, частично.
3: Борьба с интернетом – это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина.
2: На российских сайтах запретили авторизовываться через иностранные сервисы, в том числе Gmail и Apple ID. А Роскомнадзор предложил российским айтишникам создать гос-VPN. Те назвали идею стрёмной.
4: Ну хрена за тобой следить, понимаешь? Чтобы что? Чтобы твои реально нюцы, которые тебе глаши ты отправляешь смотреть или что?
2: Как отомстить за Макс? После удаления национального мессенджера из App Store в России начались проблемы с доступом в App Store.
5: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Несоблюдение требований российского законодательства. Обычно так российские чиновники объясняют блокировку, ну, чего угодно. Но иногда они, заблокированные сервисы, возвращаются. Причем лишь за обещание вот-вот начать соблюдать это самое российское законодательство. Означает ли это гипотетическую возможность разблокировки еще чего-нибудь? Ну, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что да. Но вот проблема. Блокировки иногда работают и в обратную сторону. Так, пользователи продукции компании Apple в России, еще не успевшие скачать национальный мессенджер Max, рискуют остаться без новинки отечественной IT-индустрии. Они, правда, в основном злорадствовали по этому поводу в соцсетях. А чиновники обиделись, и сегодня уже были жалобы от российских пользователей на работу App Store. И сегодня вообще мы будем много говорить о блокировках и разблокировках. Начнем вот с Roblox. Мой коллега Андрей Шилов продолжит.
6: Разблокировать заблокированное. Хорошую новость об игровой онлайн-платформе Roblox Министерство цифрового развития России объявило 9 июня в жанре официальной позиции. По заявлению Минцифры, Roblox признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны и гарантировала реализацию комплекса мер. Получается, Roblox разрешили вернуться под честное слово. Не сообщается, что Roblox уже что-то сделал. Он только в июне запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Случаев блокировок и разблокировок в современной России было несколько. Кроме недозаблокированной телеги в 2018-м, когда власти фактически махнули рукой на попытки запретить один из самых популярных мессенджеров, годом ранее запрещали, а потом разрешали менее известные мессенджеры WeChat и Imo. Roblox, казалось бы, вообще не про взрослые дела, а про детские игры. Но в 2025-м, когда попытки властей договориться с разными платформами не принесли успеха, были заблокированы скопом и Telegram, 100 миллионов пользователей в России, и WhatsApp, более 100 миллионов, и Snapchat, до 8 миллионов, и тот самый Roblox с 18 миллионами активных пользователей. Кейс с Roblox объясняли тем, что там, цитата, «создаются условия для совершения противоправных действий».
7: Заблокировали Инстаграм.
8: Да, в России, да.
7: И мои игрушки, и твои игрушки. У тебя Инстаграм, а у меня Roblox.
8: У тебя тоже заблокировали, что
7: ли? А как еще?
6: Декабрьское видео в аккаунтах блогера Ксении Собчак. Разговор с 9-летним сыном. Но видео заканчивается совсем не грустно для тех, кто знает про сервис из трех букв.
7: Что ты выкладываешь в Инстаграм? Я не назову получать деньги.
8: Ну, я за них получаю деньги-то.
7: Магическим образом, как я играю в Roblox.
6: Сразу же после попытки властей лишить российских детей популярной игры, русскоязычный телеграм-канал Roblox похвастался. Несмотря на блокировку, российские игроки массово обходят ограничения. Но часть россиян доступа к игре все же лишилась. В апреле 2026-го Roblox оценивал их число в 4 миллиона ежедневных пользователей. Что что бывает, если цифровое поколение грубо лишить доступа к цифровым сервисам, весь мир увидел осенью 25-го в Непале. Там, после блокировок Фейсбука, Инстаграма, Ютуба, Ватсапа, Икс, Вичата и российского ВК, протесты переросли в беспорядки. Погибли 74 человека, и хотя все спешно разблокировали, в стране смели правительство.
9: Екатерина Михайловна, здравствуйте. Очень чудесные новости, просто лучше некуда. Спасибо вам за содействие в разблокировке Roblox.
6: Потому разговоры о возможном возвращении части запрещенки теперь ежедневная рутина российских чиновников, тем более в преддверии осенних выборов в парламент. Прежнее лицо интернет-запретов, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после разблокировки Роблокса постит десятки видеосообщений от ликующих детей, получается, благодарных только за то, что им вернули возможность нормально пользоваться тем, чем и так пользуются более 130 миллионов человек во всем мире. История с Роблокс четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов. Отдельно обнадежил избирателей пресс-секретарь президента Песков. В эти же дни неожиданной новостью для властей, привыкших запрещать без объяснений, стало то, что им самим запретили без объяснений Messenger Max на устройствах Apple.
10: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компании Apple ограничивал сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
6: Но, как было сказано в том же заявлении Минцифры, власти ведут прямой диалог с разными операторами зарубежных цифровых сервисов. А потому многие полагают, что Макс вернется. Оптимистичный прогноз озвучивает Валентин Петухов, он же Вилсаком, блогер с более чем 11-миллионной аудиторией, обозревающий техно-новинки и новости из мира девайсов.
11: Я думаю, что это с точки зрения политических и достаточно глубинных процессов очень острый вопрос, поэтому Макс вернется в App Store, скорее всего, сделает все, чтобы подобных потом ситуаций не было.
6: А когда Макс вернется, можно будет без опаски им пользоваться, ведь это безопасный мессенджер. Зачем за вами следить? Недоумевает главный технообзорщик всея Руси.
4: Я не очень понимаю, люди говорят, вот за мной будут следить. Вот следит какой-нибудь товарищ, не знаю, там, водитель автобуса в Рязани. Ну, нахрена за тобой следить?
5: Перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Он видит в этой отрицательной блокировке Роблокса тактическое отступление властей, но сомневается в том, что обещание выполнить требования российского законодательства приведут к разблокировке и других сервисов, будь то Telegram, Instagram и другие.
3: Это временное отступление, сделанное на несколько месяцев, потому что впереди так называемые выборы. Почему-то власти придают им значение, хотя они заранее все сделали, чтобы их фальсифицировать. И они, в общем-то, как бы идут навстречу народу вот, на короткое время, чтобы его не раздражать. Настолько, насколько вообще Путин принимает какие-то окончательные решения, решение о блокировке Telegram принято. Вопрос только, насколько быстро будут приняты какие-то там решительные шаги, чтобы люди совсем перестали им пользоваться. По-моему, эти шаги сейчас скорее приостановлены, опять-таки, на несколько месяцев. С одной стороны, ради вот пресловутых выборов. А что касается военных целесообразностей, то я не думаю, что это привязывается к выборам. Но, видимо, идут какие-то дискуссии о том, значит, вот насколько большой жертвой будет отказ от Телеграма с военной точки зрения. Возможно, будут какие-то смягчения, возможно, нет, но по состоянию на сейчас от Телеграма решено, я думаю, отказаться.
5: А с нами в прямом эфире IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
5: Вот были сегодня жалобы на работу App Store в России, по крайней мере, сервис сбой.рф именно сбой и зафиксировал. Правда, другие мониторинговые сервисы такого не заметили. Вот на это, про это писало издание агентства. А вот такой технический вопрос, можно ли, в принципе, нарушить работу App Store в России подручными Роскомнадзору средствами?
12: У Роскомнадзора есть настолько большие возможности делать с так называемым суверенным интернетом что угодно, что они могут сделать что угодно. Заблокировать какой-то сервис, ну, например, всю инфраструктуру Apple, ну, не представляется какой-то там очень серьезной задачей для нормальных сетевых инженеров. Могут, конечно, да.
13: Значит, за этим внимательнее еще будем следить, разумеется, как бы, поскольку пока это, конечно, выглядит как такая история некой такой мелкой мести за то, что произошло с мессенджером Max в том самом App Store.
12: Скорее всего, так и есть, да, потому что ну, вот, они пытаются как-то да, на вот эти переговоры, по-видимому, проводить с Максом ну, по поводу возвращения в Store Макса и сказали, ну вот, наверное, мы сейчас возьмем вас, заблокируем. На что Apple сказал, ну, блокируйте. Потому что ну, кому лучше-то будет, да, от любых блокировок, которые осуществляет Роскомнадзор, хуже становится только гражданам России. Вот, ни один солдат НАТО от блокировок в России не пострадал до сих пор.
13: Но империя нанесла свои ответные удары. Ну и так продолжают эти вот военные метафоры и сравнения. А вот вслед за поражением в первой войне против Телеграма Роскомнадзор отступает в битве с Roblox. Какие вы видите вот этому причины? Здесь различные все и политические такие подоплеки, и история о том, что все-таки довольно-таки молодая аудитория там сидит, но с другой стороны в это время отдыхают их родители и так далее. Но как вы думаете, почему именно вот в этой плоскости вот такое решение было принято?
12: Если бы в Роскомнадзоре и вообще в правительстве Российской Федерации были люди, которые бы рассуждали рационально, то вообще никаких бы, конечно, блокировок бы не было вообще. Ну, то есть рационально они бессмысленны. Вот. А комментировать иррациональное решение, ну, как-то, наверное, тоже не очень, наверное, удобно. Очевидно совершенно, что с блокировкой Роблокса, что и с разблокировкой Роблокса, это были какие-то абсолютно иррациональные решения, которые были приняты, как это принято говорить, в одну каску, да, кто-то там просто вот отмахнулся, вот нам не нравится Roblox, поэтому мы возьмем его, заблокируем. Внезапно выяснилось, что это носит какой-то политический характер, что это пострадали, это, собственно, дети, причем дети, очевидно, есть и у всех этих чиновников, которые занимаются блокировками, вот, ну, они решили, видимо, шаг доброй воли проявить. Я не знаю, опять же, что там у них происходило. Я понятия не имею о каких-то мотивах, почему они так поступают. Вот. Ну, возможно, например, это какой-то, опять же, там, переговор, что вот, ну, не настолько мы плохие. Помните тоже вот на встрече с Ашмановым, на встрече с бизнесом, да, какой-то представитель Роскомнадзора сказал жене Ашманова, что не такие уж они и плохие. Ну, вот они, видимо, показывают, что не такие уж они и плохие.
13: Мы видим с историей с удалением мессенджера Max, это, наверное, что-то было в стиле «Анаста за что?». Как бы это же вроде бы наше заклинание.
12: Как вы видите, совсем верно.
13: Ну и у нас сегодня, на самом деле, еще очень много новостей о блокировках, об ограничениях, запретах. Каким-то удивительным образом именно сегодня, на этой неделе, их очень много так собралось, в том числе в рамках некоторых законотворческих инициатив российских властей. И вот если с App Store все не так однозначно, ну то есть есть, но все-таки вот есть еще одна плохая новость для юзеров яблочных продуктов. Владельцам российских сайтов запретили авторизовывать посетителей через иностранные сервисы и использовать зарубежные сертификаты. И довольно стремительно этот законопроект приняла Госдума во втором-третьем чтениях буквально за один день. Ну, заканчивается сессия, заканчивается срок полномочий, в конце концов грядут парламентские выборы, и вот бешеный принтер включается на максимум. Довольно-таки традиционная сама по себе история, это я метафорически, разумеется, все это рассказываю. И что означает этот законопроект? Что площадка любая, любой совершенно российский сервис, должна убрать вообще авторизацию, к примеру, через Apple ID. Она довольно простая в применении, и там даже пароли помнить совершенно не обязательно, и это явно ударит по тем, кто в последнее время был не склонен доверять российским сервисам с российскими доменами, к примеру, все, кто держал аккаунты на Gmail или на каком-то другом сервисе зарубежном. И подробнее обо всем об этом расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
14: Обсуждение государственного VPN началось на фоне растущих проблем с доступом к зарубежным ресурсам и сервисам у российских разработчиков. Они все чаще теряют доступ к GitHub, Figma и другим сервисам из-за борьбы российских властей с обходом блокировок. По данным The Bell, Роскомнадзор на закрытой встрече с крупнейшими IT-компаниями предложил создать единый государственный VPN для пострадавших айтишников. Предполагается ограниченный доступ к одобренным государством сайтам, но с сохранением контроля и фильтрации трафика. Билайн уже открыл абонентам прямой доступ к зарубежным сервисам, которые ушли из России, но не заблокированы Роскомнадзором. Это первая практическая реализация белого VPN.
15: Было много обсуждений с регуляторами. Техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку.
16: И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко. И сама идея выглядит стрёмно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?
14: Одновременно с этим власти обсуждают ограничения на использование зарубежных почтовых сервисов. Госдума на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях узаконила штрафы для владельцев российских сайтов и приложений за авторизацию через иностранные программы. Штрафы составляют до 20 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для компаний. Под ударом могут оказаться Gmail, Outlook и другие популярные платформы. Власти объясняют это вопросом безопасности и цифрового суверенитета. Однако, по мнению журналиста-расследователя Марии Коломыченко, делается это с другой целью.
17: Российские власти очень хотят, чтобы все-таки в Рунете все могли быть деанонимизированы. То есть в случае, если вы что-то не так написали, что-то под своим аккаунтом сделали, то, что не понравится там российским спецслужбам, они должны иметь возможность установить, кто скрывается за этим аккаунтом. И, естественно, когда это почта на российском сервере, то есть у условного там Mail.ru или Яндекса, им довольно просто установить, кто за этой почтой скрывается.
14: Для миллионов россиян это означает новые сложности. От регистрации на иностранных сайтах до работы с банковскими сервисами и международными платформами. Роскомнадзор стал действовать жестче. Вместо блокировки отдельных IP-VPN-сервисов он теперь пытается фильтровать зашифрованный интернет-трафик на более глубоком уровне. Для этого используются ТСПУ – специальные технические системы, которые анализируют соединения и пытаются выявлять VPN-туннели по их поведению. Из-за этого под ограничения попадают не только VPN, но и обычные легальные сервисы. Соединения с крупными хостингами и облачными платформами иногда обрываются, из-за чего у сайтов и приложений возникают сбои. Некоторые VPN-сервисы маскируют свой трафик под обычные российские ресурсы, из-за чего обновление систем фильтрации Роскомнадзора приводит к сбоям и у отечественных облачных провайдеров. О проблемах уже сообщили Selectel, Beget и TimeWeb.
15: Данная проблема носит плавающий характер и связана с обновлением настроек ТСПУ со стороны РКН. Проблема затрагивает не всех наших пользователей и зависит от сочетания оператора связи, региона и используемого браузера. Также в настоящий момент схожие проблемы наблюдаются у пользователей и других крупных провайдеров инфраструктуры.
14: Под ограничения нередко попадают и обычные мобильные приложения, API-платформы, мобильные видеосервисы и даже банковские приложения. Борьба с обходом блокировок давно превратилась в отдельную индустрию. По данным Верстки, на эти цели государство тратит миллиарды рублей. Не только на техобслуживание, но и на зарплаты чиновников.
13: Политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, уверен, курс на блокировки никуда не делся. Более того, он считает, что дело далеко и не только в усиливающейся роли Федеральной службы безопасности.
3: Мое мнение, которое я уверен, не все, с которым я уверен, не все согласятся, заключается в том, что это не про, что вот борьба с интернетом это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина. А для Путина это не есть какой-то личный опыт, он абсолютно чужд всему онлайновому. Он это подтвердил вот буквально там на прошлой неделе, когда поведал, что вот открытое письмо Зеленского ему дважды подсовывал там его пресс-секретарь в виде какой-то бумажки. То есть он даже, ему даже в голову не пришло, что он может посмотреть его в онлайне. Он живет среди в мире бумажек. Так что я думаю, что такое решение он, насколько возможно, принял. И он крайне редко в таких случаях отменяет свои запреты.
13: Тему продолжим с IT-экспертом Михаилом Климаревым. Михаил, вот как вам перспективы такого Росгос-VPN?
18: Немножко запутано у вас в этом вашей подводочке все было в сюжете. Вот, там все в кучу смешано. Но окей, по поводу именно Гос-VPN. Ну, во-первых, это действительно проблема. Любая блокировка в интернете, в российском интернете, приводит к тому, что хуже живется именно россиянам и бизнесу в частности. Вот. А те блокировки, которые сейчас устроил Роскомнадзор с этим оборудованием, с этими машин лернинг, они используют машинное обучение в том числе для того, чтобы блокировать VPN, с серыми списками, совсем непрозрачно, как это все делается. Вот. А получается, что ну, проблемы возникают у всех. И чем больше они будут блокировать, тем больше будет проблем. И счет уже, мне кажется, пойдет уже не просто там на какие-то, вот у вас не работает сервис какой-то, нет, счет идет уже на процент ВВП. там не растущего ВВП или наоборот потери от ВВП. Вот, и пока просто не понимают такие все чиновники, да, которые там пытаются регулировать интернет. Но вот у них возникла соответствующая проблема, потому что разработкой сейчас заниматься в России действительно невозможно. Потому что в России, хотя есть, безусловно, какие-то свои там школы программистов, известные, там, не знаю, школы математиков. Вот. Но, тем не менее, это даже в численном выражении это всего там процент от мировой экономики. 2%, может быть. И, тем не менее, это в 100 раз, в 50 раз меньше, чем все остальное. Соответственно, если вы не будете использовать то, что делается в остальном мире, вы будете просто отставать. Вот эта вот вся идея с импортозамещением, она прямо выпукло показывает, что эта идея не работает. И, соответственно, для того, чтобы хоть как-то увеличить производительность, собственно, вот этих людей, которые занимаются разработкой каких-то систем, в том числе и военных, к слову говоря, им просто необходимо для того, чтобы у них был интернет. И они будут эту дырочку себе как-то ковырять. Как они это будут делать, я не знаю. Вот. Плюсом ко всему, Россия, безусловно, отстает вот в этой AI-гонке, гонке за искусственным интеллектом. Просто несопоставимо развитие искусственного интеллекта во всем мире, и с Россией просто даже сравнивать-то нечего. Вот. И все это вместе как бы накладывается на то, что им надо на самом деле вот какой-то гос-VPN делать. И это примерно такая же ситуация, какая была с так называемыми белыми списками. Помните, да, в прошлом году, это где-то в сентябре они начали эти белые списки, но они ведь появились не от того, что они хотят, там, чтобы вот люди пользовались только Яндексом. Нет, безусловно. Они хотели для того, чтобы эти белые списки появились как реакция на то, что когда нет вообще никакого интернета. И вот тогда они придумали вот эти белые списки. Сейчас ровно та же ситуация, это ровно та же самая идея. Давайте вот мы для своих это сделаем, а все остальные пусть вот вроде как бы в заблокированном интернете сидят. Вот. Идея не новая, это сейчас используется в Иране, это называется у них профессиональный интернет. И надо сказать, что это все выглядит на самом деле очень некрасиво, потому что для того, чтобы зайти и использовать базовые какие-то сервисы, вам надо, в Иране, по крайней мере, это сделано, надо получить справку от Муллы, я не шучу. Вот, и с этой справкой прийти в КСИР, где в справке написано, что вы там 5 раз совершаете этот намаз, или не знаю, как это называется у мусульман. И только после этого вам могут и не дать за довольно большие деньги, но относительно доступ к свободному интернету. И то за вами будут еще следить, наблюдать, и при первом же попытке, поставить себе VPN или зайти на какой-то запрещенный сайт, вас этой возможности лишат. Вот так это выглядит, гос-VPN. Но, очевидно, в эту же сторону двигается Россия, учиться-то больше ведь не у кого.
13: Михаил, простите, дилетантский вопрос в этой ситуации. Вы упомянули, что разработкой сейчас заниматься невозможно практически в России уже получается. Но почему? То есть, казалось бы, люди максимально технически подкованные, опять же, дилетантский такой взгляд на эту ситуацию, вполне себе могут обзавестись средствами обхода блокировок куда поинтереснее и поэкзотичнее, что ли, чем обычные пользователи, и, собственно, воспользоваться ими. Тавтология получилась такая вынужденная. Но, тем не менее, и прийти в те сервисы, которые им крайне нужны для их разработки. Или как это устроено? Почему здесь не получается одно с другим состыковать?
18: Понимаете, когда есть промышленная система разработки, когда сидит много-много людей, у них есть определенные правила, регламенты и так далее. Да? То есть одни делают одно, другие делают другое, и они должны обмениваться между собой информацией. Это же не один человек какую-то разработку ведет, да? Их там масса, коллектив. Вот. И плюсом ко всему они ведут эту разработку над какими-то вещами, которые должны быть обеспечены безопасность. Банковские особенно какие-то приложения с финансами связанные, с медициной, с военкой. Вот. И, соответственно, они не могут, у них регламенты не позволяют устанавливать себе какие-то дополнительные средства обхода блокировок. VPN на рабочем месте поставить нельзя, потому что придет служба безопасности и накажет. Поэтому никто, разумеется, никаких VPN-ов на рабочем месте не ставит. Потом, в конце концов, зачем на рабочем месте я буду ставить VPN и каким образом, да, нарушая эти все регламенты внутренние. Вот. Когда, я просто могу развести руками и ничего сделать не могу. Вот. И мотивация-то у людей тоже не самая серьезная. То есть это становится действительно проблемой.
13: И вот хочется перейти к этому законопроекту о запрете авторизации через иностранные сервисы. Пока мы называем его законопроектом, потому что он прошел Госдуму, мало сомнений в том, что он также легко проскочит и Совет Федерации, и подписание от Владимира Путина. Вот мы в сюжете упомянули ключевые и очевидные последствия, ну, по крайней мере, которые напрашиваются. Это просто вынужденный переход российских пользователей на российские же софты, будь то Яндекс.ру, еще какие-то другие, почти Mail.ru, в конце концов, можно такое еще тоже припомнить, такого динозавра. Ну, а на ваш взгляд, что мы здесь упустили? Как это бьет по вот обычным юзерам?
18: Вы упустили то, что это не первый такой закон. Вообще закон о запрете регистрации на этих всех сайтах, он был еще принят в 2023 году. И в 2024 году, 1 марта, он должен был вступить в силу 1 января 2024 года, там что-то пошло не так, и они, он вступил в силу 1 марта 2024 года. И тогда трафик, допустим, на Gmail, ну то, что мы видим в открытых данных, можем посмотреть, трафик на Gmail из России упал в 2 раза тогда уже. То есть это не первый такой закон. Этот закон всего-навсего ужесточает вот эти штрафы для сайтов, которые еще не убрали со своих ресурсов. Вот эта кнопка Single Sign-On, да, когда, помните, кнопку нажимаете на «Я подключусь через Google», и вот эта вся инфраструктура Google, она вам позволяет подключаться. Вот. Сделано это там, опять же, не для того, чтобы не для какой-то слежки, эта слежка в другом немножко месте делается и по-другому. Вот. Это сделано для того, чтобы как бы защитить себя от сами себя напугали, сами проблему начали решать. Таким, как обычно, таким вот армейским способом. Что якобы, если там все пользователи будут использовать для подключения к каким-то ресурсам, не знаю, инфраструктуру Google или Apple, вот, а в один прекрасный момент Google и Apple отключат доступ, то вот там миллионы пользователей потеряют возможность подключиться к этому ресурсу какому-то. И вроде вот как бы они таким образом заботятся о пользователях. С другой стороны, опять мы это тоже видели на примере Ирана, в случае вот таких вот запретов на самом деле вырастает только, ну, большинство, очень сильно вырастает мошенничество и всевозможный скам и распространение вредоносного программного обеспечения. Вот это, ну, как бы практика Ирана прям показывается. Что вы еще забыли? Еще в этом законе тоже, как бы, почему-то журналисты это показали, им показалось как-то не очень, видимо, важным, вот, но в том же законопроекте первым пунктом идет увеличение штрафов за неустановку SORM-а. Вот где идет как бы слежка. SORM – это система оперативно-розыскных мероприятий, которую разрабатывает ФСБ, но операторы должны покупать, операторы связи, должны покупать это оборудование за свой счет, опять же, у того же самого ФСБ. Естественно, там это, стоимость этого оборудования завышена в разы. Естественно, что это все на самом деле не работает. Ну, в качестве такого теста по поводу того, что SORM не работает, ну, не знаю, вспомните хотя бы один громкий какой-то случай, чтобы с помощью SORM-а, именно вот прям SORM фигурировал, нашли какого-то, не знаю, злодея, шпиона и так далее. Такого нет. Вот. Это все просто вот обременение оператора связи с тем, чтобы выкачать, во-первых, из них деньги вот, за счет покупки бессмысленного оборудования. Во-вторых, чтобы уменьшить число этих операторов. Так вот, штрафы за неустановку SORM-а, они увеличились кратно. И сейчас, по-моему, там минимум, я сейчас могу ошибиться в цифрах, по-моему, минимум 5 миллионов рублей. Вот для там, какого-то, не знаю, Ростелекома эта сумма такая не сильно опасная, а вот для мелких операторов, которые работают в сельской местности, в небольших городах, 5 миллионов рублей – это довольно большая сумма. Ну и сам, опять же, SORM тоже примерно таких же денег стоит. То есть это, по сути дела, идет такая тенденция буквально по уничтожению мелких операторов связи, мелкого, опять же, бизнеса, буквально уничтожение их вот в пользу монополистов. Напомню, опять же, да, нашим зрителям, которые, может быть, не помнят такого слова, как монополия, и почему монополия плохо. Монополия плохо – это то, что как раз создается именно суверенная ситуация, суверенным в этом будет, в смысле, монополист, и он сможет выставлять любые цены, любые условия договора и так далее. Это мы, в принципе, уже начинаем наблюдать.
13: А вот не связано, у нас с вами заканчивается время эфира, но я хочу успеть вам задать этот вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это постепенное, по сути, возможно, физическое снижение количества операторов, оно как будто бы указывает на желание Роскомнадзора, ну, просто меньше приходится контролировать, получается. То есть операторов большая пятерка, всего лишь 5 компаний, которые стоит контролировать, но ведь операторов, которые вот домашним интернетом занимаются, и гораздо больше. Может быть, дело в этом?
18: Именно так. Они хотят уменьшить число операторов связи, число субъектов, которым нужно управлять. Вот. И там же у них еще работают так называемые прикрепленные сотрудники ФСБ, вот, которые как бы ходят. Их в каждый офис не посадишь. Всего операторов связи, ну, там было до начала войны было 3500.
12: вот, ну, по всей России. А сейчас их там, по-моему, сократилось число. Последний отзыв лицензии, по-моему, около 1500 лицензий было.
13: И это очень много. Михаил, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас и за ликбез, и за факт-чекинг. Это действительно очень сильно расширяет нашу картину вот с этими блокировками. На этом на сегодня все. В следующий раз увидимся с вами в понедельник. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
5: Вообще, здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало. А про Сталина много.
6: А про Горбачева?
5: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкас, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
6: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
7: Это да.
6: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
5: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себе автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это, да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс, то есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного mm-hmm. для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Но и другого они не видят.
6: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
5: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с

0: Ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действиям. Там есть организационная цепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
1: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит к второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
0: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну вот упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он не нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
1: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
0: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, по крайней мере, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, невоспитанно в тотальные тоталитарные рамки, но тебе приходится

0: этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
1: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
2: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
1: Почему он изменился?
0: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
1: Я уверен, что такие есть.
0: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
1: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом, но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну, они имеют в виду
0: конец режима.
1: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
0: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
1: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть по факту они никак не могут повлиять сейчас.
0: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Но здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит: сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили: да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений? И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, mm-hmm. когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
0: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократов. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что он перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета. Потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает? С чем он имеет дело? Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми. Примерно такая была конструкция.
4: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
1: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Mm-hmm. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
1: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
0: Российская автократия родилась, это в некотором смысле даже мой термин. Я это называю автократизация по ошибке. Тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000 годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом, Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие, оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры распространения, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией, рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев». С лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидует чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих, а вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя. Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
3: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 23 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украина может пересмотреть свое согласие на прекращение огня по нынешней линии боевого соприкосновения в качестве условия для начала мирных переговоров с Россией. Облавы по отлову призывников и военнообязанных в Пензе, как возможная подготовка к новой мобилизации в России. Черный понедельник. Резкое падение индексов на Московской фондовой бирже. Также сегодня.
1: Все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было.
0: Маша Слоним о репрессиях во времена Леонида Брежнева и Владимира Путина.
2: Отдельного внимания заслуживает активно раскручиваемая украинской пропагандой кампания ударов по объектам российского топливно-энергетического комплекса. В Киеве и ряде западных столиц, судя по всему, рассчитывали, что такие атаки приведут к масштабным сбоям в работе ТЭК России, нанесут ущерб экономике, спровоцируют социальное недовольство и окажут влияние на ход боевых действий. Однако эти надежды оказались тщетными. Несмотря на отдельные повреждения, российская топливно-энергетическая система продолжает сохранять устойчивость и функционирует в штатном режиме. Киеву не удалось добиться ни стратегического эффекта, ни изменения ситуации на фронте, ни подрыва общественной стабильности. На этом фоне Зеленский уже опустился до откровенно примитивных рассуждений о внутриполитической ситуации в России, пытаясь утешить себя фантазиями о якобы снижении доверия к российскому руководству.
0: Вот как заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева прокомментировала удары украинских беспилотников и ракет по объектам топливно-энергетической промышленности России в последние недели на Совете Безопасности ООН. Между тем, только за последние сутки ограничения на продажу топлива были введены еще в 7 российских регионах. Власти призывают воздерживаться от поездок на частных автомобилях. Запрет на продажу топлива частным лицам введен в аннексированном Крыму. В ночь на вторник украинские беспилотники во второй раз за трое суток атаковали нефтебазу в порту Керчи, комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов ТЭС-терминал и порт «Кавказ» на российской стороне Керченского пролива. В Воронеже в результате ракетного удара в понедельник по заводу, производящему электронику, используемую в ракетах «Искандер», Х-101 и системах ПВО «Панцирь», погибли не менее 5 человек. Там объявлен траур. Журналисты «Медиазоны» и русской службы BBC совместно с командой волонтеров подтвердили гибель уже не менее 227 680 российских военнослужащих с начала полномасштабного вторжения в Украину. Это 1577 дней назад. Заместитель посла США в ООН Дэн Негреа, выступая на вчерашнем заседании Совбеза, призвал Россию немедленно согласиться на прекращение огня и начать переговоры.
3: Как ясно дал понять президент Трамп на саммите группы Семи на прошлой неделе, России следует пойти на соглашение. Время не на стороне Москвы. Россия ежемесячно несет потери до 40 тысяч человек, а ее экономика испытывает серьезные трудности. В то же время Украина продолжает укреплять свои позиции. Дипломатия и переговоры, а не дальнейшее кровопролитие, остаются единственным путем к урегулированию конфликта. В противном случае бессмысленные человеческие жертвы будут продолжаться. Эта война длится слишком долго, и ей необходимо положить конец. Соединенные Штаты полны решимости содействовать достижению прекращения огня и урегулированию конфликта путем переговоров, чтобы как можно скорее завершить российско-украинскую войну. Хватит. Настало время для немедленного прекращения огня. России и Украине пришло время вернуться за стол переговоров и заключить мирное соглашение.
0: Это был заместитель посла США в ООН Дэн Негреа. Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности 22 июня заявил, что Киев может пересмотреть подход к мирным переговорам с Россией и отказаться от заморозки конфликта на нынешней линии фронта. Россияне все острее ощущают последствия этой войны. Почти 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей были повреждены и уже не могут в полной мере обеспечивать потребности военной кампании. Последние дни также показали, что даже мощный зенитный щит вокруг Москвы, усиленные системы ПВО, переброшенными из других регионов России, не способен надежно защитить военные объекты. И это только начало. В последние 15 месяцев Украина неоднократно призывала Совет Безопасности ООН принять резолюции о полном и безоговорочном прекращении огня. К сожалению, протянутая Украиной рука мира остается повисшей в воздухе. Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и устойчивого мира в соответствии с уставом ООН. Однако наше терпение не безгранично. Если Совет Безопасности будет продолжать придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина будет вынуждена пересмотреть и скорректировать свои предложения. Согласие на прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является значительным компромиссом с ее стороны. Это был представитель Украины в Организации Объединенных Наций Андрей Мельник, фрагмент его выступления на Совете Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин сегодня впервые прокомментировал удары украинских беспилотников по топливно-энергетическим объектам как в России, так и в аннексированном Крыму, нанесенные за последнюю неделю. Путин назвал их ударами по гражданской инфраструктуре. Напомню, что эти удары привели к сбоям в поставках топлива в большинстве российских регионов, ажиотажному спросу на бензин, значительному росту цен на него. Правда, все эти последствия Путин предпочел не упоминать, выразив мнение на встрече с выпускниками российских военных учебных заведений, что цель этих ударов – раскачать российское общество.
4: Эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, создать какую-то неуверенность в действиях наших российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят.
0: Это был президент России Владимир Путин. Россия тоже продолжает полномасштабные удары по территории Украины. Российские военные утром 23 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. По последним данным, погибли не менее 3 человек, пострадали более 20, 5 из них в тяжелом состоянии. Повреждена промышленная инфраструктура города. Кривой Рог – важный промышленный центр. За время войны он многократно подвергался ракетным ударам. Самым смертоносным был удар 4 апреля 2025 года, тогда погибли не менее 20 человек. А в Донбассе российские войска продолжают ожесточенный штурм города Константиновка. Как считает израильский военный эксперт Давид Шарп, возможным захватом Константиновки Владимир Путин попытается компенсировать имиджевые потери от эффективных ударов ВСУ по аннексированному Крыму. Вот что Давид Шарп говорит о возможных последствиях захвата Константиновки российскими войсками.
5: Если мы говорим о таких вот гипотетических плохих сценариях, то захват Авдеевки, или можно сказать Угледара, в свое время за ними последовало достаточно существенное продвижение и серьезные проблемы вооруженных сил Украины. По поводу Константиновки и других направлений, в частности Лимана, очевидно, что после тяжелых потерь и неудач российская армия накапливала какие-то резервы, может быть, активность, и, скажем так, понимая, что потери не позволяют наступать непрерывно, в тех же темпах снизили эти темпы, но набрав резервов, пытаются решить те задачи, которые они перед собой ставили. И ситуация впоследствии, мы сравниваем особенно с первыми месяцами этого года, и ситуация ухудшилась в том плане, что еще, и я знаю стратегический момент, что если Путин видит ту самую перспективу, что если ухватывать что-то существенное, естественно, нет причины близко надеяться на то, что он чего-то там до ноября, до осени или чего-то в этом роде, значит, пойдет на попятный и завершит войну. В этом контексте тоже стоит рассматривать ситуацию под Константиновкой, вернее, в самой Константиновке. Если им удастся захватить город, Они, безусловно, на это рассчитывают в ближайшие недели и месяцы, как минимум, максимум месяцы, минимум недели, то это даст им, что называется, психологический стимул по поводу возможного локального коллапса обороны. Здесь я ничего не могу говорить, но украинское командование должно сегодня все усилия, как мне видится, приложить на то, во-первых, чтобы оптимизировать оборону в Константиновке, и где, если где-то надо, то вывести силы из тех или иных ситуаций, в которых они уже находятся под угрозой уничтожения, и где держать те или иные точки не имеет уже большого смысла, а зато чревато большими потерями, это первое. И второе, естественно, задуматься либо о стабилизации ситуации в целом, либо о вернении, либо и о том, и о другом. О подготовке тех оборонительных рубежей, которые в случае негативного развития, а если не будет изменения к лучшему, и украинские источники, в том числе участники боев, говорят о реальной потере Константиновки до конца лета. Так вот, если это и произойдет, то произошло, скажем так, в контролируемом режиме. Потом очевидно, что битва за Донецкую область продолжается. Противник не оставил этой идеи, естественно, захватить ее. И в рамках вот этой летней кампании, нарастив силы и как-то оправившись от потерь, пытается наверстать упущенное.
0: Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Тем временем в Пензе и в Пензенской области полицейские совместно с сотрудниками военкоматов организуют массовые облавы на мужчин. Как сообщают издания «Говорит не Москва», «Медиазона», «Движение сознательных отказчиков» и правозащитные проекты «Идите лесом», задержанных мужчин часто принуждают подписывать контракт с Министерством обороны России для отправки на войну против Украины. Вот аудиодорожка с одного из размещенных в социальных сетях видео, на которых задержанных мужчин насильно затаскивают в автобус.
6: На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Ну давайте мы сейчас посмотрим. Разберемся. Мальчишка молодой, ехал в автобусе.
0: Позже военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков во время брифинга подтвердил, что сотрудники силовых структур действительно проводят рейды, проще говоря, облавы в регионе. Он утверждал, что эти облавы регулярны и проводятся для поимки уклоняющихся от призыва.
7: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
0: Это был военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков. Можно ли считать, что облавы в Пензе – это отработка мероприятий будущей мобилизации в России? Вот что об этом и о том, как избежать насильной отправки на фронт, говорит Георгий Чижов, глава Центра содействия реформам, российский правозащитник, живущий сейчас в Киеве.
8: Российской армии, очевидно, не хватает пушечного мяса, живой силы на фронте. И, по всей видимости, отрабатываются технологии будущей мобилизации мужчин в российскую армию. Почему именно в Пензе? Ну вот, видимо, выбрали ее полигоном. На самом деле ничего подобного, как говорят юристы, правозащитники, еще не было. То есть были отдельные задержания там конкретных людей, например, в Москве, но в Пензе просто действительно останавливали всех, и до кого имели хоть малейшую возможность, что называется, докопаться. Либо человек был не трезв, там, либо совершил какое-то нарушение правил дорожного движения, либо действительно как-то неправильно себя вел в отношении воинского учета. Всех забирали, везли в военкоматы, и там, ну, не совсем понятно, многих ли заставили подписать контракт на СВО, но совершенно очевидно, что так отрабатывается возможность практически в любом населенном пункте крупном собирать мужчин и вам массово отвозить на мобилизацию. Поэтому, конечно, говорить об этом надо. Возможно, с этой проблемой столкнутся многие россияне мужского пола уже в ближайшие месяцы, особенно после так называемых выборов в Государственную Думу. И лучше бы людям понимать заранее, как этому противостоять, если они не хотят идти убивать и умирать в Украине. Хорошо бы послушать тех, кто там действительно был. Я думаю, кто-то сумеет отказаться, кому-то это будет сделать очень трудно. Мне, например, звонили в свое время в том числе в этом году уже знакомые из России, у меня там много знакомых, и рассказывали, как их близких родственников забирали и очень серьезно давили психологически, угрожали насилием, одного даже били и требовали подписать контракт. Ну, у кого-то получается выдержать все это и выйти фактически на свободу из военкомата, а кого-то все-таки вынуждают. Надо людям быть готовыми, во-первых, использовать те средства правовой защиты, которые еще есть в Российской Федерации. Там все-таки работают адвокаты, пока есть какие-никакие контролирующие органы. Вот юристы-правозащитники советуют всем написать доверенность на юридическую защиту на своих родных и близких. Чтобы если человека забирают, кто-то из его родных сразу же мог бежать, обращаться как минимум к адвокату. Иногда это помогает. По каким-то таким вопросам, вот, которые, может быть, не связаны с политикой, а связаны конкретно с защитой прав, еще обращаться можно. Иногда даже жалобы в Следственный комитет и в прокуратуру помогают. То есть пока нельзя говорить, что совсем нет возможности защищать себя на национальном уровне, в легальном пространстве. Это нужно делать, и хорошо бы всем быть готовыми к тому, что может начаться, если их заберут. Но вот хуже всего оказывается тем мужчинам, которые, допустим, не отслужили свое время в армии, их забирают на срочную службу. То есть у них уже нет шанса свободно вернуться домой, и вот там, на срочной службе, едва практически с первых дней начинают прессовать и требовать подписывать контракт. Но им, конечно, намного сложнее, но те мужчины, которые находятся в запасе и, в принципе, не обязаны служить, вот они могут достаточно эффективно защищаться. Но всегда надо иметь какие-то экстренные номера в своем телефонном аппарате. Может быть, иметь второй телефон на случай, если отберут основной, а второй удастся скрыть от тех, кто задерживает и увозит. Интенсивность всего этого и степень нарушения прав будет зависеть от того, насколько хорошо будут мобилизационные планы у Министерства обороны выполняться. Если будут плохо выполняться, конечно, давление усилится.
0: Это был глава Киевского центра содействия реформам правозащитник Георгий Чижов. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 23 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как я рассказывал вчера, в Швейцарии завершился первый раунд переговоров по заключению мирного соглашения между США и Ираном, организованных при посредничестве Катара и Пакистана. Несмотря на то, что переговоры в какой-то момент были на грани срыва, удалось договориться о создании сразу нескольких рабочих групп по выработке мирного соглашения и предотвращению возобновления боевых действий. При этом глава иранской делегации, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф публично подтвердил, общаясь с журналистами на борту своего самолета, что между США и Ираном установлен теперь прямой канал связи для урегулирования срочных проблем. Возможно, я был одним из первых, кто заявил об этом публично в самом начале войны, еще до прекращения огня. Я ясно написал в социальной сети X, что управление проливом никогда не вернется к тому состоянию, в котором оно находилось до войны. Разумеется, мы будем строго соблюдать нормы международного права. В соответствии с международным правом, а также и с договоренностями, изложенными в пятом пункте данного документа, в Ормузском проливе, как и в Ливане и в других местах, могут возникать определенные инциденты. Вы сами видели, что в отдельные дни там происходили столкновения. Именно поэтому мы договорились о механизмах координации. Будут действовать специальная телефонная линия и координационный центр, через который будут оперативно разрешаться любые спорные и неясные ситуации. В течение 30-дневного перехода периода, предусмотренного статьей 5, всем судам, намеренным пройти через пролив, следует связываться с этим центром. Это позволит обеспечить их безопасный и оперативный проход. С Божьей помощью мы сможем улучшить ситуацию в проливе с точки зрения судоходства и объемов перевозок. Это будет способствовать развитию региональной экономики, окажет положительное влияние на мировую экономику и позволит нам двигаться вперед. Это был спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Мировые рынки отреагировали положительно на известие по переговорам в Швейцарии, зато на московской бирже по итогам торгов вчера было зафиксировано падение индекса почти на 4,25%. В какой-то момент падение доходило почти до 5%. Рынок снижается четвертый месяц подряд, с марта и шестую неделю подряд. Это если отсчитывать от понедельника 18 мая. Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. В последнем выпуске «Денег на свободе» вы рассказывали о том, как Эльвира Набиуллина, ну, я бы так выразился, выкрутилась с понижением ставки. Понедельник, точнее, утром во вторник, я включаю РБК, там говорят о черном понедельнике, то есть или внушительном падении индексов Московской биржи. Что произошло? Связаны ли эти события?
9: Безусловно, рынок ждал совсем другого решения ЦБ. И настраивались на более решительные, особенно после того, как фактически Путин поддержал Шохина, который в качестве условия восстановления инвестиционной активности назвал снижение ключевой ставки ниже 10% годовых к концу года. Решение ЦБ, понятное дело, в эту концепцию не укладывается никоим образом. Более того, Набиуллину на пресс-конференции спросили, будет ли Центральный банк каким-то образом поддерживать фондовый рынок. И она сказала, что нет, таких действий не будет. И, собственно, вот эти два удара, они пришлись по российскому рынку акций, на котором помимо решения ЦБ, ну, решение ЦБ, это, видимо, стало последней каплей. Помимо этого, есть еще там два рыжих лебедя, например, да, которые прилетели на прошлой неделе, как пишут российские аналитики, в виде окончания войны в Персидском заливе, после которого цены на нефть фактически вернулись к тем уровням, которые были до войны в Персидском заливе. Да? А для российских нефтяных компаний, для российского бюджета это уровни крайне низкие, и мы видели, к чему это привело в начале года. К той дыре в бюджете и тем проблемам с долгами у российских компаний. Ну и, соответственно, то есть здесь много факторов сложилось, да, и потом Дональд Трамп сказал, что после войны в Персидском заливе возможно будет ужесточение в отношении российского нефтяного сектора. Это второй рыжий лебедь, да, как его называют. Вот, поэтому здесь удивляться нечему. Это довольно закономерное движение на рынке. Тем не менее, ну, тех минимумов, которые были отмечены там сразу после начала войны, все-таки рынок не достиг. Но ключевая поддержка была пробита вниз, и это движение может продолжиться. И для российского рынка это будет серьезным ударом, тем более, что для компаний, которые перегружены долгами, крупные компании, нету никакого решения. Вроде РЖД или в значительной степени от высокой долговой нагрузки страдает там Русгидро и так далее. Они крупные эмитенты облигаций. И вот рынок облигаций тоже, он чувствует себя совсем нехорошо. При том, что Центральный банк вот отказывается принимать какие-то системные меры для поддержки рынка.
0: Ну вот такое резкое падение, насколько я понимаю, может все-таки заставить теперь Набиуллину как-то пересмотреть свою позицию по ставке?
9: По ставке вряд ли. Я не думаю, что для нее это является каким-то серьезным аргументом. У нее есть своя поляна, своя зона ответственности. Основная – это инфляция, и, собственно, вот она за нее и старательно отвечает. Все остальное – это уже дела второстепенные. С одной стороны, ну, то есть, конечно, Центральный банк является регулятором рынка ценных бумаг и тоже несет некоторую ответственность за него, но я думаю, что при помощи ставки поддерживать фондовый рынок вряд ли они будут. К тому же уже, собственно, только что состоялось заседание, и забирать новое экстренное внеочередное заседание, чтобы снизить ставку, это точно вряд ли, да. А следующее заседание только через 6 недель, поэтому 6 недель придется рынку как-то самому выкарабкиваться.
0: Как все это сказывается на курсе рубля, и важно ли это для состояния российской экономики?
9: Для рубля это создает дополнительные риски, и это еще один аргумент к тому, чтобы не снижать экстренно ставку. Да? Все-таки высокая ставка является поддержкой для крепкого рубля. А что касается экономики, то и это решение ЦБ, и события на фондовом рынке действительно ставят вопрос о том, каким образом решать проблему долгов у крупных компаний. И здесь я боюсь, что при всех стараниях Набиуллиной все равно это будет решаться за счет печатного станка. Через банки, крупные госбанки получат, видимо, какие-то субординированные кредиты, и уже на эти деньги будут там целевым образом выкупать и госдолг, и долги «Газпрома», и долги РЖД, и других крупных компаний, которые не могут рухнуть.
0: Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. И последняя тема. В Праге побывала советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница Маша Слоним. Она представляла свою новую книгу «Возвращение. Несерьезные мемуары», о которой мой коллега Иван Толстой уже рассказывал в рубрике «Книга недели». Так что завершу сегодняшний выпуск ответом Маши Слоним на вопрос телеканала «Настоящее время» о том, как отличаются политические репрессии брежневских времен, когда она занималась правозащитной и диссидентской деятельностью, и нынешнего российского режима Владимира Путина.
10: Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. Я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот... Вот, нате, выкусите. Я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. И на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно. Я не села, и, в общем, меня мама вышвырнула. Тогда она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, моя молодость, скажем. Да, люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что открыто, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще... Не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос, жёлто-блакитного цвета, сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным, и, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки. У нас тоже, наверное, они пытались нам, ну, этот страх навязать, что ли. Конечно, 60-х, 70-е арестами и прочими какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да? И это уже система, в общем-то, была на излете. А сейчас система, я надеюсь, но пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят, которые вот... Вот, мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили. Да, и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
0: Это была британская журналистка, радиоведущая, правозащитница Маша Слоним. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода».
12: считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
13: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
14: Мне все нравится, у меня все есть.
15: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
16: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
17: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
18: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
12: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
19: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Весной следующего года в издательстве Ивана Лимбаха выйдет перевод книги «Хелла» чешского филолога Алены Махониной. Это роман, основанный на документах, собранных в российских архивах. Хелена Фришер, прообраз героини романа «Хелла», была арестована в Москве в ноябре 1937 года вместе с мужем. Он был приговорен к расстрелу как враг народа, а Хелена провела 10 лет в лагерях и 9 лет в ссылке. С Аленой Махониной беседовал Александр Вагнер, а начнем с цитаты из книги «Хелла».
20: «Был морозный январский день. Морозный до такой степени, что наконец-то пару часов светило солнце. Поэтому из-за его интенсивного свечения, преломлявшегося в свежих снежных сугробах, я совсем ничего не видела. Вслепую, по узкому обледеневшему тротуару, я направлялась в гору к архиву при музее ГУЛАГа, государственную институцию, которая незаметно превращает частную память во всеобщую, а значит, уничтожает историю. Там хранится рукопись воспоминаний Хеллы, несколько ксерокопий документов, связанных с ее изданием, и пара мне, по большей части, незнакомых снимков. Не знаю, что нового я там в этом морозном январском дне 2022 года надеялась обнаружить».
21: Это цитата из книги «Хелла» русистки Алены Махониной. Книга в этом году в Чехии получила самую высокую литературную награду – премию «Магнезия Литера». Исторические события, то есть время накануне войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, аннексия Крыма в 2014 году и протесты на Болотной площади в 2012 против фальсификации президентских выборов в России – также описаны в книге. Их наблюдает в Москве автор Алена Махонина, и они сливаются в единый поток времени со сталинским процессом над супругами Фришер, а затем годами, проведенными в ГУЛАГе, главной героиней повествования. Хелла – уменьшительная от имени Хелена. Хелена Фришер приехала в СССР из Чехословакии вместе с мужем, польским инженером. Они повторили судьбу многих поверивших советской пропаганде убежденных коммунистов. Как жена врага народа, Хелена Фришер провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении. Она не вернулась в Чехословакию и осталась жить в Советском Союзе. Ее муж был расстрелян 16 сентября 1938 года во время показательного процесса, впоследствии признанного незаконным. Но мужа Хелене Фришер эта реабилитация не вернула. В 2017 году в Чехии вышел сборник переводов стихотворений Хелены Фришер, написанных на немецком языке, и прозы, написанной на русском языке. Частью этого сборника были и переводы писем, которые Фришер писала своей подруге, с которой провела в заключении несколько лет, писательнице Тамаре Петкевич. Эти письма Алена Махонина включила в свое повествование. Они были и источником ее размышлений о Хелене Фришер. В книге есть и материалы следственных дел, сохранившиеся в российских архивах. Материалы дела Хелены Фришер и ее мужа, расстрелянного в 1938 году в СССР.
20: Книга Тамары Петкевич у меня оказалась случайно. Это определенно произошло без какой-либо связи с романом Вейля, хотя его празднично грозящая атмосфера московской повседневности не рассеялась, а наоборот, в этой атмосфере сгущалась и расширялась, и таким образом каждое лагерное воспоминание как будто было ее неотделимой частью, напоминанием, предостережением о возможных последствиях. Я купила эту книгу, очарованная мягким и настойчивым голосом автора, звучащим как будто будто на грани плача, голосом, который одновременно где-то глубоко внутри застенчиво смеялся и давал надежду. Я услышала его во время повтора одной из передач по радио, которую автоматически включаю каждый раз, когда оказываюсь на кухне. Голос этот приглушил струю воды, под которой я избавляла морковь от земли. Это было осенью 2014 года в Москве, после победной олимпийской кампании в Сочи, после аннексии Крыма, в отчаянии.
21: Еще один параллельный мир в романе – это литература. Литература главной героини, представленная ее письмами Тамаре Петкевич, литература о самой героине, роман «Москва. Граница» чешского прозаика Иржи Вейля, в котором Ри – главная героиня и есть прообраз Хелены Фришер. А также литература как часть жизни, прочитанные книги и размышления о них, параллели между реальностью, окружающей действительностью и виртуальной реальностью, в данном случае книжной.
20: Москва Иржи Вейля, Москва иностранцев, которые приехали сюда работать, Москва россиян, которые с подозрительно большой радостью кружат вокруг этих иностранцев, мне, несмотря на значительную временную удаленность, казалась доверительно знакомой. Тем более я и сама была иностранкой, не первый год работающей в Москве. К тому же это были как раз те два пассажа о Москве, которые одни из немногих в книге помечены и первой читательницей этого мной присвоенного экземпляра. О Москве в них было написано как об огромном, чужом, равнодушном месте, из-за которого главную героиню, маленькую и беззащитную, несчастную и слабую Ри, настигла страшная меланхолия. Это был страх неизвестности из-за всеобщей дисгармонии, из-за невозможных, даже чудовищных комбинаций, из-за других и непостижимых порядков, которые кому-либо извне кажутся хаосом и в итоге являются хаосом.
21: Перевод на русский язык книги Хелла вскоре будет опубликован в России издательством Ивана Лимбаха. Писательница Алена Махонина рассказала о том, как возникал роман и почему судьба Хелены Фришер настолько заинтересовала ее, что она посвятила сбору материала для книги 10 лет.
1: Я сама очень часто задавалась этим вопросом, почему именно меня это прямо, не знаю, так засосало, если так сказать. Трудно сказать, это все начиналось как-то постепенно, и чем больше я погружалась, тем больше меня как бы эта история привлекала. Даже не столько материалами, которые я открывала и обнаруживала за эти 10 лет, а скорее вот всем тем, чего как раз мне не хватало в этой истории. И мне кажется, написав эту книгу и проведя вот 10 лет с Хеллой, тех белых мест, которых осталось все равно как бы очень много, и в принципе можно было бы как-то продолжить и посвятить Хелле еще вот следующих 10 лет, но в какой-то момент я подумала, пора останавливаться. Ответ на вопрос, почему именно вот эта история,

0: Хелене Фришер и своей наблюдала, можно сказать, что касается, скажем, такой повседневной жизни в Москве и такой, скажем, невозможности от этого места оторваться, зная, что это все-таки как бы место становится все более и более опасным.
1: А вот то, что вы говорите про белые места, и та как бы история судьбы Хелены Фришер, которая вам открылась, все-таки больше белых мест или больше того, что вам все-таки удалось раскопать и найти в архивах?
0: Это очень трудно сказать, потому что вот материалов очень много. У меня очень много материалов, в основном как бы о ее жизни после ее ареста. Там и материалы, как бы касающиеся ее ареста, и протоколы допросов, и потом уже воспоминания самой Хели. И такой основной пласт материалов, который, собственно, и стал, мне кажется, одним из главных импульсов для написания книги, это письма, которые Хела писала своей подруге Тамаре Петкевич. Она их, ну, по крайней мере, те письма, которые у меня есть, они с начала 50-х до конца жизни Хелены Фришер, то есть до 84-го года. И это такой очень эмоционально загруженный материал, который невозможно, мне казалось, было передать по-другому, чем вот каким-то таким литературным способом их переработать, скажем, да. Так что вот это очень много материала, но что касается жизни до ареста, основные свидетельства — это такие не совсем надежные свидетельства. Это роман чешского прозаика Ирши Вайла «Москва граница». Это, в принципе, в котором Хела стала прототипом главного персонажа Ры. Ну, это такой материал, который я могу использовать как автор литературного произведения, фикшена, но это материал, который, естественно, не годится для какого-либо исследования. И вот в этой части для меня все равно остается как бы очень много белых мест, на которые я, наверное, уже никогда не найду никаких ответов, потому что ну, нет людей, которые могли бы свидетельствовать, и документов тоже, по крайней мере, сейчас как бы нет.
1: Когда вы впервые узнали ее имя этого человека, и как, с чего начался ваш путь к книге?
0: Мой путь к книге начинался с разных таких. Было очень много разных импульсов, но так как я сижу на свободе, то мне кажется уместным упомянуть один из таких импульсов. Это была передача Дмитрия Волчика, в которой было интервью с Тамарой Петкевич. И я ее слушала между какими-то делами, и вдруг услышала этот голос, такой очень яркий, даже радостный, светлый. И этот голос, он как-то вообще не соотносился с тем, о чем шла речь, потому что речь шла о лагерях, и тут такой необычный оптимизм в голосе, как бы не в словах самих, а в голосе. И меня это просто поразило, и, дослушав передачу до конца, я сразу купила себе воспоминания Тамары Петкевич. Пока успела их прочитать, то у меня их мой муж забрал и прочел первым. И он мне сказал, что там встретил описание чешки, которая приехала в начале 30-х годов в Советский Союз со своим мужем, и что ему кажется, что это могла бы быть женщина, которая стала прототипом романа Иржи Вайла «Москва граница». Ну и тогда я уже прочитала эти воспоминания, и потом узнала, что у самой Хелены Фришер есть свои воспоминания, и в принципе как бы все. Это уже было положено этому начало. Я тогда, правда, писала только послесловие к чешскому изданию воспоминаний Хелены Фришер, которые вышли в переводе Радки Рубилиной. И тогда я начала работать и с письмами Хели. И тут я поняла, что ну, ни в какое послесловие это не уместить. Да? И что с этим надо работать по-другому, что это тоже такой очень личный материал, который ну, тоже трудно как-то поместить в какую-то научную статью. И он действительно какой-то очень личный для меня. Не только как бы личный для самой Хелены и для меня. И поэтому я решила, что это, в принципе, может лечь в основу какой-то моей художественной книги.
1: И вы начали искать в архивах, да, или нет?
0: Я начала искать в архивах, но я вообще...

0: начала как-то думать, как вот выстроить этот рассказ про нее. В это время я как раз переводила книгу Марии Степановой «Памяти». И, в принципе, я это и признаю в самой Хеле, что она стала тоже таким одним из таких импульсов для написания книги, потому что это тоже как бы книга о поиске своих родных в лекарне своих, да. И, в принципе, как бы в таком духе мне хотелось рассказать о Хелене Фришер.
1: Вы еще упоминаете и Платонова, который писал о том, что письма и любовные записки являются литературой. Вы это вот потом решили эти письма все-таки в практически неизменном формате сделать частью книги, потому что действительно ваши размышления, они, в общем, параллельно идут с переводами тех писем, которые вы публикуете.
0: Ну, это рассказ Платонова «Однажды любивший», и он как раз там задумывается над тем, насколько личная переписка может быть интересна кому-то, кому она не адресована, да. И он как бы выстраивает этот свой рассказ из своей личной переписки с женой, немножко как-то перерабатывая письма, но только слегка. И я тоже, в принципе, задавалась вопросом, да, что мне делать с этими для меня очень ценными письмами Хелены Фришер, но насколько они могут быть интересны как бы человеку, который не настолько погружен в тему. Если их просто так взять, публиковать или публиковать в переводе на чешский, то все-таки понадобится очень много комментариев. И это может, на мой взгляд, немножко как-то убить все это прекрасное. Так что я просто выбрала те письма, которые я считаю самыми такими содержательными, и включила их в свою книгу, в свой рассказ.
1: Интересно, что в этих письмах довольно мало или почти, если я правильно помню, не упоминаются вот вообще опыт ГУЛАГа, да, что он как-то в стране находится, да, там в основном эти письма, они крутятся вокруг жизни вот нынешней, да, которая уже была после лагеря.
0: Это точно, там единственное, что в связи с лагерем упоминается, это всегда дата 19 ноября 1937 года, когда была Хелена Фришер и ее муж, когда они были арестованы. И она от этой даты ведет всегда такой отсчет своей жизни. И она на протяжении всех этих 40 лет, когда она пишет, она, когда подходит вот ноябрь, она очень часто повторяет, я не знаю, сейчас это вот такая и такая годовщина конца моей жизни, да. Это единственное, как бы, упоминание. Ну, там упоминаются очень часто друзья общие, лагерные, да. Но надо понимать, что Хела с Тамарой Петкевич, они общались и помимо этих писем, да, что, может быть, они созванивались, и много чего как бы прозвучало за пределами того, что сохранилось на бумаге.
2: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
3: На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость Алена Махонина, автор книги «Хелла». С ней беседует Александра Вагнер.
1: Проза, или я, может быть, так поняла, что ваша проза — это скорее документальное, да, чем художественное произведение. Вы, когда писали книгу, вы задавали себе вопрос о том, что это за жанр, да, это документальная проза, или все-таки это художественное произведение?
0: Нет, это, безусловно, художественное произведение, да, основанное на очень как бы большом количестве документального материала. Я даже для себя это определила как автофикшн, потому что помимо того, что книга рассказывает, пытается рассказать судьбу Хелены Фришер, она параллельно рассказывает, как бы, как я исследую, как автор исследую эту судьбу. И чем дальше, тем больше как бы в книге появляется больше как раз рассказчика меня. Так что для меня это скорее все-таки художественное произведение, основанное на документальном материале. Но тут все-таки надо понимать, что материал, он обработан мной. Он как бы, я не могу сказать, что это прямо какая-то манипуляция, но я все-таки беру какие-то куски, то, что мне как бы годится. И это касается не только документального материала, но в книге там и много всякого рода упоминаний других литературных произведений, которые я соединяю. Может быть, они в каком-то, я не знаю, научном дискурсе, их соединить невозможно было бы, да. А вот как раз в художественном произведении все это получается. Так что для меня Хелла — это, безусловно, художественное произведение. И невозможно сказать, что читатель не поймет из этой книги, кто такая Хелена Фришер, но он скорее увидит тот образ, кем она является для меня, как автора, как, может быть, как рассказчика этой истории. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, что вот я написала какую-то биографию Хелены Фришер. Это даже целью моей не было.
1: Вы еще упоминаете, что судьба Хелены Фришер и ваша судьба немного пересекаются, да, и вы видите какие-то общие моменты. И действительно, вы упоминаете там и протесты белоленточников, и даже пишете, что это Москва и двойного смысла, красота и вездесущий страх. В чем вы видите параллели с общей судьбой вашей и вашей героини?
0: В принципе, с тех пор, как я начала ездить в Россию, это начало 2000-х годов, в принципе, всегда меня все спрашивали, как бы, что я забыла в этой стране. И все, в принципе, считали, что, ну, Россия — это страна, в которой некомфортно жить. Да? Сейчас, естественно, это как бы для многих стран, в которой вообще невозможно жить. И тем не менее, я жила в России в каком-то смысле даже комфортно в своей какой-то среде. И это, собственно, то, что меня, как бы я чувствую, что меня связывает с судьбой Хелены Фришер. Она все равно после лагерей, она оставалась в России. И меня тоже все спрашивают вот сейчас, почему Хела не уехала из Советского Союза, когда ее освободили. И я всегда отвечаю так, что ее, наверное, там держали ее друзья в Чехословакии, у нее уже ничего не было. И как раз мой мир в России, он состоял прежде всего из людей. Это то, что как бы меня всегда удерживало и удерживает, да, у этой темы. И это, в принципе, одна из таких параллелей, да. К счастью, как бы, да, такой параллели, чтобы я повторяла судьбу Хелены Фришер, к счастью, до этого как бы не дошло, да.
1: И я еще обратила внимание, что вы проводите параллель или сравниваете опыт, который пережила Хелла Фришер, с опытом Шаламова. И вот хотела спросить у вас, почему вы написали, вот, что этот опыт переплетается?
0: Ну, понятно, когда мы говорим о лагерной литературе, как бы обойти Шаламова невозможно, да. Но у него лагерь — это всегда как-то что-то исключительно негативное. Как бы не может быть, человек не может как будто ничего извлечь из этого позитивного, хотя он из этого извлек свои тексты, да, которые, безусловно, являются чем-то, ну, невозможно сказать позитивным, но очень ценным. И для Хелли, ну, лагерь невозможно тоже сказать, что это было что-то позитивное, но она все-таки извлекла оттуда своих друзей. И скорее вот в тексте, в Хелли, там идет противопоставление даже не столько текстов Хелли, а о лагерном опыте, сколько сопоставление лагерного опыта Шаламова и того, как свой лагерный опыт описывает Тамара Петкевич. Это сравнение Шаламова с Петкевичем, это даже не мое сравнение с его. Вот так эти два текста противопоставлял, как и говорил о Петкевиче, что это такая своеобразная улыбка из ада, мне кажется, Георгий Померанц, да.
1: Каждый раз, когда возникает вопрос о лагерной прозе или о судьбах людей в ГУЛАГе, то, конечно, возникает вопрос жертвы и палача, да, что мы называем жертвой. И имена палачей. Вы говорите в книге, что не ищете имена палачей, а хотите скорее назвать имена жертв. Но, тем не менее, вы эти имена называете, потому что вы приводите материалы этих судебных дел. И насколько важно вообще для вас было вот эти имена назвать, да, все, которые вы упоминаете в книге, а вы их упоминаете действительно очень много, потому что в связи с судьбой Хелены Фрейшер вы упоминаете и других чехословацких граждан, которые оказались вот в такой же ситуации, как и она, и параллельно вы называете эти имена тех людей, которые их преследовали.
0: Не знаю, они там, эти имена палачи, как вы говорите, они просто действительно появляются только в качестве документа, но они просто присутствуют в этих документах, но я в книге не задавалась тем, чтобы как-то раскрывала их личность, и если я не ошибаюсь, там тоже как бы есть такое предложение в книге, что ну как бы я называю это конкретное имя, но как бы это могло быть и другое имя, для меня это не настолько важно, вот это не моя цель, это моя цель, это все-таки описать судьбу жертв, но я бы тоже как бы не воспринимала Хелу. Для меня как бы Хела никогда не являлась жертвой, да. Это все-таки очень сильный человек, и то, что она выстояла в этом, мне кажется, как бы избавляет меня немножко от такого ощущения, что это реально какая-то жертва. Да? Мне как бы, для меня это скорее героический поступок, да.
1: И вы к этому героическому поступку относите то, что она не уехала из Советского Союза, осталась там жить после того опыта, который она получила?
0: Ну, это просто мне, не знаю, как бы я бы вот это так не оценила, что это какой-то поступок, это скорее отсутствие поступка с другой стороны, да. Не знаю, было ли у нее реально намерение уезжать из Советского Союза. Я точно знаю по документам, что она искала своих родных, что с ними случилось после войны, и если она искала какие-то возможности уехать, но она даже не пыталась уже во времена, когда можно было, я не знаю, хотя бы там путевку купить, да. Но она не уезжала, потому что все-таки она прекрасно понимала, что домой не вернуться. Это тема, которая сейчас особенно как-то важна. Но невозможно вернуться в это домой, которое было когда-то, да. Об этом вот сейчас последняя проза Марии Степановой как раз о том, что просто вот тот дом, который мы вот сейчас покинули, его уже не существует, да. И она, Хела, это прекрасно понимала, что в этот дом не вернуться, хотя она очень ностальгировала по Чехословакии, но это была какая-то ностальгия по чем-то несуществующим. Да.
1: А домом для нее являлся язык, да? И вы довольно много пишете о языке и о тех языках, которыми владела Хелена Фрейшер, что она переводила. Для нее язык был домом в какой-то степени.
0: Да, но тут вопрос, какой язык был для нее домом, потому что, насколько я понимаю, родным языком для нее был немецкий, да? Но она очень как-то тепло относилась к чешскому языку и, в принципе, говорила о себе как о чешке, да, хотя она была чешской, немецкой еврейкой. Так что язык в некотором смысле точно, безусловно, был для нее домом, да.
1: А ставили для нее домом потом Советский Союз?
0: Никаких таких ее высказываний по этому поводу нет. Про Советский Союз, мне кажется, она вообще не говорит. Если она уже про что-то говорит, то это друзья. Люди вокруг нее, да, безотносительно как бы государства. Да. Так что для нее домом стал тот круг друзей, которые после освобождения окружали.
1: Вот вы пишете в книге, что вы много лет посвятили расследованию своему, да, можно так сказать, того, кем является Хела, и что она за человек, но тем не менее в конце книги вы пишете, что вы не можете даже ответить на этот вопрос. Вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев после выхода книги, вы можете ответить на этот вопрос?
0: Мне кажется, что это намного еще больше усложнилось, все запуталось, и кем она была как реальным человеком, это действительно из документов просто невозможно никак понять, даже из как бы не только письменных документов, я не знаю, фотографий. Это все равно всегда будет моя идея этого человека. И так что книга, поэтому она и называется просто «Хела». И это такая как бы моя попытка сказать, вот это Хела, это не та реальная Хелена Фрейшер, да? Это как бы такой мой персонаж Хелла.
3: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Александра Вагнер беседовала с Аленой Махониной, автором романа «Хелла», который готовится к печати на русском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Радиокомпозиция русской службы по роману Марка Алданова «Ключ». Эфир 16 марта 68 года.
3: Сегодня радиокомпозиция по роману Марка Александровича Алданова «Ключ», опубликованному впервые в 1929 году. Советское общество лишено возможности читать произведения Алданова, одного из крупнейших русских писателей после Октябрьского переворота, живших и работавших за рубежом. Одним из самых значительных и интересных произведений Алданова является, пожалуй, его трилогия «Ключ», «Бегство», «Пещера». В этих романах, воспользовавшись криминальной завязкой, автор сочно и исторически верно показывает настроение русского общества – широких кругов русской интеллигенции накануне и во время Октябрьского переворота. Мы полагаем, что нашим слушателям будет интересно ознакомиться с этой трилогией Алданова, особенно в связи с 50-летием событий 17 года. Сегодня мы передаем первую часть радиокомпозиции по первому роману трилогии «Ключ». У Алданова название романа «Ключ» имеет значение символическое, как ключ к уразумению событий 17 года. Передовые силы русского общества того времени уже подготовили, так сказать, ключ к победоносному завершению войны с Германией и к перестройке всей жизни России на здоровых демократических началах. Но этот ключ оказался неиспользованным. Вожди большевизма отбросили самой жизнью приготовленный демократический ключ. Итак, начинаем радиокомпозицию по роману Алданова «Ключ». Петербург, квартира номер 4, так сказать, интимного назначения. Утро. У дверей квартиры толпятся соседи из других этажей, во главе с швейцарихой Дарьей Петровой. Внизу послышались голоса. По лестнице в квартиру поднялись помощник пристава, околоточный, врач, городовые.
4: А какого человека видели там?
5: Нет, никого.
6: Только что голоса голоса не было.
7: Господа, прошу разойтись. Ну, что, доктор? Что скажете?
8: Нужно вскрыть тело. Следов борьбы на теле не видно. Однако отравление очень вероятно. Но до вскрытия точно ничего сказать нельзя. Необходим, конечно, химический анализ остатков этого в стаканах.
4: А может быть, самоубийство или просто разрыв сердца?
7: Но нет, это не самоубийство. И по лицу видно, что убийство. Ясное дело, подсыпали яда. Здесь кроме него был еще кто-то. Эй ты, баба, швейцариха, пожалуй сюда. Так тебе фамилия жильца неизвестна?
9: Сами извольте знать, какая квартира, ваше благородие. Приводит, конечно, девиц, а фамилии не сказывает.
7: Не прописала? Ну, с тобой об этом еще будет разговор. Обнаружили только носовой платок без метки, портсигар да бумажник с 70 рублями.
4: А в ящиках стола ничего нет? Ух ты! Полюбуйтесь-ка! Вот особого рода фотографические карточки. Должно быть из Парижа. Только в Париже такое выдумают.
7: Нет, не говорите. И у нас теперь это хорошо работает. Что там такое?
4: Сейчас взгляну. Певзнер, корреспондент из Зари. А городовые его не пускают.
7: Его никто не удержит. Пронюхал собака. Альфреду Исаевичу мое почтение. Уже узнали? Экой вам Господь Бог послал талант.
5: Я зашел сюда случайно. Репортажем я давно не занимаюсь. Моя специальность – политическая информация. Ну, говорите, кого убили?
7: Да вот пока не можем установить. Следственные власти еще не прибыли. После следователя милости прошу. Все первым узнаете.
5: Ну, я вашего следователя здесь ждать не намерен. Тут за углом есть трактир, пойду чай пить. А вы после следователя, будьте добры, дайте мне туда знать.
7: Это с удовольствием.
4: На войне что слышно, Альфред Исаевич?
5: Мало хорошего. Гинденбург готовит 20 числу прорыв на Рижском фронте. 12 дивизиями.
4: Ох ты, черт! И что же?
5: Отступим немножко.
7: Беда. Просто беда. Да ведь ясное дело, немцам через Гришку Распутина все известно, что у нас в штабе делается. Видно, дело идет к сепаратному.
5: Но еще неизвестно. В сферах вчера сказали, что сепаратного мира не будет. Так я буду ждать в трактире.
7: Хорошо, Альфред Исаевич, хорошо. Черт его принес. Запишем в протокол найденные на убитом предметы. Смотрите, тут вот в бумажнике еще что есть, а мы и не заметили. Вот, счет гостиницы «Палас», счет на имя Фишера.
4: Это значит и есть Фишер.
8: А счет, кстати, порядочный. За неделю 415 целковых.
7: Видно, был побогаче нас с вами.
3: В номере гостиницы «Палас», где проживал убитый банкир Карл Фишер, следователь по особо важным делам Яценко ведет следствие. Неожиданно туда же пожаловал и глава департамента полиции Федосьев.
6: Вашему превосходительству угодно было меня видеть?
10: Так точно. Я решился побеспокоить вас в связи с тем делом, которое находится в вашем производстве. Узнав о происшествии с Фишером, я утром позвонил по телефону в министерство. И мне оттуда сообщили, что дело поступило к вам. И я подумал, чем писать всякие бумаги, гораздо проще непосредственно обратиться к вам для выяснения некоторых обстоятельств этого дела.
6: Ваше превосходительство, предполагаете, что дело Фишера может быть, не чуждо политического элемента?
10: О нет, я ничего не предполагаю, Николай Петрович. Или, вернее, я априори допускаю возможность политического элемента во всяком деле такого рода.
6: Какого рода, ваше происхождение?
10: Банкир Фишер был крупный делец международного масштаба, неопределенной национальности с немецкой фамилией. Наше ведомство обязана хоть издали следить за подобными людьми, особенно в грозное военное время. А если такой человек умирает в загадочной обстановке, то я был бы просто нерадив в исполнении своих обязанностей, когда не осведомился бы об обстоятельствах этого дела.
6: Ваше превосходительство желает получить сведения, так сказать, в частном порядке.
10: О да, в частном. Только в частном порядке. Прошу вас изложить мне ваши сведения и предположения о деле.
6: Я к вашим услугам. Дело о смерти Фишера поступило ко мне лишь несколько часов тому назад. И вполне оформленной гипотезы у меня, разумеется, еще быть не может. Предположение же и подозрение у меня точно есть. Начну с того, что на Фишере оказались в сохранности золотые часы и бумажник. Это по-видимому, исключает предположение об убийстве с целью грабежа. Следовательно, надо искать убийцу среди людей, которым могла быть выгодна смерть Фишера.
10: По вашему мнению, кто таковыми могут быть?
6: Жена Фишера была в близких отношениях с неким Загрядским. Личность эта, по данным, добытым розыском, весьма сомнительных моральных качеств.
10: Так-с, продолжайте, я вас слушаю.
6: Заинтересованные могли быть, предполагая худшее, две женщины, его жена и его дочь. Госпожа Фишер теперь в Крыму, ей послана телеграмма, а дочь за границей.
10: После Фишера осталось завещание?
6: Здесь в номере завещания не оказалось. Но мы нашли ключ от сейфа в банке. Может быть, завещание там или у нотариуса. Это выяснится не сегодня, а завтра.
10: Я вам буду чрезвычайно обязан, если вы дадите мне об этом знать, когда это выяснится. Еще раз вас благодарю и прошу извинить, что побеспокоил понапрасну. Да, еще хочу спросить, почему, собственно, вы вызывали по этому делу и Александра Михайловича Брауна? Я встретил его, входя к вам.
6: Он живет в этой гостинице и был знаком с Фишером. Я рассчитывал кое-что у него узнать.
10: И что же, узнали что-нибудь?
6: Почти ничего. Ваше превосходительство, его знаете?
10: Мы учились одновременно в университете, правда, по разным факультетам и курсам.
6: Он по происхождению из немцев?
10: Не могу вам сказать. Вероятно, из обрусевших инородцев.
6: Интересное лицо. Он знаком также и с Загрядским.
10: Да?
6: Да.
10: У нашего знаменитого химика странные знакомства.
3: На набережной было темно и пустынно. Браун подошел к перилам и наклонился над водой. Затем торопливо вынул из кармана никелированный ключ, осмотрелся и швырнул его в воду. У известного адвоката Кременецкого большой прием. Среди приглашенных не только присяжные поверенные, но и профессора, артисты, писатели, общественные деятели. В будуаре, в ожидании ужина, Тамара Матвеевна, жена Кременецкого, и их дочь Муся занимают гостей.
11: Господа, господа, ставится вопрос. Какие книги вы взяли бы с собой, отправляясь на долгие годы на необитаемый остров? Предполагается, что на необитаемом острове нет библиотеки.
12: Просят только не говорить, что вы взяли бы с собой голубой фарфор, ибо автор его здесь.
11: И он воплощенная скромность.
13: Да. Я взяла бы Гёте и Пушкина. Ну, как хотите. Можете считать меня отсталой или глупой, а я останавливаюсь на классиках. И в ваших декадентах ничего не понимаю. А вам с лимоном, Василий Степанович, а?
14: Пожалуйста. А я, пожалуй, голосовал бы за Данте.
15: Я взял бы Над Пикертона.
12: Ну, это уже оставьте. Уж вы-то, дядя, наверное, взяли бы полное собрание своих творений.
13: Господа, у нас будет сегодня еще гость оттуда.
12: Кто?
13: Может быть, вы его встречали? Майор Клервиль из английской военной миссии.
14: Ого! Да, я его знаю.
11: Вы с ним знакомы? Я его видела в ресторане «Поляс». Он был в штатском. Какой очаровательный. Да.
14: Очаровательный.
11: Правда ли, что он шпион? Я обожаю шпионов. Ну, просто с ума схожу.
13: Муся, перестань говорить глупости.
11: Мама, ну что мне делать, если я непременно хочу выйти замуж за шпиона?
15: Все англичане шпионы. Шекспир тоже был шпионом.
12: Заткните фонтан, дядя. Шпион не шпион. Должно быть, присматривается к тому, что у нас делается. Как же иначе? Англичане поклялись воевать с немцами до последней капли русской крови.
14: Напротив, майор Клервиль обожает Россию. Он самая настоящая интеллигенция, с сомнениями, с исканиями, с проклятыми вопросами, со всем, что полагается.
16: А ведь слово «интеллигенция»
7: выдумал почтеннейший Бабарыкин.
12: Ничего подобного. Оно встречается Ване Карениной.
11: Нельзя говорить ничего подобного.
12: Оставьте, пожалуйста. Отлично можно. Помните, как Столыпин сказал? Мой язык как хочу, так и говорю.
3: А в кабинете другая группа гостей ведет разговор политического характера.
15: Такое время, подумайте, в такое время, когда все живые силы страны должны всемерно приложиться к делу обороны. Эти люди ведут примехонько к революции.
16: И слава богу, не вечно Федосьевым править с Россией. Моя формула: чем хуже, тем лучше.
15: Да, но подождем конца войны. Во время войны не устраивают революции.
16: Ах, разве война когда-нибудь кончится полностью?
8: Война кончится тогда, когда социалистам воюющих стран будет дана возможность собраться на международную конференцию.
16: Что же они сделают? Объявят ничью?
8: Да там уж видно будет.
15: Ну, сотворение мира войны в ничью не бывало. Неужели, однако, князь, можно защищать Сухановщину?
16: Позвольте, при чем здесь Сухановщина? Я не пораженец.
8: К тому же, Сухановщина весьма неопределенное понятие. Ленин излагает те же в сущности мысли гораздо последовательнее.
15: Кто это Ленин?
8: Ленин, эмигрант, глава так называемого большевистского и пораженческого течения в российской социал-демократии.
15: Его настоящая фамилия Богданов, правда?
8: Нет, Богданов другой. Фамилия Ленина, кажется, Ульянов.
16: Ах да, Ульянов. Не скрою, я к пораженчеству и ко всей этой Сухановщине вообще отношусь довольно отрицательно.
15: Война до полной победы? Дарданеллы?
12: Николай Петрович, я просто сгораю от любопытства. Кто убил Фишера? Зачем убил? Почему убил? Вы, как следователи, в курсе дела?
17: Да, право же, я сам ничего не знаю. Вы читали в вечерних газетах. Задержан некий Загрядский. Но я его еще не допрашивал.
12: Это какой же Загрядский? Мой покойный отец сенатора знавал одного Загрядского. Они встречались у Лилии, у графини Гейденбург. Не из тех ли Загрядских?
17: Не знаю. Верно, не из тех. Кажется, попросту опустившийся человек. Вместе развлекались с Фишером.
12: Господа, откроем дверь. Шаляпин!

0: кончил.
1: Удивительно, что он согласился спеть. Он больше не поет в частных домах.
0: Видно, нашло. Спел и уехал. Даже не уехал, а отбыл.

0: тусклыми желтоватыми огоньками. В коридоре он столкнулся с Брауном.
1: Александр Михайлович, приятный сюрприз. Тоже в Царское?
2: Нет, я в Павловск.
1: Ну, значит, до Царского вместе? Вы в этом купе? Разрешите мне сесть здесь, благо никого нет.
2: Сделайте одолжение. Я думал, вам, как главе департамента полиции, полагается отдельное купе или даже отдельный вагон.
1: Ну вот, еще я никому на вокзале и не говорил, что еду. Так вы в Павловск?
2: Да. Одно из наших учреждений по изготовлению противогазов помещается в Павловске.
1: Вот ведь какая приятная встреча. Мне особенно интересно побеседовать с человеком, прибывшим недавно из Европы. Ну, что там у наших доблестных союзников? Заметьте, у нас теперь ироническое обозначение «наши доблестные союзники» стало почти обязательным. Казалось бы, почему? Ведь они и в самом деле доблестные.
2: Да, у нас, кажется, не отдают себе отчета в их жертвах, особенно в жертвах Франции.
1: Долго ли так проживем?
2: Вы думаете, недолго?
1: Увы, не я один думаю. Мы все чувствуем, что дело плохо. И заметьте, большинство очень радо, грациозно так на цыпочках в пропасть и спрыгнуть.
2: Мне все-таки несколько странно это слышать от представителя власти.
1: Я, Александр Михайлович, не так уже типичен для представителя власти. Разумею нашу нынешнюю, с позволения сказать, власть.
2: Вот как, с позволения сказать.
1: Да, вот как. Такого правительства даже у нас никогда не бывало. Истинным чудом держимся.
2: К левым, значит, примыкаете?
1: Никак. Я от нашей левой общественности тем главным образом и отличаюсь, что я в нее нисколько не верю. Ах, да что говорить. Расползается русское государство. Мы все это чувствуем.
2: Я, признаться, не замечал, чтобы все это чувствовали. Напротив.
1: Я говорю о людях умных и осведомленных. Ум, конечно, от Бога, а вот осведомленности у людей моей профессии, конечно, больше, чем у кого бы то ни было.
2: Ну, и что же?
1: А то, что нам все виднее, чем другим. И многое мы такое знаем, Александр Михайлович, или хоть подозреваем, о чем другие люди не имеют понятия.
2: Жаль, однако, что ваше ведомство не дает наглядных доказательств своей проницательности.
1: Дадим. Дадим.
2: Историю оставить.
1: Истории мы уже оставили.
2: Это что же, если не секрет?
1: Теперь, пожалуй, больше не секрет. Я разумею записку, года 3 тому назад поданную нашим человеком в сферы, как пишут левые газеты. Вы верно не слышали. Записка Петра Николаевича Дурново. Не слышали? Об этой записке начинают говорить, и не мудрено. В ней, Александр Михайлович, все предсказано. Решительно все, что случилось в последние годы.
2: А именно?
1: Предсказана война, предсказана с мельчайшей точностью конфигурация держав. С одной стороны, говорит, будут Германия, Австрия, Турция, Болгария. С другой – Англия, Россия, Франция, Италия, Сербия, Япония. И он еще, правда, указывает Соединенные Штаты, пока в войну не вмешавшиеся.
2: Ну, и как Дурново полагает, чем все это кончится?
1: А кончится все, по его словам, революцией в России и в Германии. Причем русская революция, говорит Петр Николаевич, неизбежно примет характер социалистической.
2: То есть, как же это конкретно?
1: А вот как. Государственная дума, умеренная оппозиция, либеральные партии будут сметены, и начнется небывалая анархия, результат которой предугадать невозможно.
2: Да не миф ли эта записка?
1: Нет, Александр Михайлович, не миф. Когда-нибудь прочтете. Умница он необыкновенный. Как и ваш покорный слуга, он имеет репутацию крайнего реакционера. Однако в частных разговорах Он не скрывает.

0: скрывал, что видит единственное спасение для России в английских государственных порядках. Хорошо?
1: Недурно, в самом деле. Вождь реакционеров в душе сторонник английского конституционного строя. Правду говорят, что Россия страна неограниченных возможностей.
0: Да, правду говорят. Я, Александр Михайлович, иногда себя спрашиваю, возможен ли в России социалистический или анархический строй? И по совести должен ответить, возможен. Очень возможен. Не все ли равно, какие домики строить из песка? И мы будем вздыхать по плохому государству, оставшись вовсе без государства. Плохое, как-никак просуществовало столетие.
2: Адвокат Семен Исидорович Кременецкий вошел в свой кабинет. С дивана поднялась высокая дама в трауре и поспешно направилась к Кременецкому. Семен Исидорович подвинул ей тяжелое кресло.
3: Пожалуйста, садитесь. С кем имею честь?
4: Я Елена Федоровна Фишер.
3: Госпожа Фишер, вы не супруга ли, не вдова ли человека, так трагически погибшего на днях?
4: Да, это я.
3: Я немного знал вашего покойного мужа. Разрешите выразить вам мое искреннее сочувствие и соболезнование. Могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?
4: Да, я хотела просить вас быть моим представителем.
3: Елена Федоровна, мое имя Семен Исидорович. Елена Федоровна, расскажите мне ваше дело. Только узнав его в деталях, я смогу дать вам ответ.
4: Но я, право, не знаю, как начать, как все передать.
3: Тогда не разрешите ли вы мне предлагать вам вопросы?
4: Да, пожалуйста.
3: Вы давно замужем?
4: 8 лет, с 1908 года.
3: Вы были счастливы в вашей супружеской жизни?
4: Счастлива? Нет. Нет, я не была счастлива. Мой несчастный муж был гораздо старше меня. Он вел вдобавок такой образ жизни. Это вы, впрочем, знаете.
3: Так, я понимаю. Теперь разрешите спросить вас. Вы давно знаете этого человека, который арестован по подозрению в убийстве вашего мужа? Этого Загрядского?
4: Да, давно. 2 года.
3: Когда вы видели Загрядского в последний раз?
4: Мы в июне с ним уехали из Петербурга в Ялту.
3: Так-так. Разрешите прямо вас спросить. Считаете ли вы Загрядского виновником смерти вашего мужа?
4: Этого я не знаю, но я считаю его низким на все способным человеком.
3: Мне не совсем понятны ваши взаимоотношения с ним.
4: Тяжело, Семен Исидорович, говорить обо всем об этом. Я себя не обеляю, не оправдываю, но Загрядский только ухаживал за мною, как ухаживали многие. И он провожал меня в Ялту с согласия мужа, даже по его просьбе.
3: Так-так, я понимаю. Когда же вы с ним расстались?
4: Мы поссорились с ним. Я поймала его на том, что он читал мои письма. Разумеется, я вспылила, и мы расстались. Он вернулся в Петроград еще в июле.
3: И с тех пор вы его больше не видели?
4: Нет.
3: Скажите, Елена Федоровна, состояние вашего мужа теперь перешло к вам?
4: Я надеюсь, я предполагаю. У моего мужа есть дочь от первого брака, но она не может наследовать.
3: Почему?
4: Дочь моего покойного мужа крайняя социалистка и живет за границей, революционерка.
3: Она лишена прав состояния?
4: Не знаю, лишена ли, но она неблагонадежная, иммигрантка и, значит, ничего не получит.
3: Ну, это еще ничего не значит.
4: Мой муж от нее совершенно отказался в последнее время. Она живет в Париже, участвует в каких-то кружках и занимается, кажется, химией одного русского у профессора Брауна.
3: Вот как? У Александра Михайловича. Он теперь здесь. Однако, позвольте возвратиться к Загрядскому. Вы изволили сказать, что считаете его способным на убийство. Какие именно мотивы могли бы быть у него для убийства? Ненависть, например? Или, предположим, ревность?
4: Да, может быть, и ревность.
3: Не будете ли вы так добры изложить мне ваше соображение на этот счет?
4: Ради бога, не теперь. Если бы вы знали, как меня уже измучил следователь.
3: Пожалейте себя. Успокойтесь, Елена Федоровна. Вам тяжело, и это так естественно. Ну, отложим наш разговор на завтра.
2: Вы слушали первую часть радиокомпозиции по роману русского зарубежного писателя Марка Александровича Алданова «Ключ», опубликованному впервые в 1929 году.
5: Эфир 16 марта 1968 года.
6: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
5: Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем архивную программу. «Россия вчера, сегодня, завтра». Первые дни «Радио Свобода». Затем второй сюжет – передача о писателях-самоубийцах. Эфир 24 марта 1968 года.

0: У микрофона Михаил Коряков. Помню, летом 1952 года мне вместе с другой сотрудницей нашей радиостанции Наташей Мейер довелось побывать у Александра Тихоновича Гречанинова. Тогда только что вышла из печати автобиография этого замечательного композитора, автора опер «Добрыня Никитич» и «Женитьба», нескольких симфоний, множество романсов, а также гимна «Свободной России», отрывок из которого вы только что слышали. Мне было поручено взять интервью у Гречанинова для нашей русской зарубежной радиостанции, голос которой зазвучал в эфире 1 марта 1953 года. Александр Тихонович проявил большой интерес к замыслу, если угодно, концепции русской зарубежной радиостанции. И он тогда же написал обращение к нашим будущим радиослушателям. Потом возникла мысль: радиостанция должна иметь свой позывной. Откуда его взять? Не взять ли его из гречининовского гимна «Свободной России»? Так и сделали. Прошло с тех пор 15 лет. Для нынешней русской молодежи, для наших новых радиослушателей, пожалуй, будет не бесполезно, если мы сейчас вспомним первые дни радиостанции «Свобода».
1: Как вы только что слышали, композитор Александр Тихонович Гречанинов был одним из тех, кто как бы присутствовал при зарождении нашей радиостанции. Его давно приглашали вернуться в Россию, но он не соглашался. Так, например, в 1944 году, по случаю 80-летия со дня рождения, в Москве было устроено несколько гречининовских концертов. Исполнялись 4-я симфония Гречанинова, отрывки из оперы «Добрыня Никитич». На камерном вечере исполнялись первые три, а также песни. Но Гречанинов, как известно, много и плодотворно работал также в области духовной музыки. Эти его произведения не исполнялись в Москве. И это не ускользнуло от внимания Гречанинова, когда он получил из Москвы программы и афиши юбилейных концертов. Несмотря на приглашение, Гречанинов предпочел остаться, как он говорил, в чужих краях. Почему? Об этом он говорил в собственноручно написанном им обращении к слушателям нашей радиостанции. Оно было передано 15 лет назад.
2: Я, композитор Александр Тихонович Гречанинов, родился в Москве, в которой хотел бы прожить и свои последние дни. Мне была близка музыка всех родов. Я писал оперы и симфонии, хоры и романсы. Но самым близким родом была для меня всегда музыка хоровая, и в частности, музыка для церкви. У нас в России этот род почти не культивируется. Вот почему я должен был из нее уехать и жить в чужих краях. Но я глубоко верю, что у нас на родине опять засияет свобода. Свобода для всякого творчества, и в том числе для всех родов искусств, а для меня самого дорогого и любимого – для музыки.
1: Так Александр Тихонович Гречанинов говорил в письме нашим радиослушателям, которое он написал весной 1953 года. Многие радиослушатели заинтересовались музыкой, из которой был взят позывной нашей радиостанции. Как-то раз пришло письмо из Белоруссии. Писал один из наших постоянных слушателей. «Ответьте мне, пожалуйста, — спрашивал он, — что за музыка исполняется перед вашими передачами в качестве позывных?» Мы, разумеется, тогда же ответили, что позывной радиостанции «Свобода» взят из гимна «Свободной России», который был написан в Москве в дни февральской революции 1917 года. В книге «Моя жизнь» Александр Тихонович Гречанинов рассказывает о том, как он написал гимн «Свободной России».
2: Весть о февральской революции 1917 года была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Народ высыпал на улицу, у всех в петлицах красные цветы, и люди восторженно обнимаются со слезами на глазах от счастья. Нужен новый гимн. Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже готова. Но слова. Первые две строки «Да здравствует Россия, свободная страна» я взял из Сологуба. Дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне немедленно приходит, и через несколько минут готов и текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство. Не теряя времени, издатель тотчас же отправляется в нотопечатню, и в середине следующего дня окно магазина было уже украшено новым гимном свободной России. Короткое время все театры были закрыты, а когда они открылись, на первом же спектакле по возобновлении в Большом театре гимн был исполнен хором и оркестром наряду с Марсельезой.
1: Такова история гимна «Свободной России», из которого и был взят позывной нашей радиостанции. Одной из первых программ, определивших лицо нашей радиостанции, придавших ей характер не иностранной, а именно русской зарубежной радиостанции, одной из таких первых программ была серия радиопередач, называвшихся «Письма на родину». Вот, например, письмо выдающегося русского писателя Бориса Константиновича Зайцева. Его книги, вышедшие еще в России, «Тихие зори», «Сны», «Усадьба Ланиных», «Земная печаль», «Голубая звезда» известны многим читателям у нас на родине. Но те книги, которые он написал за рубежом, «Путешествие Глеба», «Анна», «Золотой узор», «Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов», эти книги мало кому доступны. В Москве Борис Зайцев был председателем Союза писателей. Теперь он председатель Парижского союза русских писателей и журналистов. Как и Александр Гречининов, Борис Зайцев выехал за границу в 22-м году. И как Гречининов, он тоже, можно сказать, присутствовал при зарождении нашей радиостанции. В первые дни своего существования, летом 53-го года, мы передали его письмо на родину.
2: Я уехал из Москвы, где провел всю свою молодость, в июне 1922 года. Меня выпустили за границу для лечения после сыпного тифа. Уехал с

0: Одессу, и она скончалась без меня в России. Разлюбить Россию не могу так же, как не мог бы разлюбить и мать. Оба эти образа для меня и сливаются. Оба во мне и уйти не могут. Живя вне родины, я могу вольно писать о том, что люблю в ней, о своеобразном складе русской жизни, о русских людях, русских святых, монастырях, о замечательных писателях России. Никто мне не мешает здесь любить то, что люблю, и не любить то, что ненавижу. Эмиграция, разумеется, драма, отрыв. Но убиение живой души, насилие над ней, есть нечто бесконечно худшее. Так что не только я не завидую тем из братьев моих в России, кто, живя много шире, богаче меня, вынужден приспосабляться, писать по заказу и гнуть спину перед ничтожествами, но искренне сожалею о судьбе их. Надеюсь, вполне надеюсь, что не всегда так будет. А пока что шлю вам, собратья по перу, ведомые и неведомые, привет. И дай вам Бог лучшей доли.
1: Борис Зайцев, «Письмо на родину», 1953 год. Первые дни радиостанции «Свобода». Как вы только что видели, композитор Александр Гречанинов, писатель Борис Зайцев с первых дней помогали становлению нашей радиостанции. Не одни они, конечно. Поскольку нам хочется в сегодняшней радиопередаче показать, как в 1953 году, в первые дни существования радиостанции «Свобода», определялся ее характер, вырисовывалось ее лицо, мы приведем еще одно письмо на родину епископа Иоанна Шаховского. Пожалуй, в этом письме с наибольшей отчетливостью выражены те цели, те коренные задачи, которые с первых дней ставила перед собой наша радиостанция. Летом 1953 года, обращаясь к солдатам и офицерам Советской армии, епископ Иоанн Шаховской писал:
0: «Друзья мои, в школах и на политзанятиях вы слышали такую фразу: „Бытие определяет сознание“. Так написано в кратком курсе истории партии и в других советских учебниках. Но что это значит? Бытие так же сложно, многопланно, как и сознание. Современная наука говорит, что у человека есть подсознание, где глубоко скрыта большая часть человеческой личности. Но есть и сверхсознание. Оттого и существуют в мире такие всем понятные духовные категории, как героизм, долг, правда, честность, самопожертвование. Вы, солдаты и офицеры Советской армии, часто слышите эти слова. Политруки говорят вам о героизме, о долге, о самопожертвовании. Но задумавшись над этими словами, вы увидите, что никаким диаматом, никакой экономической теорией эти понятия не могут быть объяснены. Точно так же и понятия лжи, измены, преступления, корысти, эксплуатации. Все это нравственные, духовные, религиозные понятия. Тот, кто сводит жизнь только к материальному, экономическому процессу, просто-напросто не понимает, что такое жизнь и что такое человек. Объявляя себя материалистом, отрицая силу духовного мира, человек только прячет голову в песок. Он только оскорбляет самого себя и других людей. Но никуда не укрыться человеку от суда, как бы мы этот суд ни называли: суд нравственности, суд Бога или суд человеческого сознания.
2: Вы слушали радиопередачу «Россия вчера, сегодня, завтра». Первые дни радиостанции «Свобода».
3: Вместо очередного выпуска обзора культурной жизни прослушайте специальную передачу, посвященную советским писателям-самоубийцам. У микрофона литератор Юрий Кротков.
4: Кто в нашей стране не знал Александра Фадеева? автора

0: разгрома последнего из УДК молодой гвардии. В писательских кругах его называли маршалом. И, конечно же, он был в советской литературе маршалом. Многолетний генсек, то есть генеральный секретарь Президиума Союза Советских Писателей, многолетний кандидат и член ЦК ВКПБ и ЦК КПСС, многолетний депутат Верховного Совета СССР, член Бюро Всемирного Совета Мира, член Президиума Советского Комитета Защиты Мира, дважды кавалер Ордена Ленина, лауреат сталинских премий, председатель Комитета по присуждению сталинских премий, личный советник Сталина, его любимец, куда уж больше. Мне довелось присутствовать на праздновании 50-летия Фадеева в 1951 году, которое происходило в зале имени Чайковского в Москве. Тогда Александр Александрович в темном костюме, как знаменитый артист в день своего бенефиса, взойдя на концертную сцену, произнес знаменитую речь, в которой вдохновенно, почти свято поклялся быть верным товарищу Сталину до последнего вздоха, отождествляя, конечно, имя Сталина с идеей коммунизма. Фадеев клялся в верности Сталину, и тогда, сидя в зале, я был уверен, что клятва его – правда. Парадоксально, что я тогда был уверен в этом, хотя и знал, уже тогда знал, что в пьяном виде из ресторана «Арагви» тот же Фадеев звонил на дом Борису Пастернаку и говорил: «Боренька, ты у нас один, единственный, который не врет». Спрашивается, что же происходило с Фадеевым? Верил ли он действительно Сталину? Или это были многоярусные внутренние приспособления? Справедливо ли приписывать Фадееву слова «лучше ложь, чем ничего»? Верил или не верил? И все же мне кажется, что до смерти Сталина в трагедии Фадеева доминантой была пусть даже фальсифицированная, пусть даже циничная, но вера в Сталина и в идею, так как Фадеев по натуре своей не походил на приспособленца, на конъюнктурщика или временщика. Однако после смерти Сталина и особенно после разоблачительной речи Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС в жизни Фадеева наступил последний этап, когда доминанта веры в Сталина, в идею, уступило место доминанте трезвой оценки действительности и, главное, своего места и своей роли в ней. И вот человек, который написал в финале «Разгрома» «Нужно было жить и исполнять свои обязанности», 13 мая 1956 года выстрелил из револьвера себе в сердце. Утаить факт самоубийства литературного маршала было невозможно, хотя такие вещи у нас и практиковались. В нашей прессе ведь до сих пор существует универсальное слово «скончался». А как? От чего? При каких обстоятельствах? Да естественно ли смертью? Это нашим гражданам знать не обязательно. Правда сообщила, что самоубийство Фадеева явилось следствием болезни писателя, то есть алкоголизма. Но это была очередная неправда правды, так как в литературных кругах Москвы хорошо знали, что Александр Александрович последние 3 месяца перед выстрелом не пил. Он был все это время абсолютно трезвым, что вызывало общее удивление, и покончил жизнью в состоянии ясного рассудка. И известно также, что он ездил по памятным местам, посещал старых друзей, как бы прощаясь с тем, что ему было дорого. Непосредственным поводом к выстрелу явилось следующее. После того, как началась реабилитация невинно пострадавших при Сталине, некоторые жертвы Фадеева, то есть те, которые были арестованы по ордерам, завизированным Фадеевым, вернулись в Москву. Среди них был писатель, которого я обозначу буквой «М», так как с нее начиналась его фамилия. Этот писатель публично назвал Фадеева негодяем и чуть ли не плюнул ему в лицо. После этого М повесился. Но это не все. В 1954 году Фадеев опубликовал несколько глав из своего нового романа «Черная металлургия». Он пытался создать эпопею о жизни рабочего класса в СССР. Он работал над романом долго и упорно. Но в результате оказалось, что этот индустриальный эпос просто-напросто липа. Оказалось, что материалы для романа, полученные Фадеевым в одном из союзных министерств, фиктивные и фальшивые. А Фадеев на них построил весь свой замысел. Труд пошел на смарку. Но дело было не в труде. Тут обнаружилось нечто самое страшное для писателя. Фадеев вдруг с предельной очевидностью понял, что он как писатель кончился, иссяк, что он не может бороться с самим собой, что видение жизни в нем уже подменено придумыванием жизни, ее схематизацией, стереотипизацией, что он давно уже отошел от правды и занимается партийной алхимией. Что, впрочем, было ясно и после романа «Молодая гвардия», основанном так же, как теперь выяснилось, на весьма сомнительных исторических материалах. Мне невольно вспоминается разговор с одной бабой в Переделкино. Она мне сказала: «Александр Саныч называл меня приятельницей, а я его приятелем. Вот мы так друг с дружкой и калякали. А в тот день, то есть день самоубийства, встретились мы по случаю подле Бахметьевской дачи. Но мне и говорит: эх, приятельница, все-то у нас убивают и убивают. Вот пастух имеет свои заботы. Вот у артиста, значит, пьеса. А что у писателя? А у писателя думка. Так вот, приятельница, убивают думку, убивают». А после пульнул он в себя сердечный. Перед тем прослышал я, в двух сберкассах счета открыл. А сберкнижки, выходит, племянницам определил. В Переделкино же я узнал, что Фадеев любил последние годы простую русскую женщину, Клаву. Она работала в закусочной у моста и жила в бараке тут же в Переделкино. С трудом сводила концы с концами, воспитывала сына. Муж ее, кажется, погиб на войне. Фадеев помогал ей. Это, быть может, было его последним внутренним прибежищем, миром, в котором он изолировал себя от реальности, уже понимая, что реальность для него – смерть. О чем он говорил Клаве? Открывал ли он ей свою душу? Кто знает. Только после смерти Фадеева Клава исчезла. Вернее, ей немедленно дали отдельную квартиру в Москве, и она смешалась с многомиллионной массой людей. Следов, так сказать, не осталось. В тот роковой день, после обеда, Александр Фадеев поднялся к себе в кабинет, это было на даче в Переделкино, написал два письма, одно жене Степановой, актрисе Московского художественного театра, второе в ЦК КПСС, лег на диван, обложился подушками и застрелился. Урну с прахом Фадеева, если я не ошибаюсь, замуровали в Кремлевской стене, рядом с выдающимися деятелями коммунистического государства. Когда же Михаил Шолохов, приехав в Москву, позвонил по кремлевскому телефону из Союза советских писателей Ворошилову, который тогда был председателем Президиума Верховного Совета СССР, и спросил его о письме Фадеева в ЦК КПСС, Ворошилов, как следует обругав покойника, сказал: «Если бы вы знали, что он нам написал, вы бы не задавали этого вопроса». Позже поэт Александр Твадовский задал тот же вопрос Хрущеву, поинтересовавшись содержанием письма Фадеева в ЦК КПСС. Хрущев ответил: «В партии есть такие тайны, товарищ Твардовский, которые могут знать только 2-3 человека». Никому не известно, что же написал Фадеев в адрес Центрального комитета той партии, членом которой он состоял не больше, не меньше, как 38 лет. Но существует версия, возникшая с течением времени, конечно же, придуманная и не одним человеком, и в этом ее обобщающая сила. Версия, по которой Фадеев написал в своем письме очень коротко: «Я стрелял в политику Сталина, в эстетику Жданова, в генетику Лысенко».
1: Это была специальная передача, посвященная советским писателям-самоубийцам. У микрофона выступал литератор Юрий Кротков.
2: Эфир 24 марта 1968 года. И в завершение «Календарь памяти» Галина Зотова о Корнее Чуковском. Эфир 30 марта 1972 года.
3: Календарь памяти. Добрый вечер, говорит Галина Зотова. 31 марта Корнею Ивановичу Чуковскому исполнилось бы 90 лет. Долгое время не переиздавали «Крокодила» в Советском Союзе. Наконец, было это в середине 30-х годов, тогдашний нарком просвещения Бубнов, допустив поэмку к переизданию, предложил Чуковскому небольшой компромисс – перенести время действия в советскую действительность. В литературных кругах Москвы рассказывали, что Чуковский ответил Бубнову: «Это вряд ли возможно». «Почему?» – удивился Бубнов. «Ну, посудите сами», – сказал Корней Иванович. «Крокодил в моем стихотворении, как говорится, живьем, с сапогами и шапкой проглотил городового. Вряд ли вас обрадует предложенный вами вариант, где крокодил проглотит в полной форме милиционера при исполнении служебных обязанностей». Так и остался крокодил при проклятом царском режиме. Ну а Бубнов? Бубнова сослали, репрессировали. Он был одним из первых жертв ежовщины. Корней Чуковский – мастер художественного перевода, литературный критик. Задолго до революции в книге «От Чехова до наших дней» Чуковский поднимал на щит многих своих современников, в частности, Горького и Андреева. Схематизируя, всю жизнь старался Чуковский по мере возможностей защитить литературу как от крайне правой, так и от крайне левой нетерпимости. Он выступал также в защиту русского языка и против засорения его всякими бюрократическими, канцелярскими и агитационными штампами. Умер Чуковский 28 октября 1969 года. В политическом дневнике номер 63 за 69 год в самиздате есть статья неизвестного литератора о похоронах Чуковского, которая начинается так: «Умер последний человек, которого еще сколько-нибудь стеснялись. Стоим в ожидании, когда нас выведут в почетный караул к стоящему на сцене гробу. В основном тут незнатные. Лишь незадолго до конца прощания появляются те, кто по традиции завершает ритуал, кто попадает потом на ленту кино или фотопленки, полевой Федин. Говорят, Лидия Корнеевна Чуковская заранее передала в правление Московского отделения Союза писателей список тех, кого ее отец просил не приглашать на похороны». И дальше автор статьи в политическом дневнике поясняет: среди них обвинитель по делу Синявского и Даниэля Аркадий Васильев, небезызвестный Михаил Алексеев и прочие черносотенцы от литературы. Людей мало, но, как и на похоронах Эренбурга, Паустовского, милиции тьма. Кроме мундирных, множество мальчиков в штатском с угрюмыми презрительными физиономиями. Автор статьи объясняет: Литературные охранники всегда остро чуют опасность прорыва подлинных человеческих чувств, прорыва, вызванного болью утраты. У гроба большого писателя неизменно возникает электрическое поле общественного протеста. Интеллигенты в обычные дни рассеянные, разрозненные, задавленные трудностями жизни, возле дорогих могил вдруг видят себя сообществом единомышленников, единоверцами. В такие часы для них особенно невыносима официальная ложь. Люди хотят правдивого слова, даже молчальники становятся ораторами. Так писал неизвестный литератор о похоронах Корнея Чуковского. Корнея Ивановича ценили и любили не только за талант, но, может быть, еще больше за правдивое слово.
2: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Блокировкам дан задний ход. Правда, частично.
7: Борьба с интернетом – это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина.
6: На российских сайтах запретили авторизовываться через иностранные сервисы, в том числе Gmail и Apple ID. А Роскомнадзор предложил российским айтишникам создать гос-VPN. Те назвали идею стрёмной.
8: Ну хрена за тобой следить, понимаешь? Чтобы что? Чтобы твои реально нюцы, которые тебе глаши ты отправляешь смотреть или что?
6: Как отомстить за Макс? После удаления национального мессенджера из App Store в России начались проблемы с доступом в App Store. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Несоблюдение требований российского законодательства. Обычно так российские чиновники объясняют блокировку, ну, чего угодно. Но иногда они, заблокированные сервисы, возвращаются. Причем лишь за обещание вот-вот начать соблюдать это самое российское законодательство. Означает ли это гипотетическую возможность разблокировки еще чего-нибудь? Ну, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что да. Но вот проблема. Блокировки иногда работают и в обратную сторону. Так, пользователи продукции компании Apple в России, еще не успевшие скачать национальный мессенджер Max, рискуют остаться без новинки отечественной IT-индустрии. Они, правда, в основном злорадствовали по этому поводу в соцсетях. А чиновники обиделись, и сегодня уже были жалобы от российских пользователей на работу App Store. И сегодня вообще мы будем много говорить о блокировках и разблокировках. Начнем вот с Роблокса. Мой коллега Андрей Шилов продолжит.
9: Разблокировать заблокированное. Хорошую новость об игровой онлайн-платформе Roblox Министерство цифрового развития России объявило 9 июня в жанре официальной позиции. По заявлению Минцифры, Roblox признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны и гарантировала реализацию комплекса мер. Получается, Роблоксу разрешили вернуться под честное слово. Не сообщается, что Roblox уже что-то сделал. Он только в июне запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Случаев блокировок и разблокировок в современной России было несколько. Кроме недозаблокированной телеги в 2018-м, когда власти фактически махнули рукой на попытки запретить один из самых популярных мессенджеров, годом ранее запрещали, а потом разрешали менее известные мессенджеры WeChat и Imo. Roblox, казалось бы, вообще не про взрослые дела, а про детские игры. Но в 2025-м, когда попытки властей договориться с разными платформами не принесли успеха, были заблокированы скопом и Telegram, 100 миллионов пользователей в России, и WhatsApp, более 100 миллионов, и Snapchat, до 8 миллионов, и тот самый Roblox с 18 миллионами активных пользователей. Кейс с Роблоксом объясняли тем, что там, цитата, «создаются условия для совершения противоправных действий».
10: Заблокировали Инстаграм?
11: Да, в России, да.
10: И мои игрушки, и твои игрушки. тебя Инстаграм, а у меня Робокс.
12: У тебя тоже заблокировали, что
10: ли? А как еще?
9: Декабрьское видео в аккаунтах блогера Ксении Собчак. Разговор с